0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-навки. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чей есть жив? То есть кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, ну врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела. Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистр Умары, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили с документы, там свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу песни, пою «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плач, Россия, плач», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу. «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя, в детдоме я с хромыми был, и от слепых я не забыл». Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел, и про слепых я тоже не забыл. Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мэндруцин, яу мэндруца шведя. Боу каруцин, отражя мэндруцин, я кэнта». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
2: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела в подводе. Или тренировался: «Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблок дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествует пуста, я слеп, благовествует пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять». Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94-го года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бендер. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула, и я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался. И она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде. Это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова по правилу и систематически занимался. И почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить полиаккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть полиаккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов, и вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать престо. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавнее сочинение.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

0: новый «Анка-переводчица».
1: В эфире «Радио Ранси», с вами «Анка-переводчица». Привет! Для Лизы звучит песня «500 miles away from home» – «500 миль вдали от дома» в исполнении «Peter, Paul and Mary» – Петра, Павла и Марии.

Если ты опоздаешь на поезд, в котором я уехала, ты поймешь, что меня уже нет рядом. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль, за сотню миль, за сотню миль, за сотню миль, за сотню миль. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. О Боже, одна миля, о Боже, две мили, о Боже, три мили, о Боже, четыре мили. Я на пять сотен миль далеко от дома. 500 миль, 500 миль, 500 миль. Господи, я на 500 миль далеко от дома. Ни рубашки на плечах и ни гроша за душой. Боже, я не могу вернуться домой в такую даль, в такую даль, в такую даль.

в такую даль, в такую даль. Боже, я не могу вернуться домой, в такую даль. Если ты опоздаешь на поезд, в котором я, ты поймешь, что я уехала. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. Слушаем группу The Shadows. Тени.

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот версия на немецком языке, да еще и в стиле регги. Поет Сантьяно.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. В завершении предлагаю инструментальную версию. Соло на фортепиано исполняет японский музыкант Юго Кано.

0: Я благодарю Лизу за идею программы, а нам пора прощаться. Как бы далеко от дома вы ни уехали, пусть всегда у вас будет желание и возможность вернуться домой. Заходите на огонек. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Good luck, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 9. Гонсалес решил покинуть страну. Это мне сказал Джефф после того, как отвез их в колонн и вернулся на батарею Ричи. В общем, я его понимаю. Что для него здесь осталось такого, чем следовало бы дорожить? Возвращается в Америку, но не в Майами. И в результате дом он все же решил продавать. А можно это делать? Если сломать дом, в котором есть спуск, спуск останется? Я не знаю. Почему этот дом хотят купить? Чем дальше, тем меньше сомневаюсь в том, что Ману меня продал. И не только меня. Я никогда не афишировал свои отношения с Раситой. И именно ее было трудно вычислить. Отчасти поэтому я даже не предлагал ей бросить работу, переехать или сделать что-то подобное. Но я пришел к нему с просьбой помочь ей. Ее попытались похитить. Брю звонил дважды с того самого номера, с которого Ману звонил мне. И теперь он очень хочет выкупить дом Гонсалеса. Совпадение? Я бы не стал на это ставить. Ни копейки. Я вообще в совпадение верю слабо. Совпадение — это попытка судьбы открыть глаза слепцу. Кто-то подыгрывает тебе, и твое дело не прощелкать момент. Ману. Я набрал его на мобильный, по которому он стал теперь неожиданно доступен для меня. Гонсалес хочет обсудить условия. Можешь приехать прямо в дом? Я тебя встречу.
1: Когда?
0: Через час.
1: Буду.
0: Конечно, будешь. Куда ты денешься? А я кофе допить еще успею. Я дома. До Коста де Леста мне рукой подать. Ключи от дома в кармане. Так, кто еще на очереди? Отец О'Мелли. Он в скайпе? Да, он в скайпе. Отстучал сообщение. Можете говорить? Ответ пришел почти сразу. Да. Гонсалес сам рассчитался за семью. С ним все закончено. Он покидает страну. Голосом можем? Вместо ответа раздался гудок вызова. Видео я не включал, он тоже.
2: «Было бы лучше, чтобы они оказались у нас», — сказал О'Мелли. «Но не могу сказать, что Гонсалес поступил неправильно с человеческой точки зрения. Бог ему судья».
0: «Я собираюсь скоро здесь все закончить». Я чуть подался к микрофону, опираясь на локти. «Совсем скоро. А потом хотел бы покинуть страну. Не думаю, что для меня будет правильным здесь остаться».
2: «Мы же говорили об этом. Всю возможную помощь мы предоставим».
0: «Не только мне. Есть еще два человека, которых я не могу оставить здесь».
2: «Кто именно?»
0: «Виктор и Расита».
2: «Мне сказали о ней».
0: Я услышал, как О'Мелли вздохнул.
2: «Храбрая девушка. Молюсь за ее выздоровление».
0: «Если кто-то из этих, о ком мы говорим, останется здесь, а я уеду, то они отыграются на них».
2: «А Энрике?»
0: «Я не уверен, что он согласится».
2: «Мы все равно будем его учитывать».
0: «Спасибо, я очень на вас рассчитываю».
2: «Как и мы на вас. Они не должны сделать то, что делают. Не должны, понимаете?»
0: «Я понимаю». «И опять же, я действительно понимаю. Не должны. И даже не кокаин, понятное дело, меня беспокоит. Он все равно идет в Америку тоннами и тоннами. Не мое это дело с ним бороться. Мое дело уничтожить... Все же мое?» «А ведь да, так и есть. Я его уже ощутил своим. И как-то совсем не шокирует желание иезуитов использовать меня и дальше, для этого же. То даже думать про это не хотел, а то вдруг раз — и никаких вопросов. Как так вышло? Думаю, что мое сознание соскользнуло на другую сторону после нападения на Раситу. Я вдруг понял, что это и мои личные враги. Ни Святого Престола, ни Федерального правительства Соединенных Штатов, ни Панамы, а мои личные». И счеты у меня с ними тоже очень личные. Я, откровенно говоря, очень хочу всех их убить. Вот так все просто и понятно. Иэн? Вот об этом я как-то до сих пор стараюсь не думать. И даже избегаю ее настоящего имени. Не хочу об этом думать, хоть и понимаю, что придется. Именно мне придется, потому что я опять же готов биться об заклад на то, что к ней ничего не притянешь. Твоя любовь или что это к ней, ты и решай, все». «Никто за тебя ничего не сделает. Так уж эта жизнь устроена». Блымкнул лежащий на столе телефон, получив сообщение. «Так мы сегодня встречаемся?» «Ну вот, помяни, к ночи». «Сегодня не могу, завтра». «Жаль. Окей, завтра». «Мне нужен день форы, хотя бы для того, чтобы подумать». «Подумаю и во всем разберусь. Наверняка». Я сразу забронирую столик. Она откажется от ужина, пригласит в свой дом в Коронадо. Если она согласится, то я все перепутал и ничего не понимаю. Поехали в Коронадо, пожарим креветок на гриле и выпьем вина. Не перепутал. Не знаю, радоваться ли этому. Конечно. Во сколько? Всем нормально? Отлично. Жду. Вот и я жду. Немного с ужасом. Немного в смятении. Набрал номер Кики, дождался ответа. Ты еще живой? Я сутки ничего не делал у Ричи. Заезжай сейчас за мной, пожалуйста. И у меня планы для тебя на завтрашнюю ночь. Не возражаешь?
1: Я выспался.
0: Было слышно, как Кики усмехнулся. И еще сегодня высплюсь. Отлично. Я нет, к сожалению. Не выспался. После Кики набрал Джеффа и попросил его быть в доме тоже. Сказал ему, что Паломарес приедет. Джефф меня сразу понял, сказал, что выезжает. Ну вот, вроде к чему-то приготовились. Что, машины в колонне? Где стояли, там и стоят? Так и есть, ничто никуда не двигается. Так, дом Н на Пунте-Барко, так она говорила. И можно купальник не надевать с утра, а это значит, что первая линия. Что там на Google-карте покажут? 5 домов всего на самом мысу, на первой линии. Одна дорога в ту сторону. Один из домов, кстати, стоит отдельно от других. На месте впадения в океан маленькой речушки. Без гарантии, но мне кажется, что это он и есть. Энн говорила про уединение. А уединение — это как раз про этот самый дом. Единственная часть пляжа, которая не должна просматриваться от других домов. Без купальника. Распечатать надо. А заодно координаты дома скинуть себе в телефон. Потом дальше перешлю. Что еще? Грасиэла Рохас. Нашел карточку с ее почтой и отправил письмо. «Да прибудет душа вашего внука с праведниками, без забот и горя». Она поймет. Хоть и не уверен в том, что Грасиэла сама читает почту. Кто-то ее известит наверняка. Пусть знает, что за ребенка отомстили. Пусть не она сама, но то, что это сделал отец убийцы, в этом есть что-то бесконечно справедливое. Все сделано правильно, я думаю. Что еще забыл? Да уже ничего, пожалуй. Можно идти. Выбрался, оглядываясь из дома, дошел до Юрвена, вставшего прямо у подъезда на аварийке, влез внутрь, задвинув за собой дверь. Кики покуривал в окошко, но дыма и в салон натянуло. Ветер был как раз с той стороны. «Едем к дому Гонсалеса», — сказал я, усаживаясь. «Выкидываешь меня за квартал до него, я покажу. Сам будь наготове. Винтовка здесь?» Кики молча похлопал по черному чехлу, лежащему на соседнем сиденье. «Хорошо. То есть вот так будь готов. Ко всему. Вплоть до стрельбы. В случае чего твоя задача — прикрыть отход. Вали!» Автобус этот мы тоже почти никогда и нигде не светили. Но все же надо быть осторожней, мало ли. Правда, о нем даже Паломарес не знает, сдать не мог. И зарегистрирован он, не пойми на кого, по базе данных не найдешь. Нет, пожалуй, что он пока безопасен, если вот прямо сейчас за моим подъездом никто не наблюдает. Так, видеокамера. Она понадобится. Заряжена, все нормально. Ее в сумку к запасным магазинам и запасному пистолету. Магазинов 12 штук, на всякий случай. Вдруг придется просто смываться. Тогда огонь на подавление придется вести почти наверняка. Ни один патрон лишним не будет. Черт, спать хочется. Вроде и на адреналине аж потряхивает. Но все, бензин заканчивается, вместе с нервами. Баньки надо, а не с Паломаресом тут. Сначала проехали мимо дома Гонсалеса. Я глянул на забор, подсознательно ожидая увидеть стоящую цистерну с дизельным топливом. Но, естественно, не увидел. Цистерна осталась внизу, равно как и машины в гараже. Здесь должен только Лексус покойный Джоан стоять. Стоял, по крайней мере. Юрвен проехал дальше, развернулся вокруг квартала, потом прижался к тротуару, по обыкновению на границе участков, чтобы никто не докопался. С гулом откатилась на роликах боковая дверь, выпуская меня из прохлады салона в предливневую духоту панамского дня. Дело к вечеру, сейчас польет, пора уже. Пусто на улице, в этом месте всегда пусто. Разве что в объективы камер попадаю чуть не с каждым шагом. А ведь верхом иду, не низом, весь на виду. Во дворе пусто, хоть газон стрижен безукоризненно. Садовники счета выставляют, им платят, и газон будет стрижен всегда, пока банк не отказывает. И бассейн чист. Правда, я его отсюда не вижу, он с противоположной стороны дома. Вот перед дверь, вошел, принюхавшись к уже привычному спертому воздуху, включил кондиционер. Над головой еле слышно загудело, потянуло прохладой. Огляделся, прислушался. Никого вроде. Спуск закрыт, в подвале даже двери с петель сняли. Мне уже смотреть не надо, я только эхо его снизу ощущаю. Прошел быстро весь дом, заглядывая в каждую дверь и не выпуская Глока из рук. Но никого не нашел. Да и не должен был. Нет сейчас никому из них смысла сюда переть. Разве что спуск активировать. Но думаю, что им сейчас не до этого. Вот купят дом и все сделают как надо. А Мануэль им поможет. Вышел в ход, встал у входной двери и огляделся. Так, вот мы вошли. Где хозяин должен быть? Да в кабинете, где же еще? Пошел в кабинет, на ходу доставая из сумки планшет. Нашел канал с музыкой, запустил негромко. Заодно на всякий случай воткнул зарядник в розетку. А вдруг аккумулятор в самый неподходящий момент сдохнет? Нет, этого не надо. Прикрыл дверь, снова отошел ко входу. Нормально. На подсознательном уровне кажется, что в кабинете кто-то есть. Музыку с такой громкостью кто-то для себя только включить может. Сгодится. Вышел на крыльцо, вдыхая глубоко пахнущим морем и надвигающийся грозой воздух. Похоже, что сейчас сильно влупит, мало не покажется. Ага, вон и Джефф. Причем все правильно, приехал на Сабербине. Как раз сейчас маскировка не нужна. Правда, потом Витька надо будет попросить этот Сабербин проверить на предмет всяких жучков и маячков. Джефф приоделся, выглядит не тактически, а культурно. Тоже рубашка легкая, вроде моей, легкомысленные штаны и даже сандалеты какие-то на ногах. Пляжник. Опытный человек, старый. Ему объяснять не надо, что делать, он сам, что хочешь, объяснит. Доверие сейчас надо вызвать. Доверие. Паломарос минут на 10 опоздал, причем приехал на новом сине-перламутровом бумере X6. Да еще в какой-то навороченной комплектации. Если к этой машине вообще такой термин может быть применим. Удача улыбнулась? Похоже. Еще пару недель назад у него колеса поскромнее были. Остановился рядом с Сабербином. Вышел, улыбаясь, во все 32 белоснежно. Протянул нам руку по очереди. «Гонсалес здесь?» «В доме, бумаги какие-то собирает». Кивнул я в сторону крыльца. «Дарка в магазин услал, в доме даже воды минеральной нет. Проходи, в общем». Вдохновенный вид у него, удачу чувствует. Все же заработок или что-то еще. Заработок, о чем я вообще? У него всевозможные схемы в этой истории могут обернуться только заработком, если мы не вмешиваемся. Джефф вошел в дом первым, придержал дверь, следом за ним вошел Мануэль, оглядываясь. Последним я, захлопнув входную дверь. «В кабинете», — сказал я негромко, показав на приоткрытую дверь, из-за которой слышна была музыка. Мануэль, все так же улыбаясь, кивнул и пошел вперед. И вдруг упал, как подкошенный, когда две иглы из моего тазера воткнулись ему в спину. И в следующую секунду Джефф навалился на него, залепляя рот широкой серой лентой. А я коленом придавил ему ноги и накинул пластиковый хомут на щиколотки. А Джефф уже стягивал ему руки за спиной. «Взяли!» Подхватили его подмышки, испуганного до истерики, мычащего, пытающегося дергаться, и поволокли к подвалу, вниз, закрывая за собой двери. Заволокли в винный погреб, кинули на пол. Джефф с треском рванул у Мануэля с лица пластырь, вызвав крик боли, тут же оборвавшийся под моей оплеухой. Потом я ему еще пару раз отвесил, просто ладонью, не кулаком даже. Пусть испугается, он не из шпаны, не уличный, он хороший мальчик, из частной школы, для него такое непривычно. Джефф, между тем, включил камеру, направил ему в лицо. «Кому ты сказал о Росите, Ману?»
1: «Я никому!»
0: «Еще плюха! Еще!» «Кому ты сказал о Росите, Ману?» Подзатыльник, с треском, так что ладонь заболела. Потом нож ему к глазу, открыв со щелчком. «Ману, это уже личное. Я тебе сейчас кожу с морды маской сниму, ты понял? Кому ты сказал?» И лезвие ножа к щеке. Пока без крови, но у него лицо уже перекошено от ужаса. Он даже начать говорить не может, настолько его трясет. Но все равно не надо давать передышку. Поэтому я бью его в солнечное кулаком, раз, другой, третий, потом затылком о полке сзади. Будет шишка, но у Ману волосы длинные. Даже Росио ее, если только нащупает, так не заметит.
1: «Гранту, Гранту рассказал. Я ничего плохого не хотел, просто просил помочь найти бизнес, как ты просил.
0: Еще пара оплеух не помешает. Расслабляться уже начал. Версии придумывать. Не надо ничего придумывать, надо все рассказать, на камеру.
2: Для кого покупается дом?
0: Схватив его за длинные, смазанные гелем волосы, я оттянул ему голову назад, заглянув в глаза.
2: «Ману, не ври! Я многое знаю, потому что ты себе только кажешься очень умным. А на самом деле ты прокалывался через шаг. Именно поэтому я со спокойной совестью с тебя здесь шкуру спущу, понял? Потому что я и так уже половину всего знаю. Ну,
1: для Гранта».
2: «Для чего он им?»
1: «Я не знаю».
0: Оплюхи не помогли. Похоже, что и вправду не знает. Хотя ты все тут. Пойди и купи. Зато Ману знал другое. Кто подвел Гранта к поставщику кокаина? Ману сам и подвел. Имя поставщика назвал Диего Энао. А это имя я и сам знаю. Его тут все знают. Диего — глава Лос Растрохо. Следопытов. Крайне правых парамилитарес, действующих в Картахине и окрестностях. А заодно контролирующих там весь кокаин. После того, как правительство Колумбии задавило наркокартели, чисто криминальные, на их место вышли те, кто участвовал в гражданской войне. Крайне левые и крайне правые. Поделив рынок. Левым отошел запад страны и Тихоокеанское побережье. Правые обосновались на востоке. И стали они как бы даже не хуже всяких эскобаров и картелей Кали. Потому что стреляют куда раньше, чем пытаются думать. К правым это особенно относится. А еще Ману назвал имя человека Энао здесь, в Панаме. Некого Франциско Мора. И рассказал, где его искать. Где его офис и с кем он работает. Он его людей защищал здесь, в суде. И вот, когда появилась возможность, решил еще и подработать на кокаиновом посредничестве. Мог наврать, но не так складно, потому что я не давал ему и секунды на то, чтобы обдумать ответы. При этом боялся он так, что намочил штаны и сидел теперь в луже. Так что не должен был наврать. В общем, сказал, достаточно для того, чтобы заработать на колумбийский галстук. Казнь, применяемую как раз к болтунам, когда человеку разрезают горло и через разрез вытаскивают язык. Хорошая у нас с ним запись получилась, увлекательная. С такой к ним обратно извиняться не побежишь. Ману, ну ты все понял насчет этой пленки, так? Теперь ответь мне всего на один последний вопрос, после чего я отпущу тебя. Понял? Живи, иди домой, смени штаны, трахни Россию прямо на столе, расслабься, выпей и успокойся. Понял? Понял?
1: Да.
0: Взгляд не врет. Вот она, надежда в нем проснулась. Думает, что неужели так легко отделался? Да, в общем-то, примерно так и задумывалась. Убивать известного юриста, да еще и связанного со мной, мне точно не надо. Пусть живет.
2: Ману, ты с Энн Хилли сам разговаривал о делах?
1: Нет.
0: Без раздумий ответил сразу. Остальных он сдал, что ее беречь.
2: Точно? Не то чтобы я тебе не верю, просто это важно. Вспомни, ты с ней о чем-то договаривался?
1: «Нет, все дела вел Грант. Еще девушка была, Джасмин, красивая такая, документы готовила, и все. Я с Хилли только пару раз поздоровался».
0: «Нет, не врет. Что это дает мне?» «Да ничего не дает, если честно. Грант — консильери. Энн — крестная мать, или как там ее называть. Сама ни во что не ввязывается. Недаром же даже на ячейки поделились, так?»
2: «Ну вот и все, Ману».
0: Я начал ножом разрезать стяжки.
2: «Вот и все, расслабься, не плачь. Я никому не скажу, если ты, конечно, о нашей беседе не скажешь. Друзья снова, окей? Ты подставил мою девушку, я тебя побил. Справедливость, верно? Но ты нормально, ты мужик. Хорошо держался, мачо. Штаны фигня, в чистку сдашь или новые купишь. И прямо в машину отсюда беги. Тогда никто не увидит. Понял? Прямо бегом. И дождь на улице, слышишь? Прямо отсюда слышно. Ману, ты прислушайся. Ну, вымок, подумаешь? Под дождем потопчись, и тогда точно не заметят. Давай, Ману, беги. Звони мне, поужинаем. Ага.
0: Еще подтирать тут за ним. А Гранта, значит, тоже в список. Но он в нем и так давно уже. Они все в списке.
2: Глава 10. Ману убежал к машине, а мы с Джеффом стояли на крыльце, пережидая дождь. Если на нас сейчас никто не напал, то уже не нападут.
0: так что можно поговорить спокойно, подышать озоном. Время от времени громыхало, но уже далеко, с большим отставанием от сверкающих в тучах над заливом молний. Уходит дождь, и гроза с ним уходит.
3: — Скажи, что ты решил? — спросил Джефф. — Просто у меня такое ощущение, что я вроде бы это дело начал, а сам не вижу и половины картины. Что происходит?
0: Происходит то, что правительство Соединенных Штатов через очень странную цепочку посредников изъявило желание пресечь деятельность этой непонятной опасной организации путем ее физического уничтожения, потому что они опасны, а законной управы на них нет.
3: — И что ты хочешь сделать?
0: — А ты? Джефф задумался. Точно, у него все же к законам уважения больше. Так просто решиться ему трудно. Но решиться... Я его уже давно знаю, он подобную сволочь не терпит. Иначе даже не предлагал бы ему участвовать.
3: Ну, если нет других вариантов...
0: Надо придумать, как войти в Maritime Soft. Сразу перешел я к делу.
3: Или выманить их оттуда.
0: Предложил он свой вариант. Поджечь? Усмехнулся я.
3: Неплохо было бы.
0: Он почему-то посмотрел на небо, словно ожидая увидеть на нем какую-то подсказку.
3: Но никогда не знаешь заранее, как оно загорится. Сразу погаснет или весь квартал до фундаментов. Поджечь не годится. Сколько их, по твоим расчетам?
0: В офисе четверо или пятеро.
3: Нелегальное оружие там есть?
0: Может быть.
3: Может, анонимно отправить полицию? Потом они выйдут, а там что-то можно придумать.
0: Можно. А если не выйдут, а получат какие-то маленькие сроки?
3: Ты в это веришь?
0: Не очень. — ответил я, подумав. — Я даже могу, наверное, попросить их отпустить, но тогда мы окажемся в плохом положении. В сознании копов мы свяжем себя с убийством.
3: — А так не догадаются?
0: — Догадываться одно, а знать точно все же другое.
3: — Верно. Ладно, буду думать. Понадобится левое оружие, я полагаю.
0: — Ты добудешь или мне заняться? — спросил я, заранее зная ответ.
3: — Есть возможности?
0: — Предлагали недавно. Не стал я пускаться в подробности.
3: «Тогда ты. Только не торопись, может, придумаем что-нибудь другое».
0: «Окей». Я посмотрел на улицу. Ливень явно заканчивался, превратился в обычный дождь, а на востоке небо уже начало проясняться. «Есть еще одно дело», — сказал я, отправляя со своего телефона координаты на телефон Джеффа. «Я завтра вечером поеду по этому адресу. Скорее всего, меня там постараются убить, а я постараюсь отбиться. Хотел бы попросить тебя и Кики разведать место и организовать мне прикрытие». Джефф удивленно поднял бровь, потом спросил.
3: «А тебе точно туда надо ехать?»
0: «Точно. Мне надо там нечто узнать. И кроме того, я думаю, что убивать меня будет не хозяйка. Убить мало, надо еще разобраться с телом. А убивать меня женщине слишком много риска. Она подстрахуется».
3: «Энн Хилли?» — уточнил он.
0: «Энн Хилли». Кивнул я, опять не произнеся ее настоящего имени. «Для того, чтобы разобраться со мной, она привлечет кого-то из своих, как минимум двоих. Если мы все правильно сделаем, то сможем сократить их численность. Причем вызовет она боевиков, и тогда уже не будет так важно, сколько человек прячется в их офисе. А еще мне просто надо знать точно на 100%, кто она такая или что она такое. Потому что она все еще для меня... Не знаю кто, но я постоянно о ней думаю. Не могу не думать».
3: «Я подумаю, как лучше сделать», — сказал он. «А ты бы ехал спать. У тебя вид уже, как у зомби из кино».
0: «Я себя чувствую примерно так же. Поеду, действительно». Уже когда Кики автобус подогнал, вспомнил, что так и оставил свой планшет в кабинете. Пришлось возвращаться. Еще подумал, что примета дурная. А потом решил, что дурная она тогда, когда из дома выходишь. А здесь все дурное, и примет не надо. Отвез он меня все же не домой, а в госпиталь. К удивлению моему, красить меня пропустили. Привели в палату, сказали, что у меня 5 минут, и оставили с ней наедине. Охранник, расположившийся на диване в коридоре, сверил мою физиономию с фото у себя в телефоне, потом пропустил внутрь. Охранник был новый, представился как Ави. То есть Изя пустил своих израильтян в дело. Тяжелая артиллерия, вроде как. Расита была вроде и в сознании, но не совсем. Поначалу я даже не понял, видит ли она меня вообще. А если видит, то узнала ли. «Привет», — — сказал я, и она чуть приоткрыла глаза, вроде как ответив. — Ты все же молодец, Гуаппа. Они тебя ни увести, ни убить не смогли, а ты одного из них успела. Я положил руку на ее ладонь, лежащую поверх простыни. Я знаю, что говорю. Она из Картахены, она выросла на улице. Для таких, как она, осознание того, что тебя не поимели, — лучший подарок. А ее точно не поимели. Одна девчонка против нескольких вооруженных мужчин, и вышла ничья, фактически. Я тобой горжусь. Теперь выздоравливай. Дальше все будет хорошо, я знаю. Почему не скажу? Это вроде как сюрприз. Выпишут, и тогда. Хорошо? Я еще что-то говорил, потом заметил, как ее бледные губы растянула улыбка. Легкая совсем, но все же улыбка. Потом пришла медсестра и выставила меня из палаты, а сама взялась манипулировать с капельницами. Все, теперь больше мешать не буду. Из госпиталя вышел через другой вход, куда скорые подъезжают, проскользнув через запретную зону. К дому пошел в обход квартала, на этот раз решив подойти с другой стороны. Подошел, но никакого белого транзита не обнаружил. И вообще на том месте подозрительных машин не было. Или противник поумнел, или нет слежки. Уже дома понял, что я еще и невозможно, просто дьявольски голоден. Почесал в затылке и даже не мог вспомнить, когда ел в последний раз. А, ну да, в самолете. Поделил с О'Мелли коробку тамалис, купленных на улице Медельина, и все. Включил духовку, вытащил из морозилки пиццу. Потом выудил в ванной из аптечки глюкометр, уколол палец, выдавил каплю крови на полоску. 152. Подскочил сахар. Кстати, таблетки тоже забывал принимать. Но ничего, сейчас все закончится, и опять здоровый образ жизни будет. Бег, спортзал, мешок, диета. Еще название прибора всегда смешит. Интенсивность глюков мерит, что ли? Духовка разогрелась, приняла в свое нутро замороженный круг пиццы. А я взялся давить сок из апельсинов, разрезая их на половинки и прижимая поочередно к вертушке. Набралось на большой стакан, и еще немного осталось в графине. И этот остаток я допил просто из носика. Как-то странно себя чувствую. Вроде и готов ко всему, и в то же время какая-то неуверенность. Что-то на совсем уже отвязное ковбойство я собираюсь решиться. И эта поездка к Энн, она мне точно нужна? А не грохнут ли меня там прямо с порога? Если у нее есть спуск, то просто подъедут снизу и поднимутся. Кто может помешать? Спуск я почувствую. И буду сильно-сильно настороже, например. Но она и сама может меня пристрелить. Дело ведь совсем не хитрое, если ты сам пришел. Но почему-то кажется, что этого делать она не будет. Сразу, по крайней мере. Почему? Потому что я знаю, между нами что-то есть. Какая-то связь. Пусть на темном, самом низменном, грешном уровне, но есть. И не только у меня от нее зависимость. У нее тоже. Что это, не знаю. Но именно оно должно не дать меня просто убить. Другое дело, что, может быть, грош цена всем моим размышлениям, и дыру в голове мне проделают сразу. Но все же хочется знать. Да и что я теряю? Стареющий дядя, одинокий, никому не нужный, с начинающимся диабетом, живущий на краю земли, потому что не с края пришлось смываться. Ну, правда, за что мне надо держаться? В моей жизни в последние годы только Энн и случилось всерьез. Все остальное было существованием, а не жизнью. Случалось и оказалось... Дальше можно не продолжать. Не поеду к ней, потом весь остаток жизни буду мучиться вопросами. Не хочу. Поеду. Джефф с Кики прикроют, скорее всего. Пицца чуть подгорела, задумался. Но не сильно, за исключением самых-самых краев. Все остальное есть было можно. Догрыз, потом в ванную залез, включив массаж на полную мощность. И чуть не уснул. Точнее, даже уснул на какой-то момент, но спохватился. Вылез, вытерся и перебрался в кровать. Что бы ни случилось, пусть случается завтра. Потому что сегодня оно меня разбудить уже не сможет. Глава 11. Утро я начал с того, что сменил машину, сдав «Фортюнер», и вместо него получив из проката серую «Камри». Большая, просторная и вполне неприметная машина. Из проката поехал через промзону возле офиса Maritime Soft, больше разглядывая самых ангар, чем пытаясь следить. Все на видео есть, но раз мимо еду, то стоит глянуть. Ну да, получается так, что у них, как и у нас, там склад с воротами и офис с дверью, причем офис двухэтажный. Вся застройка типовая. Я такие уже здесь видел. В ворота заедешь, окажешься в большом помещении, вроде просторного гаража. Слева же будет стена с окнами. Снизу комната и сверху. Причем на верхней надо подниматься по металлической лестнице. Местная сортировка UPS сидит как раз в таком складе. Я несколько раз у них был. Детали могут отличаться, но в основном то же самое. Подозреваю, что они дополнительную стенку поставили, как раз между двумя воротами. Тогда у них отдельно будет помещение со спуском и помещение... Стоп. Это как так? У меня вниз пикап в том складе не спустился. Остался наверху. Тогда зачем им такое большое затемненное помещение? И здесь, в этом офисе. Ну, в Маритайме, может, и не затемненное, я внутрь не заглядывал, но в колонне все щели законопачены были. Если вниз может спуститься только человек, то для него достаточно, не знаю, сортир затемнить. Или вообще шкаф поставить. Зачем так много места, чтоб пара грузовиков влезет? Что я упустил? Почему пикап не провалился со мной, а? Что я делаю не так? Опять же, можно похвалить себя за удивительную сообразительность. На третий день заметил, что в камере одной стены не хватает. Может быть, все эти новые машины внизу спустили сверху? Как проверить? А есть способ вообще-то. $100 обойдется. Ну да ничего, я теперь богатый, деньги от Гонсалеса уже давно на счету. Я даже к вечеру сегодня из них Витьку и Кике доли перечислю. Так что можно позволить соточку потратить. Сообщение набирал, сидя прямо в машине возле госпиталя. И с удовлетворением увидел, что возле него вторая зеленая галочка появилась почти сразу. Висенте телеграмму принял и прочитал. Теперь ждем ответа. Красите меня запустили. Снова всего на несколько минут. Но мне на нее разве что посмотреть удалось. Спала. Погладил по руке, поцеловал в лоб, наговорил всякого хорошего и вышел. И поехал в офис. Джефф с Кики с утра выдвинулись в сторону Коронадо-Бич разведывать подступы к дому Н. Так что в офисе были только Витек и Белен. Я подозревал, что они уже со скуки должны на стены бросаться, но похоже, что у них все было хорошо. Белен от неподвижности и обильного питания еще в статях прибавила. А Витек, кажется, даже схуднул. С чего это интересно? И куда дальше-то худеть?
4: «Уж и не чаяли увидеть», — сказал он, пожимая руку. «Совсем забыл за нас. Когда выходить можно будет?»
0: «Выходить?» — переспросил я. «А, скоро. Ведь ты со мной в другое место работать поедешь?»
4: «Это куда?»
0: Он прищурился с подозрением. «В Америку, в Техас, скорее всего».
4: «Да поеду!»
0: — махнул он рукой.
4: «Если сумеешь туда протащить».
0: «Обещают помочь».
4: «А она?»
0: Он посмотрел на широкий и круглый зад Белен, разместившийся на стуле. «Устроишься там, дальше сам. Вызывай, приглашай, все такое. Кстати, премия тебе. Сейчас переведу».
4: «О, это здорово! Как раз на курево, дожорево и порево!»
0: Пропел он, снова покосившись назад Белен. «Вот ведь вкусы у человека. Кстати, Витек не курит, что бы сейчас ни пел. Это он от радости. Деньги почуял». Устроился с лэптопом за столом, воткнул кабель в гнездо, подключившись к сети. Пока ждал загрузки, пришло сообщение от Висенте. В угоне 4 месяца. «Вот так!» Это я ему номер того самого фораннера скинул, на котором снизу ехал из колонна. Что это значит? Это значит то, что машину спустили сверху. Потому что если бы ее нашли внизу и подтащили в световой круг, то в угоне она бы точно не была. Ну, есть какая-то ничтожная вероятность, всяко бывает, но такую можно даже в расчет не принимать. И да, к слову, они же хотят вниз спускать грузы. Я что, совсем ослеп? Как они спустят? А вот так. Опять вопрос. Что я делал не так? Из машины зря вышел? Я ведь боялся, что она не проедет, а вместе с ней и я. Или я пройду и вместо сидения упаду задницей на бетонный пол. Так может быть? Может, почему нет? Или может быть, что мне надо было трижды обойти ее, распевая «Взвейтесь кострами». Тоже вполне себе версия, ага. Равноправная. Так, ладно, сперва деньги всем. А то убьет меня Энн сегодня. И что тогда? Кстати, у меня никаких завещаний нет. Кому все уйдет? В Москву, пожалуй. Ладно, после о грустном буду думать. Открыв банковский интерфейс, набрал логин и пароль, выбрал национальный перевод. Что Витьку, что Кики, я счета в том же самом банке открыл. Так что все очень просто. Выбрал номера их счетов из меню, потом перевел каждому по $50 000 из поступивших 500.
5: Программа запросила индивидуальные коды операций. Я выловил из бумажника карточку, нашел нужные цифры, покликал мышкой. Все. Свои обязательства перед работниками я выполнил. Кстати, им еще и зарплату послезавтра платить. Но это уже с других панамских счетов. В открытую. Затем нашел ролики нашей слежки за Maritime Soft. Погонял видео, посмотрел. Да, так и есть. Ангар у них такой же, как у UPS. Это точно. И ворота такие же. Что можно сделать? Посмотрел на стены вокруг себя, на потолок. Легкая конструкция на каркасе, так? Ну, крепко, да, но все равно это быстросборная. Бетонное основание заливают, затем столбы и балки, на них панели из какого-то сэндвича с алюминиевым наружным покрытием. Хм. А что будет, если, например, в середину такой стеновой панели, например, врежется тяжелый грузовик, а? Нет, саму панель он проломить не должен. А вот как насчет сорвать со столба и вбить внутрь? Задумался. Потом встал, спустился на первый этаж, включил свет в гараже. Тут пусто, только моя машина стоит. Дожидается тех блаженных времен, когда можно будет ходить по улицам, не оглядываясь. Ну вот столб, так? Панели крепятся снаружи стыками по столбам. Постучал по стене кулаком, даже на ощупь упругость ощущается. Это не бетон и не кирпич. Впрочем, стенка в один кирпич тоже от хорошего удара развалится. Или из пеноблоков. Как здесь больше промышленные здания строят? То есть, по идее, если взять, например, какой-то грузовик и направить его прямо в середину пролета между столбами, то он должен просто такую панель сложить внутрь, вырвав из креплений. Более того, панель особо ничем не крепится. Специально для того, чтобы в случае какой-то аварии не пострадали несущие конструкции. Сами стены можно за день поменять. И ведь, судя по видео, у них задняя стена, их база даже камерами не прикрыта. У неопытных в подобных делах людей это распространенная ошибка. Вроде стена и стена, откуда не войдешь. А то, что такая стена проламывается и выбивается на раз, никто не думает. А что? Вполне даже вариант. Где взять грузовик? Ну, угнать. Или, например, позвонить по номерам, которые мне дала Грассиэла, и попросить грузовик там. Можно краденой, даже лучше краденой. Лишь бы большой и тяжелый. В общем, со входом проблемы не будет, может быть. Проблемы появятся, как обычно, на самой важной стадии любой операции. На отходе. Будет много стрельбы, много шума, кто-то вызовет полицию, а полиция приедет. А промзона — это чуть ли не в центре города. И куда потом деваться? Я могу деваться вниз. Но войти один в это место я не могу. Просто убьют. А Джефф и Кики деваться вниз уже не могут. Подойти низом и выбраться прямо в здание? А получится? И что пользу с меня одного? Ну, это если мои прогнозы по визиту Кен не сбудутся. А вот если двух-трех боевиков аннулировать там, да еще Рассита одного как-то там подстрелила, и кто останется? Нет, я понимаю, что Джасмин с Эриком твари еще те, но я что угодно могу поставить на то, что никто из них не боец. Детьми ушли из тюрьмы, вышли недавно, да и сами стати Эрика не наводят на мысль о хорошей подготовке. То есть, если нам удастся оттянуть основные их силы и разобраться с ними в другом месте, то я даже могу попробовать пройти туда низом. Вот так. Стратег. Так, а Витек, как я отсюда вижу, уже что-то на eBay покупает. Это деньги получил. Возрадовался. И пожрать бы, к слову, неплохо. Вить, пиццы еще остались у тебя?
4: Ага, в морозилке.
5: Донеслось из будуара. В морозилке, точно. Остались. Сколько их тут? Штук 20 еще. Я вроде столько не привозил. Так что наверняка кики зарядили. Так, вот эту сделаю, с ветчиной. Переключил микроволновку в режим духовки. Вообще нездоровое это дело, все время пиццами питаться. Надо разнообразить меню. Забавно, вчера меня мандражило и нервы были, как в розетку подключены при мыслях о том, что сегодня предстоит. А вот именно сегодня как-то отпустило. Думаю, как о чем-то обыденном. Странно. Перегорел уже, наверное. Ну да, и это хорошо. Даже кстати. Вить, что есть посмотреть свежего?
4: «Игру престолов» смотрел?
5: «Нет, не смотрел. Я вообще ничего не смотрел».
4: «Ну и зря», —
5: заключил Витек.
4: «Я два первых эпизода в общую папку скину. Смотри. Если надо еще, скажешь».
5: «Понял. Давай». Пицца пошла в духовку. Только сел к компьютеру, пришло сообщение от Джеффа. До темноты занять позиции возле дома не выйдет, все просматривается. Подступы контролируем. На территории отдельно домик для прислуги и беседка у бассейна. Участок очень большой. Принял. Затем ко мне фото пришло, снятое через забор. А ничего так дом, серьезный. Я бы и сам от такого не отказался. Большой бассейн, большой тростниковый навес возле него с барбекю. Там креветок будем жарить. Наверное. Домик для прислуги или гостевой скорее. Тоже неплох. Кто-то из большой семьей бы в таком жил и не жаловался. Глядел, глядел на фото, между тем пицца дошла. Вытащил из стола нож-колесико, разрезал ее на 6 долек, выудил банку колы лайт из холодильника. Только кино запустил, заставку с титрами. Забламкали одновременно и телефон, и планшет. Схватил планшет, ткнул пальцем в появившуюся пиктограмму. Есть! Маячок на машине Эдика пополз. Так, кино к черту. Теперь мешать будет. Планшет перед собой и еще до кучи в розетку его. Береженого Бог бережет. Куда же?

меня убить. Думаю, что еще двух попыток и не нужно. Иначе что это они так засуетились? Так они что, по домам все это время сидели? Может и так. Никто уже давно не проверял. Нет у нас возможности проверять. Ждали, когда маячки оживут. Вот как сейчас. Отослал сообщение о новостях Джеффу. Получил подтверждение приема. Ну да, вот стрелка 1 заползла на стоянку перед отелем. Встала прямо рядом со стрелкой 2. Стоят. А пицца ничего, кстати, нормальная. И не спалил сегодня, так что края можно не обкусывать. Так, поехали. Уже на стрелке 2. Один винарий с Элиседиком. А что Эдику делать там одному? Похоже, что просто Эдик за винарисом заехал. И они дальше на одной машине двинули. Так, и куда это они? В колонн к своей тамошней базе или в Панаму? Минут через 10 стрелка доползла до выезда на трассу и свернула в столицу. Ну точно. По мою душу собрались. Уверен. Отключил пока маяк, чтобы аккумуляторы поберечь и даже случайным образом его не засветить. Все же, когда он включен, то работает на манер мобильного телефона, то есть излучает. Может и радио в машине от него зашуметь, и как-то еще проколоться можно. Так, ладно, а как я сам приготовился? Еще раз пробежал по всему, что беру с собой. Жиденько, конечно, но умнее все равно ничего не придумаешь. Так бы я и броник нацепил, и арку с глушителем взял, а еще лучше бы сидел где-то в засаде по дороге к дому, но не выйдет. Достал чехол для планшета, открыл. В нем плоский ППС с магазином на 6 патронов. Еще один в стволе. Больше ничего сюда не влезет. Но эти 7 выстрелов у меня есть. Прикрыл глаза, на ощупь нашел застежку чехла, закрыл, открыл, также не глядя поймал рукоятку пистолета. Да, вот так этот чехол должен быть. Молнией в эту сторону. Тогда быстро получается. Надеюсь, что подозрения не вызовет. Ну и второй пистолет у меня с собой, понятное дело. Эн меня без оружия ни разу не видела, так что должен быть. И именно тот, что и раньше был, чтобы никакого дополнительного интереса. Все как всегда. Опять телефон блымкнул очередным сообщением. Что здесь? Ага, это уже от нее. Мне заехать за тобой? Я на машине. Поедем на 2, мне с утра в Дэвид, отписался я. Можем на моей. Нет, в одной машине мне не подходит. Поэтому и указал другое направление, чтобы она не удивлялась моей настойчивости. А так все нормально. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Причем так и получается, если мне верить, по сторонам света. Ответ пришел после паузы. Мне тоже ехать с утра, на 2. Окей. Так лучше. Глава 12. Встретиться договорились у Меркадо де Морискос, рыбного рынка в конце Авенида Бальбоа на стоянке. Дождь только закончился, так что пахло здесь просто невероятно по-морскому. И сыростью, и океаном, и рыбой. Машин на стоянке было много. Как раз наплыв возвращающихся с работы, кого на рыбку потянуло. Я думал, что пойдем покупать их вместе, но, когда я подъехал, Энн была уже там. Стояла возле серебристого полноприводного Мерседеса и явно поджидала меня. «Привет!» Я обнял ее и поцеловал в губы, почувствовав, как она прижалась ко мне всем телом, и просто почувствовал ее. «Привет, я уже все купила. Смотри». Она распахнула заднюю дверь машины и вытащила из большого пакета другой пакет. Прозрачный и поменьше, заполненный огромными, с мою ладонь, ярко-вишневыми креветками карабинерос. «Великолепно!» — вполне искренне восхитился я. «Я взяла все на салат, соусы, в общем, ужин у нас будет что надо, я гарантирую». Она снова прижалась ко мне. «Жаль, мы в разных машинах». «Мне тоже». «Не соврал, правда жаль. Мне ее отпустить сейчас трудно, но все же пришлось». Она поехала первой, показывая дорогу, я пристроился следом. Машины выехали на виадук 3 ноября, а с него на кольцевую, и оттуда понеслись в сторону Биа Сентенарио. Вроде и улица, которая при этом превращалась в шоссе, идущее через всю страну, и название улицы не теряло. Это меня, кстати, всегда здорово озадачивало. Как так бывает? Потому как в моей вселенной улица всегда была улицей, а дорога — дорогой. Активировав планшет, в очередной раз запросил маячки в машинах. Номер 1 так и стоял на стоянке перед отелем Мелия. Номер 2 остановился, причем уже давно, у офиса Maritime.
Не вплотную, на соседней улице, вроде как по-умному, но понятно, что туда приехали.

0: ехали. Так, это он раньше стоял. А вот сейчас он едет. Куда? Пока в сторону Каре-дер-Норта смещается. А куда дальше попрет, не знаю. Но в эту сторону как раз оттуда и сворачивать. Ладно, чуть позже гляну еще. «Джефф!» — набрал я свое прикрытие по телефону. «Мы выехали в сторону Коронадо-Бич».
1: «Они тоже!» — послышалось в ответ. «Ждем. Кстати, никаких особых сигнализаций мы на участке не заметили. Так что, если потребуется, то можем перебраться через ограду».
0: «Машину только с утра взял, так что в нее точно никто прослушку воткнуть не мог. Ну а на мобильные разговоры присесть тут власть нужна. Нашим врагам такое не по чину, так что можно говорить свободно. Именно поэтому я и хотел ехать один. Проще координировать действия. А Джефф за номером 2 тоже следит, так что я ничего сверхважного пропустить не должен. Интересно, сколько их там? 2 или 3? Больше быть не должно. И нет их больше. И не нужно столько». Дорога, широкая гладкая бетонка, вела нас через пригороды Панамы. По высоченному ажурному мосту перенесла через канал, пошла через небольшие городки, вроде Виста-Алегре, Ла-Чурера. Потом пошли деревушки. В этой части страны, как на подбор, все чистые, белые. Это не колонны окрестности, тут другие люди живут. Потом дорога свернула к океану и вскоре слилась со старым панамериканским шоссе, уже асфальтовым. Вместо джунглей вокруг были поля. Часто виднелись то тут, то там настоящие поместья. А потом потянулись коттеджи и виллы, по мере приближения к океану, становившиеся все более и более пышными. Энн часто звонила, болтала ни о чем, и если бы не движение стрелки с отметкой 2 по карте, как раз в этом же направлении, я бы, наверное, решил, что у нее и вправду никаких дурных намерений в мой адрес и нет. Пару раз в порядке проверки связи отзванивался Джефф, подтверждая, что он все видит, и эту синюю стрелку тоже. А потом позвонил еще раз и сказал, что уже видит меня. Где они могли устроиться? Разве что в лесочке, который как раз прижался к забору участка Н. Все же с поиском укрытия в Панаме в дикой местности все просто, никаких проблем. Я бросил последний взгляд на метку преследователей и обнаружил, что они еще далеко за нами. Выходит, что спешить не станут, скорее всего, будут ждать сигнала. Ворота в высоком 1,2 метра заборе открылись автоматически, пропустив «Мерседес» и следом за ним меня в просторный двор. Пристроив Камри рядом с машиной «Н», я вылез из кабины и огляделся. Вообще-то здорово. Дом в колониальном стиле, двухэтажный, с террасой, просторный двор, террасой же, выходящей к берегу. Снизу океан шумит. И пахнет одновременно и этим самым океаном, и зеленью, и цветами, и вообще как в рай попал.
2: «Пошли сразу к бассейну», — сказала «Н». «Тебе же переодеваться не надо?»
0: «Без проблем, только мне бы сначала в туалет, если не запрещено».
2: «А, тогда тебе сюда».
0: Она отперла массивные деревянные двери, пропустив меня в высоченный двухсветный холл. Посмотришь вверх и видишь просто доски, лежащие на деревянных балках. Заодно подумаешь, что с такой крышей в России ты замерзнешь начисто. «В туалет не надо, да. Еще хочется сразу в дом войти. Почувствовать». «Здорово здесь у тебя», — сказал я вполне даже с неподдельным восхищением. «Потрясающий дом. Мечта». Он не то чтобы дорогой, как раз этого в нем нет. В глаза не бросается. В нем есть дух какой-то. Вот ты в Панаме и хочешь дом. А дом мечты в Панаме должен быть именно таким. А если не такой, то уже и не мечты. Как-то так получается. Трудно объяснить логически. Это все на ощущениях. Как мои отношения с Энн. Мэри Ринг, Энн Хилли. Логически я встречаюсь с чудовищем. А если вернуться к тем же ощущениям, то я хочу ее так, что дыхание перехватывает.
2: «Хочешь посмотреть?» — спросила она.
0: «Если только спальню».
2: «Пошли, покажу»,
0: — сказала она каким-то странным сбитым голосом, после чего просто схватила меня за руку и потащила за собой. В голове слабым отблеском мелькнула мысль о том, что цифра 2 просто физически не могла добраться сюда за это время. А потом я думать перестал совсем. Когда срывал одежду с нее, стаскивал с себя, когда мы катались прямо по покрывалу на широкой упругой кровати с массивными деревянными спинками и картиной с обнаженной женщиной над ней. Потерялось ощущение времени, осторожности, всего. Потом уже, когда мы оторвались друг от друга, и я стер ладонью капли крови с укуса у себя на плече, Энн, глядя на меня странно черными и какими-то нечеловеческими глазами, сказала:
2: «Посмотрел дом? Пошли теперь в бассейн. Я хочу есть».
0: А спуска в доме я не почувствовал. Пока разгорались в гриле угли, высыпанная из толстого бумажного мешка, она быстро резала там же на столе овощи, авокадо, выставляла бутылки с соусами. В мельхиоровом ведре со льдом стояла бутылка хорошего Петит Шабли. Пахло креветками из открытого пакета. И, несмотря на все другие мысли, появилось ощущение пикника. Дачного ужина с красивой женщиной. Потом все же мозги немного вернулись на место. Я проверил телефон, увидев контрольное сообщение от Джеффа. С текстом совершенно невинного содержания. Потом на телефоне же проверил синюю цифру. Стоят. И стоят, похоже, возле торгового центра «Коронада». Это километров 10 отсюда. Ну да, скорее всего, будут там кофе пить и ждать сигнала. Ну и Джефф с Кики их видит. Так что ничего страшного. Я вытащил из сумки телефон, потом вместе с планшетом положил его на чехол. От этого самого планшета. На стол у бассейна. Вот так. Выглядит логично, понятно и невинно. Потом отцепил от брюк кобуру так, чтобы Энн видела. Бросил ее в сумку и с вжиканием застегнул молнию. «Ты всегда с оружием?» — спросила она. «Хорошо, что спросила, значит, заметила, как я его убрал. На это я и рассчитывал. Всегда. Работа такая. И просто право есть. А это все же Латинская Америка, так что лучше быть осторожным. Подари тогда мне пистолет. Никаких проблем, хоть завтра... Нет, завтра я в Дэвиде». Вернулся я к своей лжи. «Послезавтра, как вернусь».
2: «Договорились».
0: Она отложила ложку, которой помешала салат в большой салатнице.
2: «Пошли купаться, пока угли разгораются. Я здесь закончила».
0: Купальник она не надевала, двор ниоткуда не просматривался, ну и мне ничего не требовалось. Вода в бассейне была теплая и чуть отдавала химикатами. Видать, совсем недавно его обслуживали. Я нырнул с разбегу, проплыл над самым дном почти до конца, вынырнул, отфыркиваясь, и обнаружил Энн почти рядом с собой. Ее руки сомкнулись у меня на шее, губы прижались к губам, мокрые от воды.
2: «Нравится здесь?» — прошептала она.
0: «Нравится с тобой», — тоже шепотом ответил я. «Как в раю». Она обхватила ногами меня за пояс, и я снова удивился, насколько она сильная. Потом мы все же зажарили креветки, которых оказалось неожиданно много. Ели их за столом под навесом. Отламывали хвосты, выедая их. Потом капали лимоном в головы, как в рюмки, и высасывали невероятно вкусную массу. Спускалась темнота. Как обычно, под вечер раскричались птицы, но было тепло, хорошо, вино было вкусным и холодным. С океана слышался прибой прилива, с которым он накатывал на берег. «Спуска в доме нет». Я что-то опять путаю. Она... не она? Я просто с женщиной. Улучив момент, когда Энн пошла в туалет, в дом, я быстро проверил телефон. Нет, ничего не пропустил. От Джеффа только две проверки постов, и все. Цифра 2 сдвинулась от торгового центра, но так и остается в Коронадо. Сюда не приближается. Она вернулась обратно, уселась в кресло напротив, поджав колени к подбородку и, ничуть не стесняясь того, что под легким халатом у нее ничего не было, спросила. «А что у нас будет дальше?»
1: «Я не знаю».
0: Вопрос вызвал растерянность. «Просто не думал. Я вообще с тобой не могу думать».
2: «Просто думаешь другим местом», — засмеялась она. «Я тоже не головой думаю, когда ты рядом».
0: Мне нравился ее смех, чуть хрипловатый, грудной, мягкий.
1: «Судьба?»
0: — спросил я.
2: «Нет, не судьба».
0: Она посмотрела мне прямо в глаза, а я с удивлением заметил, что у нее зрачки почти полностью закрывают радужку.
2: «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Дальше сам продолжай столько раз, сколько захочешь. Все будет правдой, так?»
1: «О чем ты?»
0: — изобразил я непонимание.
2: «Ты не можешь вести меня в заблуждение», — усмехнулась она. «Потому что чувствовать таких, как ты и я, — это мой дар. Я знаю, что ты спускался вниз, и вижу в тебе это так же ясно, как вот эту лампочку у нас над головой, понимаешь? Ты был внизу, верно?»
0: Врать дальше глупо.
1: «Был.
2: Ты Мэри Ринг?»
0: Она покачала головой.
2: «Уже нет. Мэри Ринг — дочь сумасшедшей проститутки и наркоманки, обслуживавшей клиентов-извращенцев. Умерла в тюрьме. Или сразу как вышла. Я уж не могу вспомнить точно».
1: «А кто же ты?»
2: «То, что родилось вместо нее».
0: Она улыбнулась мне.
2: «Разве это важно?»
1: «Нет, наверное».
0: Мысли у меня шли кругом. «Да, это важно, потому что ты чудовище. Равно как и все те, кто идет за тобой. И неважно, потому что меня влечет к тебе даже сейчас, в эту самую секунду. И если ты просто подмигнешь, то я брошусь на тебя и буду трахать прямо в этом кресле, пока оно не развалится.
2: Не пугайся, я знаю, что ты не такой, как остальные», —
0: вдруг сказала она, поднявшись с кресла и налив себе еще вина.
2: «Ты редкость, уникум, аномалия. Я слышала о таком, но никогда не видела и не чувствовала. Раньше».
0: Я просто смотрел на нее, ожидая продолжения. Она выглядела чуть пьяной, и ей хотелось говорить.
2: «Ты так до сих пор и не понял, что между нами происходит?»
0: — вдруг спросила она, снова уставившись мне в глаза, все тем же пугающим взглядом. «Схожу с ума рядом с тобой. Это единственное, что я знаю».
2: «Я тоже. Тоже схожу, тоже с ума и готова жить в постели, не занимаясь в жизни ничем, кроме секса. И это потому, что мы разные. Как полюс у магнита, понимаешь? Со всеми ними, остальными, у меня никогда такого не будет».
0: Она махнула рукой куда-то в темноту.
2: «Потому что это невозможно. Потому что Энн Хилли — злобная сука, которая не любит никого, кроме себя. И не может любить. Да и тебя я не люблю, но... Мать твою, как же я тебя хочу! Я почувствовала тебя в первую же секунду, когда увидела, и... Это даже не мой выбор, ты понимаешь, и не твой. Просто так вышло, и так будет. У нас нет выбора».
0: Она добавила, растягивая слова по слогам.
1: «У нас есть выбор, Мэри».
0: Я назвал ее настоящим именем и увидел, как помрачнело ее лицо.
1: «Я тебя хочу, но... Мэри, вы убиваете людей. Ты собираешь вокруг себя монстров. Ты сама монстр».
2: «Да, монстр», — кивнула она спокойно. «И чем дальше, тем больше я в этого монстра превращаюсь. Тьма затягивает. Зато ты — человек, трахающий монстра как хочет. Любым способом, любое место, безотказно. И ты видишь, какая я с тобой? Ни одна женщина не будет такой. Ты это понимаешь?»
1: «Понимаю. Но что дальше?»
2: «А чего ты хочешь дальше?»
0: «Холод. Откуда ты потянула холодом?»
1: «Холодом снизу. Где-то совсем близко подъем, но в доме не было ничего». Я встал, скрестив руки на груди. Энн немного напряглась, но сразу расслабилась, когда увидела, что я подошел к столу, а не к своей сумке. «Ну?» — я сделал вид, что задумался. «Всех твоих помощников в одной яме, например. Каждого с пулей в затылке».
0: «Откуда тянет? В гостевом доме спуск. А почему и нет?»
2: «А что я получу взамен?»
0: — вскинула она бровь.
1: «Жизнь?»
2: «Не пойдет. Жизни у меня и так с избытком. Мне еще нужны деньги. Очень много».
1: «Сколько?»
2: «Ты даже представить себе не можешь, сколько».
0: Глаза ее стали как будто еще темнее, зубы заблестели в широкой улыбке.
2: «Нет, жизни мне мало».
0: Я как бы машинально взял и отложил в сторону телефон, также покрутил и отложил планшет, оставшись с футляром от него в руках. «Гостевой дом. Там. Уже открылось». Я шагнул в сторону так, чтобы Энн... Нет, уже Мэри Ринг. Оказалась между мной и маленьким домом. «Они пришли снизу. Откуда?» «Идиот! Они пришли из дома советника права, до которого отсюда рукой подать. Идиот!» Дальше все произошло одновременно. Дверь из дома распахнулась, выпустив на дорожку у бассейна сразу троих. И у всех в руках пистолеты с длинными глушителями. Мэри Ринг дернулась в сторону, стараясь уйти с линии огня, но я сместился следом за ней. Плоский и увесистый Вальтер выпал в ладонь, я вскинул его, увидев на лице высокого, похожего на испанца человека, идущего первым, удивление, и выстрелил прямо в это удивленное лицо, успев даже отметить, что попал, что пуля ударила куда-то в середину этой ненавистной хари. И испанец начал падать. А я выпустил три быстрые двойки в двух остальных, задев кого-то из них, закричавшего и загнав за угол дома. Этого мне хватило для того, чтобы перемахнуть через бетонный парапет кухонной стойки под навесом и оказаться возле своей сумки. Услышал хлопки заглушенных выстрелов, щелчки пуль в стенку, но я был уже укрыт. Руки мои, бросив Вальтер, уже выдернули из сумки большой хеклер. Энн бежала в сторону дома. Я даже поймал ее в прицел и не смог выстрелить. Она почему-то снова превратилась в Энн, и тогда я, высунувшись из-за стойки сбоку, несколько раз выстрелил в человека, старающегося перебежать за опорную стену навеса. И попал. Тот споткнулся, но все же успел заскочить в укрытие. Потом снова захлопали заглушенные пистолетные выстрелы. Много, явно с двух точек. Кто-то застонал, человек, скрывавшийся за углом, просто мешком выпал на дорожку. Я увидел, как вокруг него начала расплываться черная лужа. В темноте его кровь выглядела точно так же, как и у тех тварей внизу.
1: «Сколько их?» — послышался голос Джеффа.
0: «Я видел троих. Одного снял сам».
1: «Тогда все. Заходим».
0: Кики спрыгнул с забора в самом углу двора, остановился, водя пистолетом с глушителем по сторонам. Показался Джефф. Успели. Впрочем, трудно было не успеть. Они с темнотой выдвинулись к самому забору. На обоих ночники, на байдарочных шлемах. Бронежилеты, черная одежда. Особо и не разглядишь, если в темноте.
1: «Где Хилли?» — спросил Джефф.
0: «Ушла в дом».
1: «Пошли».
0: Он пошел первым, мы за ним следом. Глава 13. Мэри Ринг мы в доме не нашли, зато обнаружили стальную дверь в подвале, вроде входа в паник-рум. И прошло много времени, прежде чем мы поняли, что за этой дверью ход. Ход вел как раз в гостевой дом, и именно там, в подвале, был спуск. Слишком далеко я был от него все время, чтобы почувствовать. Туда же можно было зайти и из домика, но опять же через стальную дверь, которая оказалась заперта. Я даже попробовал спуститься вниз, но Мэри Ринг, наверное, оставила открытыми двери на нижнем уровне. Так что спуск не сработал. Несмотря на то, что с минуты на минуту могла появиться полиция, все же выстрелы были, мы поехали к дому Гранта, но никаких признаков жизни не обнаружили. Перелезли через забор, я подошел ближе и почувствовал проход и здесь. И даже машину Винариса мы нашли во дворе, сняв с нее маячок, но так никого и не поймали. Мэри Ринг, прирожденная убийца, монстр и одновременно самая желанная для меня женщина на свете, исчезла. При этом вместе с разочарованием я ощутил еще и какое-то облегчение. Полиция так и не появилась, так что мы подобрали тела Эдика, Винариса и, судя по описанию Рауля, упаковали их в большие мусорные мешки, забросили в багажник автобуса. А потом долго копали поочередно землю в лесу возле Эспавы. В темноте, в свете фар, пока последние следы их пребывания на земле не исчезли. Их оружие бросили к ним же в яму. Утром следующего дня мы в наглую решили навестить офис Marisoft, но обнаружили его покинутым. Машины были на стоянке, но по всему было видно, что люди ушли. Мэри Ринг собрала остаток своих упырей и с ними исчезла. Потом я позвонила Косте и попросила встречи. Просто не знал, кому еще можно назвать все адреса и объяснить, что там нужно сделать. Потому что спуски остались, и их следует разрушить. А потом я поехал в госпиталь, и меня пропустили в палату уже без особых возражений. Расита была в сознании, слаба, но уже вполне способна говорить и даже улыбаться. «Ну видишь, все будет хорошо», — сказал я ей, перебирая в руке ее тонкие пальцы. «Танцевать пока нельзя, но тебе и не надо. Есть и другие дела, которыми можно заниматься. Уже в Америке».
3: «Мы едем в Америку? Вместе?»
0: «Да, очень скоро». А Коста сказал, что мой вопрос должен решиться в самое ближайшее время. И только когда я сказал «да», лишь тогда понял, о чем на самом деле спросила Расита.
3: «Мы снова можем быть вместе».
0: Все же она еще совсем слаба и голос выдает. Ей даже говорить тяжело. И что я мог сказать в этот момент? Нет. И с каким выражением лица? И я, проклиная сам себя за слабость, изобразил самую счастливую из своих улыбок и сказал. «Конечно, Гуаппа. Только вместе. Мы ответственны за тех, кого приручили. Конечно. Но будь проклят тот писатель, который это сказал. И вот это мое идиотское мягкосердечие. Будь оно проклято».

Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группой «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are the Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо несомненно талантливых парней создали рок-группу Queen, и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат. Но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Артур Конан Дойль. «Союз рыжих».

0: Зайдя в один из осенних дней прошлого года к своему другу Шерлоку Холмсу, я застал его увлеченным беседой с каким-то весьма полным пожилым джентльменом с волосами огненно-рыжего цвета. Извинившись за вторжение, я хотел было ретироваться, как вдруг Холмс быстро втащил меня в комнату и запер за мной дверь.
1: Вы пришли очень даже вовремя, мой дорогой Ватсон.
0: И я боялся, что вы заняты.
1: Да, я занят, очень занят.
0: В таком случае я подожду в другой комнате?
1: Ни в коем случае, садитесь. Мистер Уилсон, этот джентльмен был моим партнером и помощником во многих весьма успешных расследованиях, и я не сомневаюсь, что и в вашем случае он принесет немалую пользу.
0: Толстый господин приподнялся со стула и поклонился мне. Его маленькие заплывшие глаза бросили на меня вопросительный взгляд. Холмс разместился в кресле и соединил концы пальцев обеих рук, что обыкновенно делал в критических обстоятельствах.
1: «Я знаю, мой дорогой Ватсон, что вы разделяете мою любовь ко всему необыкновенному, ко всему, что выходит за рамки нашей серенькой обыденной жизни». Вы это доказали тем энтузиазмом, с которым изложили на бумаге, и даже, прошу прощения, несколько приукрасили некоторые мои маленькие приключения.
0: Ваши приключения всегда казались мне очень интересными.
1: Вы помните, не так давно, когда мы начали расследовать простенькое дело мисс Мэри Сазерленд, я высказал мнение, что самые необычные и экстраординарные случаи чаще случаются в жизни, чем может себе представить самая необузданная фантазия.
0: Предположение, в котором я счел возможным усомниться.
1: Да, доктор, вы сомневались. Но вам все-таки придется согласиться со мной, ибо я могу закидать вас доказательствами. Вот мистер Уилсон был настолько любезен, что пришел сегодня утром и начал рассказывать историю, обещавшую быть одной из наиболее интересных, слышанных мною за последнее время. Я пока что не могу определить, связана ли она с каким-нибудь преступлением, но события действительно весьма необыкновенны. Не будете ли вы так добры, мистер Уилсон, повторить свой рассказ? Я прошу вас об этом не столько потому, что мой друг, доктор Ватсон, не слышал начала истории, но и потому, что мне крайне важно не упустить ни малейшей подробности, которую вы могли бы сообщить. Как правило, едва услышав самое начало какой-то истории, я воссоздаю ее целиком по аналогии с множеством подобных, хранящихся в моей памяти. Но на сей раз я должен признать, что случай попросту уникален.
0: С чувством некоторой гордости толстяк ударил себя в грудь, вытащил из кармана пальто грязную, мятую газету и разложил ее на коленях. Пока он, наклонившись над газетой, рассматривал колонки объявлений, я имел достаточно времени спокойно осмотреть его с головы до ног, пытаясь в подражание Шерлоку Холмсу составить себе мнение о человеке по его внешнему виду. Нельзя сказать, чтобы мне это вполне удалось». На нашем посетителе лежал отпечаток совершенно обыкновенного среднего человека, скорее всего, лавочника, самодовольного и упитанного. Брюки на нем были очень широкие, серые, в полоску. Не первой свежести черный сюртук был расстегнут, а на жилете болталась тяжелая, позолоченная цепь с квадратным металлическим брелком в качестве украшения. Выцвевший цилиндр и такое же пальто с потертым бархатным воротником лежали рядом, на стуле. Как внимательно я не разглядывал этого человека, я не нашел в нем ничего особенного, кроме огненно-красных волос и выражения досады и недовольства на его лице. От опытного взгляда Шерлока Холмса не скрылась моя безуспешная попытка, и он с улыбкой покачал головой.
1: Кроме того, что мистер Уилсон некоторое время занимался ручным трудом, что он нюхает табак, что он франк-масон, что он бывал в Китае и что очень много писал в последнее время, я больше не могу ничего о нем сказать.
0: Мистер Уилсон привскочил на своем стуле и, положив указательный палец на газету, вгляделся в моего друга.
2: Как вы все узнали, мистер Холмс? Откуда вы, например, знаете, что я занимался ручным трудом? Это правда, я действительно начинал как... корабельный плотник.
1: Это я вижу по вашим рукам, мой дорогой. Ваша правая рука на размер больше левой. Так как вы ею работали, то и мускулатура ее гораздо сильнее развита.
2: А нюхание табаку? А франкмасонство.
1: Я не удивлю вас своей догадкой, ибо, нарушая строгие правила вашего ордена, вы носите запонки с его знаками.
2: Да, конечно, я совсем забыл про них. А как насчет письма?
1: Мне подсказал ваш сюртук, протертый в том месте, где рука опирается на письменный стол.
2: Ну хорошо, а Китай?
1: Только в Китае на вашем правом запястье могли изобразить такую рыбку. Я в свое время изучал татуировки, даже написал кое-что по этому вопросу, и поэтому знаю, что только в Китае принято окрашивать рыбью чешую в такой нежно-розовый цвет. Когда же вдобавок я увидел китайскую монету на вашей цепочке, задача совершенно упростилась.
2: Черт возьми! Сначала я думал, что вы совершаете чудеса. Теперь же я вижу, что все так просто.
1: Я думаю, Ватсон, что поступаю глупо, объясняя свои умозаключения. Как вам известно, omne ignotum pro magnifico. Все неведомое кажется нам великолепным. И вся моя слава сойдет на нет, если я буду слишком откровенен. Вы все еще не нашли объявление, мистер Уилсон?
2: Нашел. Вот оно. С него и началась вся эта история. Будьте любезны, сэр, прочтите сами.
0: Я взял газету и прочел следующее. Союз рыжих. В исполнение завещания покойного Иезекии Хопкинса из Либанона, Пенсильвания, США. Открыта новая вакансия, которая предоставляет члену Союза еженедельное жалование в 4 фунта стерлингов за минимальную работу. Все рыжие, достигшие 21 года, здоровые телом и душой могут явиться кандидатами. Обращаться лично в понедельник в 11 часов к Дункану Россу в помещение Союза. Флит-стрит, Попскорт, 7. Что это означает, черт возьми?
1: Не правда ли? Это крайне курьезно. А теперь, мистер Уилсон, соберитесь силами и расскажите нам о себе, о своей домашней жизни и о действии, которое произвело в ней это объявление. А вы, доктор, прежде всего заметьте, пожалуйста, какая это газета и от какого числа?
0: «Утренняя хроника», 27 апреля 1890 года, как раз 2 месяца назад.
1: Хорошо. Теперь вы, мистер Уилсон.
2: Как я уже говорил, мистер Шерлок Холмс, у меня маленькая брокерская контора на Кобург-сквер, неподалеку от Сити. Дело это не бог знает, какое прибыльное, а в последние годы оно дает мне ровно столько, чтобы... хватало на жизнь. Прежде у меня было 2 помощника, теперь же я держу только 1. Мне и ему было бы затруднительно платить, если бы он добровольно не согласился работать за полцены, чтобы подробно ознакомиться с моим бизнесом.
1: Как зовут этого любезного юношу?
2: Его зовут Винсент Сполдинг, и юноше его назвать нельзя. Возраст его вообще трудно определить. Более ловкого помощника мне нечего и желать. Я отлично понимаю, что он легко мог бы найти гораздо лучшее место и получать вдвое больше. Но если он удовлетворен, то я, конечно, помалкиваю.
1: И отлично делаете. Вы можете считать за счастье, что у вас есть помощник, который обходится вам столь дешево. В наш век такие работники – редкость. Кажется, он столь же необычайен, как и принесенное вами объявление.
2: Положим, и у него есть свои недостатки. Представляете себе, он без ума от фотографии. Хватает аппарат, бросая работу, а потом забирается в подвал, как кролик в нору, и проявляет снимки. Это его основной недостаток, а так-то вообще он хороший работник, жаловаться не могу.
1: Я полагаю, он все еще служит у вас?
2: Да, сэр. Он, да 14-летняя девчонка, которая понемногу готовит и поддерживает чистоту. Вот и весь мой персонал. Я бездетный вдовец, сэр. Мы втроем живем мирно, тихо. Большого барыша мне дело не приносит. Но, слава богу, живу безбедно, не влезая в долги. Все шло превосходно, пока не появилось это объявление. Ровно 8 недель тому назад Сполдинг вошел в контору с этой вот газетой в руках и сказал: «Я молил бы Господа, мистер Уилсон, чтобы оказаться рыжим».
3: «Я молил бы Господа, мистер Уилсон, чтобы оказаться рыжим».
2: «Почему?»
3: «Да вот опять освободилась вакансия в Союзе рыжих. Сильно повезет тому, кто займет ее. Я так понимаю, что вакансий там больше, чем кандидатов, и распорядители просто не знают, что делать с деньгами. Если бы я мог изменить цвет своих волос, я бы с удовольствием отправился в это теплое местечко».
2: «Я большой домосед, мистер Холмс, и так как живу рядом с конторой, то иногда по целым неделям никуда больше не выхожу, поэтому я мало знаю о том, что происходит на белом свете, и всегда рад, когда мне сообщают новости. Что это за союз рыжих?»
3: «Разве вы никогда не слыхали о нем?»
2: «Никогда».
3: «Это меня крайне удивляет, тем более, что вы сами могли бы явиться кандидатом на это место».
2: «А что оно может принести?»
3: «Фунтов 200 в год, не более. Но зато работы нет почти никакой. И при этом можно иметь посторонние занятия».
2: «Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, что я весьма заинтересовался, так как последнее время дела мои шли не блестяще, и 200 фунтов в год явились бы мне как нельзя более кстати. Ну, я и попросил рассказать мне все подробно об этом союзе».
3: «Ну, вы видите сами, в Союзе рыжих объявилась вакансия, и адрес напечатан, по которому нужно обращаться с заявлениями. Насколько я знаю, союз этот был основан американским миллионером Изики Хопкинсом, который сам был огненно-красным и испытывал симпатию ко всем рыжим. После его смерти нашли завещание, по которому он все свое громадное состояние оставлял доверенным лицам с тем, чтобы проценты с этого капитала были употреблены на безбедное существование людей, чьи шевелюры были того же цвета, что и его собственное. Я также слышал, что при неплохом жаловании почти никакой работы не требуется».
2: «Но ведь целые миллионы рыжих захотят занять это вакантное место».
3: Не так много, как вам кажется. Завещание имеет в виду только лондонцев, и притом лишь совершеннолетних. Этот американец начинал в Лондоне во времена своей юности и хотел, в свою очередь, сделать старому городу что-то приятное. Опять же, я слышал, что завещание относится только к людям с волосами яркого, ослепительного, огненно-рыжего цвета. Так что, если вы хотите заявить о себе, мистер Уилсон, то нужно лишь прогуляться до их конторы. Но, может, вам и не стоит беспокоиться из-за каких-то 200 фунтов.
2: «Как вы сами, господа, можете удостовериться, цвет моих волос такой огненно-красный, что я мог рассчитывать на успех в конкурсе рыжих. Сполдинг, как человек, знакомый с обстоятельствами этого дела, мог, в свою очередь, оказать мне содействие. Поэтому я велел ему закрыть контору и идти со мной. Он, конечно, очень этому обрадовался, и мы отправились по указанному в газете адресу. Если бы вы видели это зрелище, мистер Холмс, с севера, с юга, с востока и с запада сбежались все, чьи волосы имели хоть малейший оттенок рыжего цвета. Флит-стрит и Попс-корт были переполнены рыжими. Я не мог и вообразить, что в Лондоне столько рыжих. Каждый оттенок рыжего цвета был представлен: соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, глинистый, печеночный и даже ирландских сеттеров. Но только немногие могли похвалиться волосами огненно-красного цвета. Когда я увидел эту массу претендентов, я решил тотчас же вернуться домой. Но Сполдинг начал протискиваться сквозь толпу с таким усердием, что вскоре мы оказались на ведущей в контору лестнице. По ней шло беспрерывное движение. Одни поднимались полные надежд, другие спускались разочарованными. Мы пробили себе дорогу и скоро добрались до бюро.
1: Замечательно интересная с вами случилась история. Если устали, можете ненадолго прерваться, освежить свою память понюшкой табаку, а затем продолжить свое повествование.
2: Вы очень любезны, сэр. В бюро находилось несколько деревянных стульев и сосновый стол, за которым сидел маленький человечек, волосы которого были еще краснее моих. Каждому входившему соискателю он задавал несколько вопросов и в каждом находил какой-нибудь недостаток, мешающий занять вакансию. По-видимому, это место было не так легко получить. Однако, когда очередь дошла до нас, маленький человек отнесся ко мне любезнее, чем к другим, и сразу же запер дверь, чтобы поговорить с нами наедине. «Это мистер Джейпс Уилсон», — объявил мой приказчик.
3: «Это мистер Джейпс Уилсон. Он желал бы занять освободившееся место».
4: «И он имеет на это полное право, так как подходит по все условия. Я даже не припомню, когда мне приходилось видеть такие прекрасные волосы».

0: слезы на глазах. Этого доказательства вполне достаточно. Мы должны быть осторожны, ибо нас обманывали два раза с помощью париков и один раз с помощью краски. Я мог бы рассказать вам о таких мошеннических проделках, которые совершенно разочаровали бы вас в человечестве.
1: Он подошел к окну и прокричал, что есть силы, что место занято. Стон разочарования долетел с улицы, толпа разошлась в разные стороны, и вскоре вокруг не было видно ни одного рыжего, кроме меня и менеджера.
0: Меня зовут Дункан Росс. Я тоже пенсионер фонда, основанного нашим щедрым благодетелем. Женаты ли вы, мистер Уилсон? Имеете ли семью?
1: Я ответил, что семьи у меня нет. Лицо его тут же приняло скорбное выражение.
0: Дорогой мой, серьезно говорю вам, что мне очень жаль слышать это. Цель фонда – размножение и распространение рыжих, а не только поддержание их существования. Как это неприятно, что вы оказались холостяком.
1: Тут лицо мое вытянулось, мистер Холмс, ибо я боялся, что не получу места. Но, поразмыслив немного, Росс заявил, что все устроится.
0: Если бы речь шла о ком-то другом, это обстоятельство непременно явилось бы помехой. Но к человеку с такими замечательными волосами можно быть снисходительным. Когда вы могли бы начать ваши новые занятия?
1: Дело обстоит не так просто, так как у меня есть свой маленький бизнес.
2: Не беспокойтесь об этом, мистер Уилсон. Я пригляжу за делами в ваше отсутствие.
1: В какое время я буду занят?
0: От 10 до 2.
1: Так как моя контора загружена больше всего по вечерам, мистер Холмс, особенно в четверг и пятницу, я счел за благо заработать кое-что по утрам на стороне. Тем более, что на своего помощника я вполне полагался. Хорошо, часы мне подходят. А каково вознаграждение?
0: 4 фунта в неделю.
1: А работа?
0: Чисто номинальная.
1: Что вы называете чисто номинальной работой?
0: Вы должны находиться все время в конторе. Или, по крайней мере, в этом доме. Если вы уйдете в рабочее время, то лишаетесь места навсегда. Это правило специально обговорено в завещании.
1: Всего-то 4 часа в сутки. Конечно, я и не подумаю уходить из конторы.
0: Никакие извинения не принимаются. Ни болезни, ни бизнес, ничто другое не будет служить оправданием. Вы должны быть здесь, или вы теряете место.
1: И все-таки, что за работа?
0: Вы должны переписывать британскую энциклопедию. Первый том в этом шкафу. Чернила, перья и бумага ваши. Мы же обеспечиваем стол и стул. Готовы ли вы завтра же приступить?
1: Конечно.
0: Отлично. В таком случае будьте здоровы, мистер Уилсон, и позвольте еще раз поздравить вас с получением столь хорошего места.
1: Он проводил нас с помощником до дверей, и мы отправились домой. Я не знал, что и сказать, только радовался своей удаче.
3: Целый день эта история не выходила у меня из головы, но к вечеру я снова упал духом. Мне подумалось, что все это дело просто глупая шутка или грубый обман, хотя цель подобной авантюры была мне совершенно непонятна. Мне казалось невероятным, чтобы кто-то мог оставить такое завещание и мог платить солидную ренту за такой пустяк, как переписка.

0: списывание британской энциклопедии. Винсент Сполдинг употреблял все усилия, чтобы поднять мое настроение, но все же, отправляясь ко сну, я решился поставить на этом деле крест. Однако утром я счел возможным хотя бы заглянуть в контору. Я купил пузырек чернил за пенни, гусиное перо, 7 листов бумаги и отправился в Попс-Корт. К моему удивлению и радости в офисе все уже было приготовлено для работы, и мистер Дункан Росс ожидал моего выхода на службу. Он распорядился начать с буквы «А». И затем вышел. Однако несколько раз он возвращался, контролируя мое присутствие. В 2 часа он меня отпустил, похвалив за усердие, и запер дверь конторы. Так продолжалось изо дня в день, мистер Холмс. А в субботу менеджер выплатил мне 4 золотых суверена за недельный труд. Так же было и в следующую неделю, и в 3-ю. Я являлся в контору ежедневно к 10 и ровно в 2 уходил. Вскоре мистер Росс стал появляться только по утрам, а затем и вовсе перестал приходить. Тем не менее, я не хотел рисковать таким отличным местом и не покидал комнату ни на минуту, ибо не мог быть уверен, что он не придет. Так прошло 8 недель. Я переписал статьи об аббатах, об артиллерии, об архитектуре, об Аттике и рассчитывал в ближайшее время взяться за букву «Б». Мои рукописи заняли почти целую полку. Столько перевел я бумаги, перьев и чернил. И вдруг все закончилось.
1: Закончилось?
0: Да, сэр, сегодня утром. Как всегда, я пришел в контору к 10 утра, но нашел дверь запертой, а к ней гвоздиком была прибита карточка. Вот она, прочитайте ее.
2: Он вынул карточку величиной с лист почтовой бумаги, на ней было написано: «Союз рыжих распущен. 9 октября 1890 года». Шерлок Холмс и я долго разглядывали это краткое извещение и жалостное лицо Уилсона. Но все услышанное нами было столь комично, что, не удержавшись, мы разразились громким смехом. Наш клиент покраснел до самых корней своих огненных волос и закричал:
0: «Я не нахожу здесь ничего смешного. Если вы не можете сделать ничего лучшего, чем смеяться надо мной, я пойду к кому-нибудь еще».
1: «Нет, нет, нет. Я ни на что на свете не променяю ваше дело. Оно так необычно. Но все же, прошу меня простить, в нем есть что-то смешное. Что же вы сделали, увидев эту записку?»
0: Я был поражен, сэр, и не знал, что мне делать. В соседних конторах никто не мог мне ничего объяснить. Наконец я отправился к домовладельцу, живущему в 1-м этаже. Я осведомился у него, что стало с Союзом рыжих. Он ответил, что никогда не слыхал о подобном союзе. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс.
3: «Дункан Росс, вы говорите? Впервые слышу».
0: «Я говорю о джентльмене из 4-го номера».
3: «А, об этом рыжем?»
0: «Да-да, да-да».
3: «Так его зовут Вильям Моррис. Он адвокат. А пока отделывалась его новая контора, временно арендовал помещение у меня. Он вчера съехал».
0: «Куда?»
3: «Вот! Вот он оставил адрес своего офиса. Улица Короля Эдуарда, 17, около собора Святого Павла».
0: «Я отправился по указанному адресу, мистер Холмс, но нашел там только протезную мастерскую. И ни единая душа не знала о существовании Уильяма Морриса или Дункана Росса».
1: «Что же вы тогда сделали?»
0: «Я вернулся домой и спросил совета у своего помощника, но он не мог сказать мне ничего путного. Он уверял меня, что, скорее всего, мне пришлют объяснение по почте, и следует лишь подождать немного. Но меня это не удовлетворило. Мне не хотелось бы терять такое отличное место ни с того, ни с сего. И так как я слыхал, что по доброте своей вы даете советы бедным людям, попавшим в нужду, то я и решил обратиться к вам.
1: И поступили мудро. Ваш случай единственный в своем роде, и я с большим удовольствием займусь им. Из вашего рассказа я заключаю, что дело это может оказаться гораздо значительнее, чем видится на первый взгляд.
0: Уж куда значительнее, сэр? Я потерял целых 4 фунта в неделю.
1: Что касается лично вас, у вас нет никаких оснований жаловаться на этот необыкновенный союз. Если я не ошибаюсь, вы нажили за короткое время около 30 фунтов, не считая приобретенных знаний касательно всего начинающегося на букву А. Так что вы ничего не потеряли.
0: Да, сэр, не потерял. Но я хочу узнать, кто эти люди. И зачем они разыграли такую игру, если это игра со мной? Ведь она обошлась им достаточно дорого, целых 32 фунта.
1: Мы постараемся выяснить это. Но сначала позвольте предложить вам несколько вопросов, мистер Уилсон. Ваш помощник, который обратил ваше внимание на объявление, он давно служит у вас?
0: Около месяца.
1: Как вы нашли его?
0: По газетному объявлению.
1: Он был единственный, кто откликнулся на ваше объявление?
0: Нет, я получил 12 предложений.
1: Почему вы остановились именно на нем?
0: Потому что он проворен и нетребователен.
1: И согласен был работать за полцены?
0: Да.
1: Как он выглядит, этот Винсент Сполдинг?
0: Худощав, маленького роста, с живыми манерами. Ни бороды, ни усов, хотя на вид ему около 30. На лбу у него белый шрам от ожога кислотой.
1: Я так и думал. А вы не заметили, что у него уши проколоты?
0: Да, он сказал мне, что уши ему еще в детстве проколола цыганка.
1: Так, так, так... Он все еще у вас?
0: Я только что оставил его в конторе.
1: Отлично, мистер Уилсон. Я надеюсь, что уже через день-другой смогу изложить вам свое мнение об этом деле. Сегодня суббота. Быть может, уже в понедельник мы все узнаем.
0: Тогда до понедельника, сэр. Прощайте, мистер Холмс. Вы очень любезны. До понедельника.

0: Итак, Ватсон, что вы думаете обо всей этой истории?
1: Откровенно говоря, ничего не думаю, ибо это дело кажется мне весьма темным и запутанным.
0: Как правило, чем удивительнее случай, тем меньше он запутан. А вот самые обыденные, заурядные преступления раскрываются всегда с большим трудом, подобно тому, как с трудом запоминаются заурядные невыразительные лица. Так что в нашем случае необходима величайшая поспешность.
1: Что же вы намерены предпринять?
0: Покурить, прежде всего. Этот случай требует трех полных трубок. И я прошу вас не разговаривать со мной минут 50.
1: Холмс съежился в кресле, подняв колени к хищному носу, и закрыл глаза. Черная глиняная трубка, похожая на клюв какой-то странной птицы, торчала из его рта. Я думал, что он заснул, и поэтому сам начал подремывать, как вдруг он с решительным видом вскочил и положил свою трубку на камин.
0: Сегодня в Сент-Джеймс-Холле концерт Сарасаты. Что вы скажете, Ватсон? Ваши пациенты смогут прожить без вас несколько часов?
1: Я вполне свободен сегодня. У меня никогда не было слишком обширной практики.
0: В таком случае надевайте шляпу и поедем. Заедем в Сити, потом перекусим где-нибудь по дороге. Я заметил, что сегодня в программе много немецкой музыки, а я ее решительно предпочитаю французской и итальянской.
1: Мы добрались на метро до Старых Ворот, затем прошли несколько шагов до Кобург-сквер, где разыгралась история, услышанная нами утром. Это была маленькая мрачная площадь, желавшая, однако, выглядеть благородно. Четыре ряда грязных двухэтажных зданий окружали крохотный садик, в котором лужайка с жухлой травой и несколько лавровых кустов вели неравную борьбу с городским смогом. Висящие на углу три позолоченных шара и коричневая вывеска с белыми буквами «Джейпс Уилсон» указывали на помещение, где наш рыжий клиент вел свой маленький бизнес. Здесь Шерлок Холмс остановился, наклонил голову и оглядел дом снизу доверху. Его глаза ярко блестели из полуприкрытых век. Затем он прошел медленным шагом вверх по улице и снова вернулся к углу, внимательно рассматривая окрестные дома. Перед конторой Уилсона он 2-3 раза ударил тростью по мостовой, затем постучал в дверь, которую сразу же отворил гладко выбритый молодой человек, пригласивший нас войти.
0: Благодарю вас. Я только хотел узнать, как попасть отсюда на Стрэнд?
2: 3-я улица направо, 4-я налево.
0: Хитрый парень. Я полагаю, что по хитрости он занимает 4-е место в Лондоне, а по храбрости может рассчитывать даже на 3-е. Я слышал о нем кое-что.
1: Видимо, этот помощник мистера Уилсона играет не последнюю роль в Союзе Рыжих. Уверен, вы позвонили в дверь только для того, чтобы увидеть его.
0: Нет, нет, не его.
1: Кого же?
0: Его брюки.
1: И что вы увидели?
0: То, что я ожидал.
1: А зачем вы стучали по мостовой?
0: Мой дорогой доктор, сейчас время наблюдать, а не болтать. Мы шпионы во вражеской стране. Нам удалось узнать кое-что о Кобург-сквер. Теперь ознакомимся с улицами позади нее.
1: Улица, которую мы увидели, когда свернули за угол Тихой площади, также отличалась от нее, как картина от своей обратной стороны. Это была одна из главных артерий Сити, по которой шло движение на север и запад. По мостовой два потока экипажей непрерывно двигались туда и сюда, а муравьиные полчища пешеходов заполняли тротуары. Трудно было себе представить при взгляде на роскошные магазины и импозантные офисы ту убогую площадь за углом, которую мы только что покинули.
0: Подождите немного. Я хотел бы запомнить расположение зданий. Это же мое хобби – подробно изучать Лондон. Итак, табачник Мортимер, газетная лавочка, Кобургское отделение городского и пригородного банка, вегетарианский ресторан, экипажная фабрика Макфарлена. А затем начинается следующий квартал. Ну что ж, доктор, мы завершили нашу работу, можно немного и побаловать себя. Сэндвич, чашка кофе, и перенесемся в страну виол, где все так сладко, нежно и гармонично, где нет рыжих клиентов с их головоломками.

Музыка была одним из страстных увлечений моего друга. Он сам отлично играл на скрипке и неплохо сочинял. В полном блаженстве просидел он несколько часов в кресле. Его длинные тонкие пальцы иногда вздрагивали в такт музыки. Глядя на ласково улыбающееся лицо, на задумчивые мечтательные глаза, никто бы не подумал, что перед ним неутомимый, безжалостный, хитроумный сыщик. В его удивительном характере проявлялась двойственность натуры. Из сонного, апатичного человека он моментально превращался в полного энергии и огня детектива. Как часто по вечерам отдавался он своим музыкальным импровизациям или погружался в чтение старинных книг. Но внезапно овладевала им страсть к расследованиям, и сила его логических умозаключений возрастала до уровня интуиции, так что люди, незнакомые с его методом, смотрели на него с пугливым удивлением, как на человека, которому дано знать больше, чем простым смертным. Наблюдая за погруженным в музыку Холмсом в Сент-Джеймс-Холле, я подумал, что плохо приходится тем, по чьим следам он идет.

0: Вы, конечно, поедете домой, доктор?
1: Да, пожалуй.
0: А у меня есть еще одно дело, которое займет 3-4 часа. Знаете ли, история на Кобург-сквер весьма серьезна.
1: Почему?
0: Мы имеем дело с подготовкой крупного преступления. Я очень надеюсь, что нам удастся предотвратить его. Но субботний день усложняет нашу задачу. Вечером я буду нуждаться в вашей помощи.
1: В котором часу?
0: Не раньше 10.
1: Я буду на Бейкер-стрит в 10.
0: Хорошо. И положите в карман свой армейский револьвер, доктор. Дело может принять опасный оборот.
1: Он помахал мне рукой и, повернувшись, мгновенно исчез в толпе. Я не считаю себя дураком, но, работая с Шерлоком Холмсом, я всегда чувствую себя таковым, и это меня раздражает. Я слышал и видел то же самое, что слышал и видел Холмс. Но из его слов было ясно, что ему понятно не только уже случившееся, но и то, чему еще предстоит случиться. Мне же положение вещей по-прежнему казалось запутанным и непонятным. Возвращаясь домой, я снова и снова обдумывал все происшедшее, начиная со странной истории рыжего переписчика британской энциклопедии и заканчивая нашим визитом на Кобург-сквер. Припомнил я и многозначительные слова, сказанные Холмсом при расставании. К чему эта ночная экспедиция? Зачем я должен быть при оружии? Куда мы пойдем и что нам предстоит? Холмс намекнул мне, что гладко выбритый помощник нашего клиента – очень опасный человек, замышляющий серьезное преступление. Я старался разгадать эту загадку, но, увы, напрасно. А потому отложил свои размышления до ночи, которая должна была все объяснить. Было 9:45, когда я вышел из дому и через Гайд-парк и Оксфорд-стрит вышел на Бейкер-стрит. У подъезда стояли два извозчика, а войдя в переднюю, я услышал оживленные голоса. Холмса я застал в компании двух человек. В одном из них я узнал полицейского агента Питера Джонса, другим был высокий, худой, мрачного вида господин в черном сюртуке и безукоризненном цилиндре. Холмс, одетый в матросскую куртку, застегнул ее и взял с полки охотничий хлыст с тяжелой рукоятью.
0: «Теперь мы в полном сборе». «Ватсон, я думаю, вы знакомы с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда. Позвольте вас также представить мистеру Мерривезеру, который тоже примет участие в нашей ночной прогулке».
2: «Как видите, доктор, мы опять будем охотиться парой. Наш друг умеет выслеживать дичь, но ему нужна в помощь старая охотничья собака».
3: «Надеюсь, что мы будем охотиться не за узкой».
2: «Уж вы положитесь на мистера Холмса, сэр. У него свои собственные методы, от которых отдает, извиняюсь, теорией и фантастикой. Но задатки детектива в нем есть, безусловно, есть. Нужно признать, что раз или два он был ближе к истине, чем официальная полиция. Например, в деле об убийстве Шольто или о сокровищах Агры».
3: «Если вы так уверены, мистер Джонс, то я совершенно спокоен. Но мне жаль пропускать вечернюю партию в Робер. Сегодня будет первый за 27 лет субботний вечер, который я проведу не за карточным столом».
2: «Джон Клей – убийца, вор и мошенник. Несмотря на молодость, он преуспел в своей профессии, и я ни на кого не надел бы наручники с большим удовольствием, чем на него. Он выдающийся в своем роде человек, этот Джон Клей. Его дед был герцогом. Сам он учился в Итоне и в Оксфорде. У него умная голова и ловкие руки. Мы повсюду натыкаемся на его следы, но никак не можем его поймать. Он грабит кого-нибудь в Шотландии на этой неделе и собирает деньги на сиротский дом в Корнуэлле на следующий. Я преследую его уже несколько лет, но ни разу даже не видел его».
0: «Надеюсь, что сегодня ночью смогу познакомить вас. Я тоже несколько раз сталкивался с мистером Джоном Клеем и разделяю ваше мнение. Он знаток своего дела. Однако уже минуло 10, и нам пора отправляться. Вы поезжайте в первом кэбе, а мы с Ватсоном сядем во второй».
1: Во время нашего долгого пути Холмс не отличался общительностью. Он откинулся на спинку экипажа и насвистывал мелодии Сарасаты. Мы колесили по лабиринту ярко освещенных улиц, пока, наконец, не добрались до Фарингтон-стрит.
0: Теперь мы почти у нашей цели. Мэривезер, директор банка, и лично заинтересован в исходе нашей экспедиции. Джонс тоже будет не бесполезен. Он неплохой парень, хотя совершенный тупица в своем деле. Впрочем, у него есть и достоинства. Он отважен, как бульдог, и цепок, как краб. Его клешня, схватив кого-нибудь, не разожмется. Мы приехали. Они уже ждут нас.
1: Мы очутились на той же оживленной улице, где были сегодня утром. Отпустив извозчиков, мы последовали за мистером Мэривезером по узкому проходу до боковой двери, которую он нам открыл. Мы оказались в маленьком коридорчике, в конце которого были массивные железные двери. Пройдя сквозь них, мы спустились по каменной лестнице и оказались у еще одних дверей, тоже весьма внушительных. Мистер Мэривезер зажег фонарь, провел нас по темному коридору, открыл еще одну дверь, и мы, наконец, очутились в сводчатом помещении, похожем на погреб или склеп. Повсюду в беспорядке стояли большие корзины и тяжелые ящики. Холмс поднял фонарь и оглядел потолок.
0: «Сверху проникнуть сюда не так-то легко, Мэривезер. И снизу тоже».
1: Мистер Мэривезер стукнул тростью по полу и с удивлением воскликнул.
3: «Черт побери, какой странный звук!»
0: «Я должен попросить вас соблюдать тишину, мистер Мэривезер. Иначе вся наша экспедиция будет сорвана. Не будете ли вы добры присесть на один из этих ящиков и не вмешиваться?»
1: С обиженным выражением лица Мэривезер сел на одну из корзин, а Холмс опустился на колени и с помощью лупы и фонаря стал исследовать каменные плиты пола. Понадобилось несколько секунд, чтобы удовлетворить его любопытство. Затем он вскочил на ноги и спрятал лупу в карман.
0: «У нас в запасе по меньшей мере час. Так как они не могут ничего предпринять, пока наш рыжий приятель не уляжется в постель. Но уж тогда они не станут терять ни минуты. Так как чем быстрее закончат они свое дело, тем больше времени останется им для того, чтобы скрыться. Мы теперь находимся, Ватсон, как вы, несомненно, догадались, в подземном хранилище одного из ведущих лондонских банков. Мистер Мэривезер – председатель совета директоров, и он вам объяснит, почему самые дерзкие лондонские преступники именно сейчас относятся с таким интересом к этой кладовой».
3: «В этом подвале хранится французское золото. Нас несколько раз предупреждали, что оно находится под угрозой».
1: «Французское золото?»
3: «Да. Несколько месяцев назад выдался случай увеличить наш капитал. И с этой целью мы заняли 30 тысяч наполеондолларов у французского банка. Стало известно, что мы даже не стали распаковывать эти деньги. Они до сих пор лежат в хранилище. Я, к примеру, сижу на корзине, в которой содержится 2000 наполеондолларов, завернутых в восковую бумагу. Наш наличный резерв намного превышает обычную для одного отделения банка сумму. И это заставляет совет директоров беспокоиться».
0: «Для этого есть все основания. Ну что ж, я полагаю, что в течение ближайшего часа дело подойдет к финалу. А пока придется, мистер Мэривезер, притушить этот фонарь».
3: «И сидеть в темноте?»
0: «Боюсь, что да. Я положил колоду карт в карман, так как нас здесь четверо, и мы могли бы составить вам партию. Но я вижу, что наши противники основательно подготовились, и было бы рискованно сидеть при свете. Кроме того, нам нужно определиться с местами. Мы имеем дело с опасными людьми, и они могут причинить нам неприятности, если не принять мер предосторожности. Я стану за эту корзину, а вы спрячьтесь вон за тот ящик. Когда я направлю на разбойников фонарь, наваливайтесь на них. Если они откроют огонь, Ватсон, без колебания стреляйте на поражение».
1: Я положил свой револьвер со взведенным курком на деревянный ящик, за который и спрятался. Холмс накрыл фонарь и оставил нас в абсолютной темноте. Только запах горячего металла сообщал нам, что фонарь не погашен, и что свет может снова появиться в необходимый момент. Меня, возбужденного долгим ожиданием, охватила депрессия от этой неожиданной темноты, от холодного и сырого воздуха.
4: Негодяям остается только один выход – назад, на Кобург-сквер. Надеюсь, вы исполнили мою просьбу, Джонс.
2: Я поставил инспектора и двух офицеров у входа в дом.
4: Отлично. Мы перекрыли все пути. Теперь нужно ждать и молчать.
1: Как тягостно время ожидания. Впоследствии выяснилось, что прошел всего час с четвертью, а тогда мне казалось, что целая ночь прошла, и наверху уже рассветает. Члены мои были скованы, так как я не смел шевельнуться. Нервы были напряжены. Слух сделался таким острым, что я не только слышал дыхание моих спутников, но и мог отличить пыхтение толстяка Джонса от легких вздохов директора банка. И вдруг я заметил тонкий луч света. Сначала каменная плита только осветилась снизу, затем между плит образовалась желтая полоска. Потом бесшумно раздвинулись две плиты, и появилась рука. Белая, почти женская рука торчала из пола в самой середине освещенного пространства и шевелила пальцами. Через минуту она также внезапно исчезла. Отверстие в полу закрылось, и все опять погрузилось во тьму. Лишь узенькая щель между плитами пропускала слабый свет. Пауза была, однако, недолгой. Вдруг с резким скрипом перевернулась одна из белых плит, и в образовавшемся квадратном отверстии появился фонарь. Оттуда же высунулось гладкое, почти детское лицо. Затем две руки уперлись в края отверстия, показались плечи, туловище, и вот уже во весь рост незнакомец стоял на полу возле ямы и помогал выбраться своему спутнику, такому же худому и гибкому, с бледным лицом и с копной рыжих волос на голове.
5: «Все в порядке? Инструменты, мешки у тебя?» «Черт! Спасайся, Арчи! Спасайся, а я их задержу!»
1: Выскочив из укрытия, Шерлок Холмс схватил мошенника за шиворот. Второй вор ринулся вниз. Джонс успел схватить его за фалду пиджака, которая с треском оторвалась. Блеснул ствол револьвера в руке задержанного, но Холмс выбил его ударом охотничьего хлыста, и оружие зазвенело, упав на каменный пол.
0: «Бесполезно, Джон Клей. Вы попались».
5: «Вижу. Но напарник мой ушел, оставив вам только фалду пиджака».
0: «Три агента поджидают его у дверей».
5: «Вот как? Вы приняли все меры? Примите мои поздравления».
0: «А вы мои. Ваша рыжая идея весьма оригинальна и эффектна».
2: «Сейчас вы встретитесь со своим спутником. Он быстрее меня шныряет по норам. А я надену на вас наручники».
5: «Не касайтесь меня своими грязными руками! Или вы не знаете, что во мне течет королевская кровь? Будьте же добры, обращаясь ко мне, говорить «сэр» и «пожалуйста».
2: «Хорошо, сэр. Марш наверх! Пожалуйста. Там уже ждет кэп, который отвезет ваше высочество в полицейский участок».
5: «Это звучит уже лучше».
1: Клей вежливо раскланялся с каждым из нас и в сопровождении агента спокойно удалился.
3: «Мистер Холмс, я правда не знаю, как наш банк может отблагодарить вас. В своей совершенной манере вы раскрыли и предотвратили самую дерзкую попытку ограбления из всех известных в моей банковской практике».
0: «Мне нужно было свести старые счеты с мистером Джоном Клеем. Я думаю, ваш банк возместит мне незначительные расходы, понесенные мною, а в качестве гонорара я уже получил уникальный опыт, а также удовольствие от замечательной истории о союзе рыжих».
1: Рано утром мы сидели на Бейкер-стрит, тянули виски с содовой, и Холмс объяснял мне ход своих рассуждений.
0: «Понимаете, Ватсон, мне изначально было ясно, что вся эта глупая история с союзом рыжих и переписыванием британской энциклопедии имеет одну цель. Удалять нашего простоватого клиента из дома каждый день на несколько часов. Средство для этого было выбрано, конечно, курьезное, но вряд ли можно было придумать лучшее. Цвет волос нашего бедного брокера подсказал изощренному уму Клея этот план. Еженедельные 4 фунта в неделю не были лишними для Уилсона, а для грабителей они были мелочью, ведь они играли на тысячи. Поэтому они печатают в газете объявление. Один негодяй арендовал временно помещение под контору, другой уговорил своего хозяина сходить туда, и оба вместе обеспечили его отсутствие по утрам. Как только я узнал, что помощник согласился на половинное жалование, я понял, что он устроился на службу неспроста.
1: Но как вы проникли в их план?
0: Если бы в доме жили женщины, я бы предположил обычную любовную интрижку. Но повода к этому не нашел. Состояние нашего клиента таково, что взять у него нечего, тем более с такими масштабными приготовлениями. Следовательно, имелось в виду что-то совсем иное. Что же именно? Я вспомнил об интересе помощника к фотографии, о том, что он пропадал частенько в подвале. Вот где была разгадка. Я навел справки об этом таинственном помощнике и пришел к выводу, что имею дело с самым дерзким лондонским преступником. Он что-то делает в погребе по несколько часов ежедневно в течение 2 месяцев. Чем же он там занимается? Только одним. Роет туннель, ведущий в какое-нибудь другое здание. Вот к какому заключению я пришел и отправился вместе с вами на Кобург-сквер. Вы удивились, когда я стукнул тростью по тротуару, а я хотел узнать, где прокладывается подземный ход – перед домом или за ним. По звуку я убедился, что перед фасадом его не было. Тогда я позвонил, и дверь мне открыл, как я и ожидал, помощник. Хотя мне приходилось с ним сталкиваться прежде, лица его я никогда не видел. Да, оно меня и не интересовало. Я взглянул на его колени. Они были грязны, помяты, протерты. Они говорили о долгих часах, проведенных на земляных работах. Оставалось лишь выяснить, куда прокладывался подземный ход. Я свернул за угол, увидел банковскую вывеску, и для меня все стало ясно. После концерта вы уехали домой, а я отправился в Скотланд-Ярд и затем к председателю правления банка.
1: А почему вы решили, что попытка ограбления произойдет именно этой ночью?
0: То обстоятельство, что они закрыли свою контору, служило ясным доказательством того, что их больше не беспокоило присутствие мистера Уилсона, а значит, их подземный ход был готов. Понятно, что они должны немедленно им воспользоваться, так как он может быть обнаружен, а золото может быть переправлено в другое хранилище. Суббота была всего удобнее для выполнения этого плана, потому что у них в запасе появлялись лишние сутки. По всем этим соображениям я ожидал их прихода именно сегодня ночью.
1: Какая блистательная цепь, в которой каждое звено логически связано с предыдущим.
0: Эти расследования спасают меня от скуки, но, увы, я чувствую, что она снова овладевает мною. Вся моя жизнь... Постоянное усилие избежать тоскливого однообразия будней. Эти маленькие загадки помогают мне слегка развлечься.
1: И вы становитесь благодетелем человечества.
0: Пожалуй, кое-какую пользу я могу принести. Человек ничто, дело все, как писал Густав Флобер в письме к Жорж Санд.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org.

свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой

Бегут дороги по лесу, по пустыне, в ранний и поздний час люди по ним ходят.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

извиваюсь ужом. На листе чья-то воля неспешная, многоточья и скобки расставила, мол, давай без ошибок, не мешкая. Расстарайся, дружок, и я стараюсь.

туман. Не попасться под мерное клацанье, не увязнуть в гнилых испарениях, не до скромности и не до грации, не до средства от ран. Никуда перепуталась, некуда, никому, а по сути-то не к кому. Никогда наложилась на некогда диалектика лет.

0: прошлое, то ли жил, то ли нет. Необиженный и неотмеченный, почему-то подобию созданный, кем-то слепленный, отделать нечего. А если наоборот, под моими горячими пальцами оживают властители грозные, и миры расцветают и плавятся в смыслах слов, в смыслах.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио, я сдал сольфеджио, и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. А нас спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чьи не есть жив, то есть кто есть живой, мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, ну врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, в собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, и все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К

В 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела. Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсируют Днестровский лиман и наносят стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистр Умары, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили, документы там, свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу песни, пою «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плачь, Россия, плачь», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу. «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и от слепых я не забыл». Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел. И про слепых я тоже не забыл. Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мендруцин, яу мендруца шведя. Боу каруцин, отражя мендруцин, я конта». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
2: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела в подводе. Или тренировался: «Нина, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджиом я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблок дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествую пуста, я слеп, благовествую пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94 года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бенде. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула. Я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался, и она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде, это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова по правилу и систематически занимался. И почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить полиаккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть полиаккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов, и вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать престо. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавнее сочинение.
2: Это результат обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Ну, если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный, и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, дорос такой, и сами они такие, дорос такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел, и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим Pixel год попользовался, больше я с Pixel связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят Pixel по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой Pixel чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот Pixel имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей Pixel, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов, и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я вам ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Motorola или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Motorola как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась Funtouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, бояться ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с OriginOS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, OriginOS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kenchi? Kenchi — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kenchi — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Show, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить.
0: Инфотрон.
1: Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor, модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kenchi, потому что там нет этой оболочки, и все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет, и доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит точка-точка-точка или dot-dot-dot. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнений на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix и Tecno и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки, она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства, хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой, два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам, то есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».
2: Всем, друзья мои, доброго вечера. Сегодня воскресенье, 31 мая. Ну и мы предлагаем всем присутствующим здесь, а также слушающим радио «Мир креатива», находящимся на YouTube, на соответствующем канале. Я вот не помню, никак не запомню название канала. Но я думаю, канал хороший, независимо от того, помню я название или нет. Но однако, в любом случае, трансляция прямая сейчас идет и на YouTube. Так что, друзья мои, всех мы вас приветствуем. И предлагаем вашему вниманию Алексея Черемуша. Я думаю, что многие знают этого замечательного джаз-гитариста. Ну а кто не знает, давайте знакомиться. И еще одно, друзья мои, одна убедительнейшая просьба. Поскольку мы сейчас работаем сегодня без учебного класса, без режима учебного класса, где оператор управляет передачами, убедительнейшая просьба. Во время песен, когда идут именно песни, не нажимайте, пожалуйста, на Ctrl. Будьте очень корректны по отношению к тому, 2018, что 19, будет 21. Вести нашу живую программу. Итак, Алексей Черемуш, встречаем.
3: Ну, мы, как всегда, из четырех точек. Радио «Мир креатива», чат «Мир креатива», радио «АУ» Александра Слепцова и канал «Tech for Blind». Привет, Леш. Как тебе в режиме изоляции? Чем занимаешься? Чего успел? Чего еще хочешь успеть?
4: Ну, пытаюсь успеть как бы заниматься немножко музыкой, студийными вопросами тоже, поскольку все последние несколько, буквально неделю, стал посещать студию, ну, невозможно просто уже сидеть дома. Вот, поэтому нашел в себе силы и приезжаю вот в студию, и как вот, в частности, и сегодня нахожусь в студии с вами. Спасибо за приглашение, рад встрече. Вот. Ну, вот сейчас занимаюсь прежде всего вопросами техническими. В студии что-то запустили, так немножко и компьютер что-то, и вот мы там программное обеспечение немножко перелопачиваем. И вот в связи с этим постоянно и пропадаю здесь. Но на самом деле еще пишу тут интересный трек один параллельно. Вот как раз как говорится, и на этом треке экспериментирую все наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот в частности, с платформой, на которой мы работаем, и плагином, который обслуживает этот редактор звуковой. Специально для незрячих. Ну вот, и параллельно вот надеюсь, что скоро представлю вашему вниманию интересный ролик, не ролик, а трек такой. Надеюсь, что добью в ближайшую неделю, может быть, получится.
3: Ну, у нас будет время, еще мы о тебе поговорим, о себе расскажешь. А может, ты нам сыграешь так для затравки что-нибудь, для разогрева?
4: Да, давайте сейчас я поиграю немножко. Для разогрева именно как такой блюзик, если вы не против.

0: Спасибо, Лёш, хорошая у тебя гитара, звучит классно. И там, смотрю, звуки ты переключаешь. Расскажи немножко, ты же там на процессоре на своем, на Jar, да, сидишь?
1: Слышно меня, да?
0: Да-да.
1: Я просто только сейчас вот перешел на наушники.
0: Все классно, мы тебе говорим, что все хорошо, что у тебя там гитара хорошо звучит, ты переключаешь, ты звуки всякие меняешь. Расскажи про свои там примочки, про гитару, как у тебя, чего?
1: Нормально, в балансе более-менее.
0: Можно чуть гитару прибрать при случае, а с другой стороны, ну, в общем, ничего, хорошо все.
1: Ну, давай, что рассказать? Ну, гитары сами, ну, Светлана, вот, и Александр, и Михаил в курсе, что мы как бы являемся, вот, продвигаем некие такие технологии высокие, можно сказать, гитарные именно. Соответственно, гитары оборудованы тоже непростыми такими адаптеризированными всякими устройствами, которые позволяют работать с приборами высокотехнологичными, виртуальными моделированием гитар и синтезаторами гитар. Ну, по сути дела, вот как бы вот посредством гитары ну, могу играть клавишными звуками. Но...
0: Как бы вот да, отлично, вот... все слышно.
1: Да. С гитары как можно получить различные звуки оркестра, ну, как бы синтезаторов и плюс моделирование. Ну, сегодня, наверное, мы вот на этом тоже акцентируем внимание и поговорим об этом еще и поиграем этими звуками. Услышите много интересного, надеюсь. Ну, многие, наверное, и слышали наших записи, концерты, которые наша организация устраивает, где наш коллектив «Марципаны», тоже мы используем эти приборы. У нас также есть виртуальные, на этой же технологии, и аккордеоны, и баяны, и даже саксофон. Вот есть, у нас есть сотрудник такой, Алексей Геращенко, который также использует вот саксофон, который может играть любыми звуками.
0: И я хочу сказать, что люди пользуются этим без зрительного контроля, потому что у нас сейчас люди на канале разные слушают. Все-таки, чтобы люди знали, что это технологии доступны для любой категории людей, в том числе для людей с проблемами зрения.
2: У нас на канале очень много, 40 человек уже, и очень много приветов. Вот, все приветствуют вас, спасибо. Алексей Алексеевич. Я честно должен сказать, что как только мы увидели у Алексея Алексеевича вот тот процессор, который сейчас он демонстрирует, мы сразу себе его купили.
0: Алексей Алексеевич у нас директор нашей любимой организации МЭС, МЭРЦ, Московского музыкального эстрадного реабилитационного центра. Для, ну, в общем, ВОЗ. Он также директор радио «Рансис», такого радио, которое, в общем, знакомит людей, всех людей с жизнью незрячих и с творчеством. Также он занимается очень многими другими проектами, в частности, вот «Рипер», то есть невизуальный доступ к, этой, к этому хорошему, мощному редактору. В общем, много можно мы про Алексея Алексеевича можем рассказать, но лучше мы еще раз послушаем что-нибудь в его исполнении. Вы не против, Алексей Алексеевич?
1: Да, давайте попробуем.
0: А потом еще поговорим.
1: Немножко, инструментально еще немножко музыки поиграем.
3: Так, все, поехали.

0: Спасибо. Леш, слышно?
1: Да, я здесь.
0: Марат Салимов передает тебе привет. И много народу. Наташа Белова, Наташа Зайкина и куча народу тебе передают приветы. Говорят, правда, что монозвук, но это, извините, вот тут у нас iPhone. Вот. И то, что подвисает у кого-то, это проблема где-то в каких-то других цепочках. Вот я сейчас слушаю из чата, у меня вообще ничего не рвется. Так что тут мы, к сожалению, зависим все от интернета. Алексей Алексеевич, а у вас еще один проект есть, про который я не сказала. У вас есть ведь очень мощный такой канал на Ютубе. Расскажите немножко.
1: Ну, это вот та продолжение, интеграция как бы на Ютуб-площадку, продолжение Радио Урансис. Канал называется «Взгляд слепых». Такой вот немножко, может быть, некоторых шокирует такое название. Ну, мы вот долго очень выбирали. На самом деле были не одни копии сломаны на эту тему. Ну, считаю, что это вот достаточно креативное название, на мой взгляд. Ну, взгляд слепых, это имеется в виду и взгляд изнутри, прежде всего, взгляд на события, происходящие события в стране, в системе нашей, ВОЗ и так далее. То есть, как бы, он вот это понятие включает в себя достаточно многогранный такой смысл, понимание. И вот, на мой взгляд, вот, отражает, так сказать, все, что необходимо вот, в двух словах буквально заключить для того, чтобы понять суть и направленность нашего канала.
0: Надеюсь, ну, приходите. У тебя после этой, да, передачи будет больше подписчиков.
1: Да, приходите, подписывайтесь. У нас сейчас уже около 900 подписчиков вот, за короткий срок, вот в феврале, наверное, да. Мы год как только каналу был год, мы справляли. Вот. Ну и самое основное, что я хотел бы добавить, что это канал, который освещает, скажем, жизнь незрячих людей в различных аспектах. Это и культура, прежде всего, конечно, это искусство, это спорт и многие события, которые вот волнуют всех людей, ну и, конечно же, именно наших незрячих людей.
0: Привет тебе от всех московских теннисистов, передает Игорь Михайлов. А Игорь Кушнир просит все-таки поподробнее остановиться на твоей музыкальной кухне. Вот конкретно, что у тебя сейчас? Можешь кратенько?
1: Ну, сейчас вот я работаю вот с прибором, вот как раз который включает в себя три в одном, и виртуальные гитарные системы, и гитарный синтезатор, разумеется. Ну и плюс, конечно же, также имеет возможность обрабатывать аналоговый сигнал гитары. Вот. Сейчас сегодня у меня здесь сейчас в студии две гитары. Я именно взял их для того, чтобы провести данное мероприятие. На двух гитарах будем играть немножко. Вот. Ну и, соответственно, вещаем мы через iPhone старенький. Почему и моносигнал, к сожалению, приношу свои извинения. Нет, а стерео как бы у нас появилось только с 11-го iPhone. И вот, я что-то пока не обзавелся 11-м, ну, решил, что буду ждать 12-й, уже недолго осталось, поэтому надеюсь, что в следующий раз уже будет стерео звучать. Вот. Ну и вообще, может быть, мы на самом деле будем вещать с компьютера. Просто поясню, почему мы вещаем с айфоном. Дело в том, что в студийном компьютере интернет нежелательно иметь, потому что много проблем может принести. И в связи с этим у нас интернета в студии просто отсутствует. И поэтому мы вещаем вот по мобильному интернету через iPhone. Вот. Ну, я надеюсь, что это не сильно подпортит картину. То есть будет, надеюсь, что с нашей такой технической поддержки в лице Александра, Светланы и Михаила, я думаю, что будет все ровненько.
0: Привет тебе и благодарность от Саши Быкова, Ромы Якименко и Елены Мальцевой. Там про кухню все или еще что-нибудь хочешь?
1: Да, в принципе, пока да. Да, типа мы будем, если что, возвращаться.
0: Давайте,
1: да,
0: что-нибудь сыграем.
1: Да, сыграем. Сыграем. Да, пока сейчас, пока еще что-то отвечаю на вопрос, я пока гитару заменю, хорошо? Да. Что-нибудь спросите меня.
0: Давайте тогда вопросы. Леш, если ты слышишь, расскажи, что ты там закончил, какой институт, училище или что у тебя за спиной, за плечами.
1: Ну, джазовое отделение, джазовое эстрадное отделение Гнесинки, училище имени Гнесиных. Так что, ну, до этого заканчивал музыкальную школу по классической гитаре, учась в первом интернате, в последних классах я самостоятельно. Ну, вообще, на самом деле, такое вот, если, скажем, с детства послужной список в плане музыкального образования у меня был такой крайне интересный. Я во всех интервью об этом рассказываю. Ну и поделюсь с вами. В 6 лет, на самом деле, меня родители отдали на, значит, в кружок аккордеона. 6 лет я успешно позанимался, потом меня с треском выгнали просто, потому что я ничего не делал. Меня сказали, вот экзамен сдашь, вот если, короче, вот не сдашь, значит, вылетишь. Ну, в любом случае, вылетел, потому что так захотелось главному нашему на тот момент преподавателю выкинуть меня. Ну, 5-ку я собрался, на 5-ку экзамен сдал, ну, 2-ка, как говорится, за работу и в совокупности, в общем-то, получилось, что меня выгнали. После
0: что
1: этого
0: ты ему простил,
1: получилось...
0: да? Простил ему?
1: Ну, я особо и не обижался, в принципе, потому что я бы иначе
0: гитарист.
1: Потому
0: что он доброе дело для тебя сделал. Видишь, какой ты стал гитарист классный. Я был бы аккордеонист.
1: Да, но на этом не закончилось. На самом деле, после того, как мне такую взбучку папа сделал, а папа у меня любитель аккордеонист, он сам занимался, крайне просто любит аккордеон, любил вообще просто невероятно. И поэтому они с мамой хотели из меня сделать аккордеонистом. И, в общем-то, от мамы до сих пор слышу упрек, зачем тебе эта гитара, вот надо было на аккордеоне играть. Все равно вот как-то вот у них так вот отложилось, почему-то вот аккордеон, это вот для них это вот величайший инструмент. Но я, кстати, его тоже крайне очень сильно очень люблю. Но так вот случилось, что... Ну и вот после взбучки серьезной физических приложений, как бы к моей заднице, да, меня потом притащили и сказали, давайте на фортепиано учите его. Ну, в общем, 2 года я позанимался также на фортепиано, ну, и все повторилось, и в итоге меня с таким же треском, с 4-кой за экзамен, 2-ка за работу выкинули оттуда. Ну, в общем, а в 14 лет я уже, да, вот осознанно, самостоятельно почему-то вот взял гитару. Ну, на самом деле, с 6 лет я также 3 блатных аккорда играл. Вот. Но у меня гитара как-то, ну, для меня не было этой проблемы, поэтому... А когда мои сверстники, одноклассники вокруг себя собирали толпы девчонок с гитарами, думаю, ну что же я хуже кого-то, что ли, я же 3 болотных аккорда уже 6 лет играю, поэтому я пошел в младший класс и купил какую-то гитару за 7 рублей у кого-то там. А поскольку у меня моя родная тетя работала товароведом, в известнейшем магазине музыкальном мне на Глинке, главным товароведом, я пошел, купил струны сумасшедшие на тот момент, суперсоло какие-то там за 25 рублей, и натянул на эту гитару и поехал на выходные, значит, заниматься срочно, значит, пробелы свои исправлять по гитаре. Приезжая в понедельник, хотел всех удивить, ну, блатные аккорды меня не интересовали, я хотел сразу нажимать какие-то странные, полуэстрадные, полуджазовые, непонятные какие-то аккорды, но поскольку гитара была соответствующая, то есть там так коленкой можно было придавить, помочь, чтобы еще, ну, у меня ничего не получалось, треск один стоял, ну, в общем, был осмеян, в общем, не признан, и, в общем-то, короче, вот такое, мои первые шаги были игры на гитаре, но затем, конечно, я все равно уже потом уже классическую гитару мне также тетя моя подогнала, и я уже сам пошел искать себе обучение на гитаре, и в Шапоринскую школу, вот на колхозной, раньше колхозная площадь, сейчас Сухаревка, вот там я самостоятельно вот нашел вот учительницу, я был поражен, что они меня сразу взяли, и директор был, и вот она, отдать ей должное, учитель у меня был просто великолепная женщина, такая вот Алла Ивановна, которая, можно сказать, без нот, с рук меня научила. За 3 года мы с ней прошли весь 5-летний курс. И нам хватило столько программы классического репертуара, что даже вот уже будучи В училище там, конечно же, родственный инструмент постоянно был классический гитара. Мне хватило всего вот этого репертуара практически на все 5 лет обучения. Вот такой вот рывок мы с ней сделали. Уникальная была женщина. Я ее, конечно, потерял и принимал какие-то попытки найти, но так что-то не удалось. Мы один раз с ней в жизни встретились после школы, это уже будучи, когда я работал в компании Роланд, и мы делали семинары вот по этому оборудованию. Как раз я там работал как, скажем так, демонстратор и как дилер, как менеджер по продажам. И вот мы, будучи в Аккорде, магазин Аккорд, проводили мощнейший такой семинар на предмет гитарного оборудования, гитарных всяких технологий. Там присутствовали большое количество директоров и педагогов, именно гитаристов со всей Москвы, со всех музыкальных школ. И там мы с ней увиделись. И вот после этого прошло уже почти 17 лет, и так вот, к сожалению, я ее так и не смог найти. Вот такая вот история.
0: Леш, ну, Виталий Махонин и Женя Жуков, и тут Амир Чебодаев, все передают тебе привет, благодарности. Вот Рома спрашивает, по каким джазовым пособиям ты учился. Давай, это последний вопрос, и ты играешь, хорошо?
2: Да.
1: Ага, Рома,
2: И
1: какой Рома?
0: Рома,
1: Да, Миша.
0: Якименко, Рома.
1: А, Рома Якименко. Ром, ну ты нашел место, где спросить. Он работает у меня в организации и вопросы задает дистанционно. Уже сколько ты работаешь у нас?
0: Так, директор, не ругайся,
2: Вот
0: давай.
2: так, получил от руководителя, да?
0: Давай, играй.
2: Александр Прыхненко еще спрашивает, а сейчас на блатных сможешь?
1: Вот Александр Слепцов, он обычно всегда ко мне пристает и говорит, что я не умею играть на гитаре, потому что я блатные аккорды не использую. Ну, да, иногда приходится, честно вам скажу. Вот.
2: Ну, очень много приветов, добрых пожеланий. Друзья, Алексей Алексеевич потом будет обязательно просматривать и все это почитает.
1: Да. Сейчас я что-нибудь подготовим, да? Так, может быть, попеть уже или что-то поиграть еще?
0: Как тебе удобно, тут же свободная форма, ты себе хозяин.
1: Ладно, давайте сейчас еще одну инструменталочку, а потом будем уже в перемешку. Да, но все-таки отвечу, наверное, пособие, какие пособия? Пособие – это магнитофон, на самом деле, потому что серьезная проблема в те годы, когда я учился, были с методиками, с нотами, и в общем-то, тем более по Брайлю, сами понимаете. Это не классическая музыка, это джаз, и, разумеется, все люди, связанные были с джазом, они работали с магнитофонами, с записями. И мне в этом смысле повезло, поскольку, как говорится, нот ни у кого не было, и ко мне никто не приставал с нотами, и с Брайлем тем более. Для меня это была проблема, честно. Я вот, когда классической гитарой занимался, я некоторое время занимался по... такие были издания, типа игры на гитаре Пухоль, там и еще подобное, Агафошины, там еще, но для меня вот Брайль

0: начинать с этой ноты, и совершенно различные аппликатуры. То есть там комбинаций миллион получается. А, скажем так, такие аппликатуры, которые в бою как бы проверяются, чтобы было надежно, чтобы, как говорится, 9 раз из 10, а не один раз из 10, то, соответственно, здесь некий опыт нужен, и, конечно, со стороны некоторые, скажем так, рекомендации, потому что вот в связи с тем, что гитара вообще, вы знаете, да, что у нас в России, к сожалению, убили семиструнную гитару, ее оболгали всю, сказали, что вот мещанский инструмент, что только для аккомпанемента, хотя я совершенно не согласен, семиструнная гитара — это уникальный просто инструмент, и тем более он получился такой вот в связке русско-цыганской гитары. Ну и потом начали уже с появлением Сеговии, здесь концерты в 30-х годах прошли, стали культивировать шестиструнную испанскую гитару. Возможно, это и неплохо, но с другой стороны, тем самым просто как подменили. Семиструнная гитара, она, в общем-то, ничем не хуже, а во многом даже и круче, потому что если вы послушайте все вот эти русские переложения Высоцкого, некой Высоцкий такой, вы знаете, Михаил был семиструнник, был Синхро Андрей, да, еще там ряд, и вообще вот цыганские приложения к этой гитаре, как они, Орехов, опять же, если взять нашего современника, это уникальный просто инструмент в этом плане.
1: Вот недавно совсем с Женисом мы говорили, и то же самое. Он как-то вот говорит, я даже хочу научиться играть на семиструнной гитаре. Мне нравится и строй, и звук, и возможности. Ну, давайте послушаем что-нибудь еще.
0: Да, ну вот, и, коль мы уже заговорили о цыганской музыке, то я, наверное, сейчас поиграю в таком стиле, ближе к джипси-свинг, такой джипси-мануш, или, может быть, даже это там цыганский джаз. Ну, стандарт блюз поиграю, ну, в манере плюс-минус, вот, близко к этой манере. Это стиль французских цыган, бельгийских, скандинавских. Вот. Сейчас единственное, что вот я поясню сейчас. И у меня тут вот есть устройство такое, так называемый лупер, где несколько тактов я могу просто вот наиграть вот, и зафиксировать, как бы луп такой некий. Вот под этот луп я поиграю. Тоже. Главное его остановить вовремя, а то это бесконечно можно там. Ну, сейчас я попробую.

0: Это вот ты себе, значит, лук наиграл, вот это гитара, бас, это все на процессоре, да?
1: У тебя такой да, звук? Это я вот записал кусочек аккомпанемента, вот, и сверху пытался играть, ну и вот пытался дотянуться.
0: Какие возможности у гитары?
1: Пытался дотянуться, выключить. Ну, не успел немножко.
0: На то это и живые встречи. Тебе привет от Марины Румянцевой. Тут много-много народу передает тебе привет. И все спрашивают, будешь ли ты петь. И тут пошли заказы и на осеннюю росу, и на лодочку. И, в общем, весь репертуар тут перечислили
1: да,
0: нам.
1: Да,
0: так
1: отлично.
0: Что...
1: Да, сейчас все
2: Мама,
1: споем.
2: Я жулика люблю. И вальс звуком аккордеона на гитаре просит.
0: Да, вот это такая интересная просьба.
1: Ну, ну, давайте, сейчас я аккордеон... Аккордеон вам могу показать немножко. Сейчас, секунду. Вот я сейчас наушник сниму, покажу вам аккордеончик немножко.

0: Ну да, звучит это хорошо, конечно, естественно, так, в
1: Да,
0: общем-то,
1: такой
0: да, по-тихому.
1: сложный звук, он с басом, да, если вы поняли, пятая-шестая струна, и плюс аккордеон, но поскольку все-таки это немножко...
0: Правда, не вальс, но все равно интересно.
1: Да. Так, ну, давайте что-нибудь, наверное, попоем, да, уже?
0: Можно, можно, уже люди тут в
1: Да,
0: нетерпении.
1: ну хорошо, давайте сейчас тогда...
2: 39.1 мегабайт 02...
1: Оп, тихо. Так, сейчас мы... Я поясню, у меня тут два айфона, еще вот отнял у ребенка один айфон, чтобы с него заводить аккомпанемент, вот по поводу песен как раз. Вот, и поэтому использую два комплекта AirPods наушников, чтобы звук переходил.
0: Я скажу,
1: да.
0: Все-таки, кто не знает,
1: Да.
0: Леша, он у нас ведь цыган, вот, и у него в репертуаре очень много редких таких классных цыганских песен, которые, в общем-то, далеко не все знают и далеко не всегда там часто поют, вот поэтому мы сейчас услышим вот все это, так сказать, в живом исполнении.
1: Да, но единственное, хотел только добавить, что, конечно же, вот эти все мои песни, которые я исполняю, хорошо бы петь, конечно, многоголосие. То есть, как минимум, два голоса, а иногда и три. То есть, к сожалению, вот сегодня все на самоизоляции, вот, и я вот буду один петь. Поэтому сожалею. Вот обычно мне подпевают или наши сотрудники организации, или вот Светлана частенько присоединяется, и уже
0: Я с
1: много-много...
0: Лешей с детства пою, вот у меня уже и
1: Да.
0: слова цыганских песен все в голове. И, в общем, наверное, мы это все сделаем, когда мы будем уже, так сказать, ближе друг к другу, когда уйдет этот карантин, мы постараемся это реализовать, да?
3: Вот
1: Да,
3: Игорь Кушнир
1: обязательно.
3: пишет, аккордеон зачетный.
1: Да,
0: Ну,
1: ну
0: хороший
1: спасибо.
0: аккордеон, а тут много
1: Но
0: хороших звуков.
1: не зря, наверное, я учился на аккордеоне, наверное. Вот,
3: В
1: так
3: общем,
1: что...
3: гитара превращается в оркестр.
1: Все, тогда все, переходим к песням.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.
1: Вот Наташа Белова пишет, что мы, Леша, поем с тобой вместе. Я, честно говоря, тоже тут пою с тобой, Леша.
2: Да, спасибо. Спасибо. Ну что, какие-то вопросы, Свет?
1: Нет, вопросов пока нет. Вот у участников чата, может быть, есть вопросы, потому что чат, вот здесь 20 человек. Может быть, кто-то хочет, нажмите на Ctrl, спросите что-нибудь. Вопросов нет, значит, мы продолжаем петь просто-напросто.
2: Так, ну, сейчас я пока что-нибудь, ты мне спроси, я пока сейчас подготовлюсь, что-нибудь.
1: Ну, вот скажи мне, у тебя опыт преподавания когда-нибудь был какой-нибудь?
2: Да, вот у меня был опыт преподавания. Как раз вот я хочу сказать, что вот я заменял своего педагога вот в музыкальной школе. Некоторое время вот так случилось, что понадобилось уехать. И она как-то вот перед директором школы настояла, чтобы я был, замещал ее, как ни странно. Вот, ну я вот, у меня был такой вот, был интересный класс, там была вечерняя школа, там от 10, там, от 12 до бесконечности, как говорится, люди приходили учиться. Вот, и у меня были и 12-летние ребята, и 50-летние такие уже. И вот у меня был один такой курьезный случай. Такая вот девушка была, ей там 20 там с небольшим лет. И как-то она приходила и говорит: Алексей Алексеевич, ну она даже старше меня была на тот момент, я только-только вот буквально начал учиться в музыкальной школе сам. И потом вот так вот случилось, что меня так вот принудили еще и педагог побыть некоторое время. Ну и, короче, она говорит: Алексей Алексеевич, вы знаете, у меня вот какая-то проблема с инструментом, с гитарой. Я говорю: да, что такое? Ну вот что-то вот лады там, то все. Я говорю, ее Маша звали, говорю: Маш, ну хорошо, говорю, ты давай на следующее занятие принеси. Я вот как раз занимался вопросом этим со своим инструментом. Приноси инструмент свой, гитару и напильник. Будем разбираться тогда. Ну, в общем, наступает ее день, я заканчиваю с ребенком, значит, и она смеется, заходит прямо с порога, думаю, что вот так смеются, думаю, я уже на себя думаю, проблемы, может, какие, аккуратно пальцем провожу по себе пиджак там, не то, вдруг еще и ширинка, не дай бог, открытая, еще что-нибудь такое, да. Ну, смеется, просто вот чуть ли не падает. Ну, ребенок уходит, она подходит ближе ко мне. И я говорю: Маш, что ты так смеешься, что случилось-то? Она говорит: понимаете, Алексей Ильич, я вот напильник-то принесла, хлобысь его на стол, а гитару-то забыла. Вот такая девушка у меня была.
1: Зачем гитара-то?
2: Алло,
1: алло. Вот Игорь, да, слышим. Игорь Кушнир заценил, да, он говорит, первый раз слышит, Игорь, как ты поешь. Ему нравится. И привет тебе от Владимира Ершова с Александром Быковым. В общем, у тебя тут поддержка такая не слабая, надо сказать. Как ты,
2: спасибо,
1: чувствуешь что-нибудь? Чувствуешь?
2: Да, я чувствую, разумеется. Да. Спасибо всем огромное. Все знакомые друзья, все приятели наши, где мы часто встречаемся и также в кругу, в узком таком, распеваем все эти песни. Спасибо за поддержку.
1: Магнит, а что-то тебя не слышно? Ты такие всегда вопросы хорошие задавал. Может, голос подашь?
3: Признаюсь честно, тут такие умные разговоры идут, что боюсь оказаться не в струе.
1: Да ладно, разговоры тут разные. Вопрос-то все-таки, может быть, есть?
3: Вообще есть, конечно, вопрос. Вот у меня один вопрос есть. А вот если речь вести, например, о гармонайзере, вот гармонайзер, вот какой можно было бы купить гармонайзер, вот который голос гармонизирует, ну так, чтобы вроде как бы и недорого, и сердито. Вот какой бы вы рекомендовали гармонайзер, если вы знаете эту тему?
2: Гармонайзер... Гормонайзеров есть как минимум три производителя основных. Это Roland, TC Electronics и Digitage, такая компания. Ну, я как бы, если все-таки бюджетный вариант, то у Roland надо покупать. Если все-таки такой профессиональный, наглухо развитый очень и по функционалу, и коммутационно, то, конечно, TC Electronics, но он дорогой достаточно. Вот. Ну и вот Digitage тоже неплохой, очень интеллектуальный. Я вам сразу скажу, на нем просто TXX, и не вопрос там петь. И TC Electronics даже так не умеет, если честно. Ну, вот. Ну, к сожалению, по качеству он немножко отставал. Не знаю, как сейчас, может быть, надо сейчас эти моменты проверять, потому что постоянно что-то появляется у всех новенькое. Вот. Ну, по крайней мере, вот по качеству, на TC Electronics был впереди планеты всей, как говорится. И сейчас вот модели Life 3 там, и были, по-моему, что-то еще новое готовилось. Ну и, соответственно, у TC Electronics также есть более бюджетные какие-то модели, выжимки из этого Life 3. И, такие. И главная фишка, что сейчас последние все гормонайзеры, и у Roland, и у Digitech, и, соответственно, у TC Electronics, они еще управляются с гитары, просто по аналоговому, образно говоря, сигналу. То есть вы просто гитару включаете, и аккорды, которые вы нажимаете, тут же гармонизируются к вашему вокалу. Вот вы поете, перебираете гармонии на гитаре, а у вас все это... Ну, то есть в этом фишка уникальна, конечно. Потому что раньше такая возможность только была по MIDI. Сейчас это уже вот далеко так, видите, достаточно... Зашло.
3: Ну, то есть даже тон подбирается, тональность?
2: Вообще, вот то, что вы не нажмете, сразу вот эта гармония, она сразу прилипает к вашему основному вокалу. Просто берете и играете.
1: Вот так-то. Слушай, тебе Всё огромное большой спасибо. Привет. Просто он никуда не помещается. Приветище от Андрея и Наташи. От Андрея Боброва и Наташи.
2: Ох, рад приветствовать. Мы так,
1: да,
2: к сожалению, в Калининграде. Мы были в Калининграде, янтарный сет, в теннис играли. Так хотелось посидеть и в ресторан попасть. И что-то вот так не сложилось, к сожалению. Мы планировали. Ну, потом, значит, планы у нас зашли так, что они приедут сюда, в Москву, посидеть, поскольку у них там фестиваль намечался. И вот тут коронавирус, вот, как говорится, всех нас самоизолировал.
1: Ну, тогда и к нам. Ну, в общем, много тебе приветов, но что самое интересное, я читаю вот от Игоря, который не слышал, как ты поешь, вот человек, который не слышал, он знаешь, что спрашивает? А нет ли у тебя песни случайно? Не кричите чайки.
2: А обязательно есть такая песня, мы это на закуску оставим. Вот, это, она называется «Чайки» просто песня, да, обязательно поем.
4: А микрофоны включены, да, нет?
1: Я вас слышу. Говорите.
4: Приветствую, Алексей, если помнишь меня, это Костя Матковский такой.
2: Ну, да, Костя, приветствую.
4: Да. Хотел узнать, насчет ресторан сейчас уже функционирует в темноте, который? Или еще все закрыто пока?
2: Нет, боюсь, что все закрыто. Честно говоря, я не в курсе, мы же там уже давно не работаем.
4: А, вы там не работаете сейчас уже? Мерц, да, ну, в смысле.
2: Да.
4: А, все, понял.
1: Объявляем следующий номер, да, Леш?
2: Да. Так, и следующая песня «Любовь цыгана без обмана». Секунду. Сейчас. Так, сейчас меня слышно в наушниках?
1: Да, да, да.
2: Да? Сейчас. Я просто вот хотел показать звук, которым сейчас будет играть соло. Это вот такая хитрый инструмент наруленный, то есть 12 струнка плюс такая вот что-то подобие, ну, что-то близко к ситаре, может быть.

0: такой звук, сейчас вы услышите его вот в композиции. Все, поехали.
1: А ты расстроковый привет. У него на даче плохой интернет, но она тебя пытается слышать.
2: Свет, мы уже играем.
3: Сейчас.

0: Саша Белова вспоминает о том, как ты в лагере в пионерском, солнышко называется лагерь, учила их играть на гитаре. А я, в свою очередь, вспоминаю, как я тебя учила играть на гитаре. Так что вот такой у нас был в детстве взаимообмен.
1: Ну, на самом деле, вот Светлана, как вот можно сказать, даже я бы сказал, первый мой учитель был. Потому что ну, вот моменты транспонирования, как говорится, все вот эти вещи на гитаре она мне дала, так скажем, потому что, ну, и понимание, как транспонировать аккорды, например, работать с позициями барре, там, позиции ля минора, да, если из первых позиций двигаться, позиции ре минор, ми и так далее, ну, вот такие мажорные и так далее, вот все основные такие понятия, практики и теории, вот Светлана, да, вот научила меня, по сути дела. Ничего не могу вот сказать.
0: Я погреюсь в лучах твоей славы. Я тут вижу Ларису Юдину. Большой ей привет. Микрофоны у всех работают. Можно что-нибудь спросить, ребята?
2: Алексей, а вот вопрос такой. Можно? Вы же работаете в Рипере, насколько я знаю. Хотел спросить, на какой стадии сейчас вот именно... Сейчас же шестая версия. Я вот лично просто в Асаре... Ну, мне не нужны пока именно для MIDI вот этих вот дел. Я просто хотел узнать, на какой вот именно... Кто там сейчас, Горелов вроде бы пишет, под новый Reaper, вот именно, на под JOS, вот это вот скрипты там и так далее. Вот как это сейчас с этим обстоят дело?
1: Да, хороший вопрос. Мы сейчас очень серьезно, сейчас была пауза некоторая вот с продвижением, с финансированием проекта, но сейчас мы уже вернулись к этому, и с Виктором продолжает успешно работать. Мы сейчас перешли уже на шестой Reaper, уже скомпилировали все, весь функционал, и многие вопросы, ну, я не очень силен в этих, значит, там вопросы оптимизации, чтобы плагин был легче, чтобы не загружал, и многие вопросы там и памяти, и главный функционал, функционал, который необходимо нам сейчас в шестом Reaper реализовать, и то, что мы ранее имели. И сейчас вот в связи с тем, что я сам вернулся как бы к студийной такой режиссерской работе, я сейчас ряд таких задач поставил перед Виктором, чтобы нам решить очень удобные такие, как говорится, функции для незрячих людей. И надеюсь, что ну, уже ряд функций реализованы, но сейчас это будет, я надеюсь, что будет на постоянной основе, так что...
2: Ну, то есть движется в этом плане работа как бы, да, ну, продолжается.
1: Да, продолжается, да.
2: Это хорошо, да.
3: У меня тоже есть вопрос. А вот организация МЕРЦ, она поддерживает талантливых музыкантов. А как вы их отыскиваете? Или они вас сами отыскивают? Вот что нужно талантливому музыканту сделать, чтобы он к вам попал?
1: На самом деле и мы отыскиваем, и нас находят... Стараемся следить за, прежде всего, выпускниками наших музыкальных училищ и заведений высших, соответственно, и наблюдаем и за школьниками. У нас там свои засланные казачки сидят, вот Наталья Белова как раз с Михаилом. Вот, они постоянно, сейчас в последнее время опять стали на эту тему общаться плотно, информируют нас о интересных девочках, мальчиках. Я постоянно интересуюсь, кто у нас там поет, постоянно задействуем их в наших концертах ежегодных, на 8 марта и на новогодних детей. И, скажем так, следим за этим плотно. То есть вот сейчас Наталья мне интересных ребят посоветовала. Сейчас будем с ними встречаться, общаться. Ну, как-то так. Ну и, разумеется, поскольку организация старейшая наша, МЕРЦ, с 30-х годов существует, ну, скажем, в наших узких кругах и не только, достаточно известна, и поэтому к нам обращаются и часто приезжают люди для прослушивания. Есть такое дело. Так, ну, спасибо за вопрос.
3: Коль уж мы вспомнили школу, хотелось бы узнать, а где вы учились, и были ли у вас какие-то запоминающиеся истории в школе? Что вам больше всего запомнилось?
1: Ой, вы знаете, в школе, значит, я учился в первом интернате, там же, где вот и Наталья, и Михаил, вот Наталья Белова, и Светлана Цветкова тоже там же училась. В общем-то, мы буквально там погодки учились, они чуть старше, я посерединке, Наталья чуть младше. В общем, все время, конечно, вот в старшие классы посвящали музыке. Начиная с 9 по 11 класс я учился, конечно, безобразно, скажу сразу. У меня ни одного учебника в партии не было. Вот, я только ходил с гитарой. И, значит, когда я приходил на урок математики, я специально дергал гитару за струну. А, соответственно, Михаил Иванович такой математик был, он говорит: «Так, кто на гитаре играет?» Я говорю: «Ну, тот, кто всегда играл, все, выйди отсюда». Ну, я с удовольствием брал гитару и выходил, и шел в спальню, занимался там и все такое. Вот такой вот, как говорится, вот, хулиган я был.
3: А вот еще у меня один вопрос.
1: Да-да.
3: Простите, вот переход с трех блатных на джаз. Насколько это сложно, пальцы ломать или вот как это все происходит?
0: Это сознание ломать, а не пальцы, Миш.
3: Ну да. И сознание тоже, да. Это понятно.
1: Ну, как-то вот, поскольку три блатных, вот я говорю, я 6 лет знал, мне не интересно было, как бы, я сразу хотел нажимать вот то, что слышал. Ну, это, наверное, на уровне, наверное, воспитания, то, что мы в семье слушали в нашей цыганской, у нас в основном звучала музыка либо джаз, либо фольклор и цыганский, и цыган всего мира, и или вот что-то близко, скажем, направление, связанное с джазом, это и соло, и вот и, там, вот последние вот 80-е годы, когда пошли и Бенсон, и не Бенсон, все эти направления, разумеется, там тремя аккордами не обойдешься. И даже
0: ну, элементарно. Вот,
1: да. Хотя есть такая уникальная музыка, ладовая музыка, которая на двух аккордах просто, да, образно говоря, да, там. На. То есть, по сути дела, вот на этих двух аккордах можно уже сидеть и вот играть там какие-то импровизации. То есть, ну. А что касается трех аккордов, да, ну вот, например, далеко не надо ходить. Вот ля минора обычный, да, вот я специально для Александра Прохненко и товарища его, сотоварища его Александра Слепцова, вот. И вот, например, ля минор берем и просто третью струну отпускаем, и уже вот такая надстроечка, шестерочка, да. Вот блатной аккорд. А вот уже шестерочка. А если взять еще этот же, например, на пятом ладу, вот, и также без мизинца просто взять. Вот такая, вот то, что мне, кстати, Светлана показывала. Она сама, в общем-то, любительница была вот таких. Легких путей она не искала. Но этот ля минор можно ведь по-разному сыграть. Или это... Вот, например, сейчас я возьму, например, сейчас вот уникальная возможность есть сейчас поставить на сустейн аккорд. У меня вот гитара со скрипочками. Там через наушник понятно, да, более-менее?
0: Да, плюс-минус. Нормально.
1: Ну вот смотри, я вот возьму ля минор сейчас просто со скрипками. Сейчас.

0: на базе этого аккорда я вот вижу, все только ля минор давил. Разные просто подмены, замены, там, надстройки.
1: У нас, походу, бесплатная, так сказать, школа игры на гитаре еще.
0: Да.
2: Да, надо уже петь.
1: Порадуй нас музыкальным фольклором. Что, Миш?
2: Я говорю, надо уже петь.
0: Да. С удовольствием сейчас. Секунду. Так, ну давайте тогда споем песню, которую здесь заказывали, если вы не против, да? Про чай.
1: Конечно.
0: Угу, секунду. Так, ну погнали.

0: Я вот эту песню слышала только от Алексея. Мне даже интересно, откуда Игорь ее знает? Такая, мне казалось, почти не самая часто исполняемая.
1: Это песня Гусейн Манапов, такой очень дагестанский певец, такой вот, ну, можно сказать, шансон, не шансон, лирика, ну, шикарный просто певец. Я очень прям являюсь ему фанатом, честно говоря.
2: А вот, Алексей, если можно, ну, я спрошу, если нет, значит нет. А вдруг, всякое бывает.
1: Да.
2: Вот была песня, я думаю, вы, наверное, ее хорошо помните, эту песню. Тоже о цыганах была. Хорошая вещь. Может, она есть у вас в репертуаре, вот это вот то, что Леонтьев пел «Конь мой, конь»?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Очень жаль. Ну что ж, понятно.
0: Леша, тут осеннюю росу вот просят.
1: Да, сейчас сделаем.
0: Как ты к этому относишься?
1: Да, сейчас.
3: Серова, которая?
0: Кто бы ее только не пел, вообще.
3: Ну да.
1: Это не Серова, на самом деле.
3: Ну, это понятно.
1: Эту песню написал один из участников трио «Румен», граф Ёшка. И все, многие считают, что это фольклорная песня цыганская. На самом деле, вот у нее есть автор. Вот, ну, сейчас, секунду. Сейчас сделаем гитару со скрипочками и попробуем.

0: только положительные эмоции, только благодарности. Нас много. Там Александра Вербицкая, вот кого мы еще не называли. Вот Наталья Зайкина сняла прям с языка у меня пожелание песни «Если это не любовь».
1: Будем пробовать сейчас. Давайте сейчас немножко это, пока передохну, сыграю что-нибудь. Мне голос не очень, честно говоря, в форме. Редко пою, поэтому постоянно набирать ее приходится.
0: Мы тебя поэтому и позвали, чтобы ты форму не терял.
2: Вот.
1: Я сейчас, знаете, что вам покажу? Вот.
0: Ольга Никандрова тебя благодарит за концерт.
1: Спасибо огромное. Всем спасибо, друзья. Очень приятно, что все собрались. Я думаю, это прежде всего огромное спасибо организаторам Светлане, Александру, Михаилу и другой Светлане, которая сейчас тоже сидит как техническая поддержка. Всем благодарности максимально просто. А сейчас я вам, знаете что, продемонстрирую, как можно играть на гитаре вот такой вот фольклорный материал. Это композиция называется «Танец скрипки» из фольклора молдавских цыган. Вот это вот у меня, значит, будет играть сейчас скрипка, аккордеон и флейта одновременно.

0: Так, и вот сейчас мы... Я сейчас на всякий случай так проверю, чтобы у нас не было ошибки с аккомпанементом. Сейчас.
1: Да, много тут коммутаций, поэтому тут
0: Да.
1: отдельная благодарность, пока Леша проверяет чату «Мир креатива», который дает нам возможность вот на своей площадке проводить такие встречи. Спасибо вам большое.
2: Да, ну и Александру Слепцову, который тоже транслирует на своем радио этот концерт. И, конечно же, Алексею Алексеевичу спасибо, потому что он, ну, наверное, здесь самый главный, поэтому спасибо огромное. И я должен сказать, что вот Алексей Алексеевич наш добрый друг, он всегда помогает, вот с чем бы к нему ни обратился. Занятия по гитаре, пожалуйста, там помощь в настройке процессора, пожалуйста. И знаете, у него такая очень уютная музыкальная студия. Я когда прихожу к нему и когда вот мы с ним разбираемся с процессором, у него там везде ковролин, там нужно разуваться при входе. Я прихожу, мы ставим процессор на пол, я ложусь и смотрю, что там на дисплее. Ну, то есть очень уютно у него там и очень прекрасно просто.
0: Ну, вообще, честно говоря, Михаил, скажу, что здесь многие приходят полежать именно. Вот, честно скажу. Просто приходят, говорят, можно здесь поваляться? Я говорю, ну, пожалуйста, полежите, пока есть время.
3: Ну, вам тогда штатный массажист нужен, чтобы не просто человек лежал, а еще и массаж принимал.
1: Так
0: Ну,
1: приезжай.
0: это уже, да, надо бизнес на этом строить уже, да.
4: Алексей, вот вопросик можно такой? Пусть, может, он неуместный будет, но тем не менее не могу не спросить. Насчет вот мерца деятельности. Я последний раз у вас в 2017 году был, да, когда, ну, я планировал в крематории устроиться и так далее, там не получилось, но тем
0: Да.
4: не менее, как-то ситуация изменилась, что-то в лучшую там или в худшую сторону, именно
0: Ну, в
4: по.
0: крематории вакансии есть. В крематории вакансии
4: А
0: есть.
4: вот помимо что-то еще, сейчас что-то поменялось вообще за эти 3 года или как-то вот, ну.
0: С концертной деятельностью
4: Да, вот
0: всегда
4: именно.
0: нас колбасит, скажем так, всегда стабильности нету. Вот. Ну и, соответственно, концертная деятельность все-таки, ну, в общем-то, и вакансии в крематории предполагает хороший уровень, все-таки достаточно. Вот, потому что и там гуп-ритуал непосредственно с кем мы сотрудничаем, они требуют уровень определенный. Ну и концертной деятельности, чтобы успешно конкурировать с нашими коллегами по цеху, зрячими музыкантами, разумеется,
4: Ну
0: мы
4: да.
0: должны брать только уровнем хорошим. Так что, если у тебя за 3 года что-то добавилось, как бы есть какие-то наработки, и, ну, приходи, будем
4: Нет, я
0: общаться.
4: просто к тому, что рано или поздно все равно я к вам. Поэтому я к
0: Да.
4: тому и да, что вот. Сейчас пока я работаю тут, пока работа есть, то ее она такое дело, что ну. Я просто к чему спрашиваю, почему-то вот в Москве, к сожалению, вот именно незрячим музыкантам вообще не устроиться именно вот в школу вот музыкальную, чтобы какая-то стабильная вообще была работа помимо. Не берут просто. Вот у себя вот я устроился, просто обычно, ну, школа искусств, да. В Москве это сделать практически, ну, не знаю.
0: Ну,
4: Вот
0: есть такая
4: тут
0: проблема, да.
1: Владимир Ершов предлагает услуги массажиста. Миша Туманов передает тебе большущий привет. И мы сейчас что-нибудь послушаем, да?
2: Да, я
0: Да, Данил.
2: поясню для наших слушателей, что многие музыканты, когда учатся, им нужна какая-то подработка. И вот почему мы заговорили о крематории, очень многие работают в
4: Да.
2: крематориях. Ну, просто не всем понятно, вот я поясняю.
1: Ну, правильно, да. Ну, давайте.
0: Да, все, так, станет скрипки. Поехали.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.
1: Отлично. Отлично, да. Алексей, вот вопрос насчет по семиструнной гитаре. Вот сейчас что-то поменялось вообще? Вот многие, вот я слышал, многие хотят вот именно на семиструнной гитаре научиться. Что-то есть вот именно в Москве тоже, школа какая-то, или вот именно по семиструнной гитаре?
2: Сейчас идет возрождение вот семиструнной гитары, много материалов, есть учителя, которые появляются и возрождают это все. Ну, я лично не очень связан с этим, но, в принципе, при желании я могу выйти на этих людей, и, в принципе, у меня есть и в России много, вот у меня и в Ногинске есть товарищ хороший педагог со стажем огромным, который сейчас сам пересел на семиструнку и учеников имеет, и он меня просвещает во многом, он мне такое количество материала дал, вот посмотреть. Вы знаете, что на самом деле семиструнная гитара в Бразилии даже используют сейчас, и мастера, бразильские мастера делают семиструнные гитары. И на этот счет он мне прислал такое шикарное видео, просто я был просто поражен, в шоке, насколько сами бразильцы удивлены, какой уникальный инструмент, и сам этот вот мастер играет на семиструнке, концерты дает, и там целое, в общем-то, движение идет, и приглашает наших русских гитаристов, семиструнников. Это просто невероятно, честно.
3: Еще один момент, Алексей, вот сейчас вот вы играли скрип, вот на скрипке то, что танец, и да. Отдаленно где-то это напомнило мне чардыш.
1: А вот да, скажите, что-то есть.
3: Да, скажите, у вас в репертуаре чардыша нету случайно?
2: Вы знаете, я играл чардыш на вступительных экзаменах, даже я еще в школе, но сейчас я его вряд ли сыграю, потому что его, эти вещи нужно в руках держать, сами понимаете.
4: Леша, мы с тобой же играли чардыш в ансамбле, помнишь?
2: Да, да, я говорю, что я и в вступительных экзаменах играл, вот когда поступал, и, конечно, я его редко играю, честно говоря, такая, на мой взгляд, такая, конечно, вещь нужная, полезная для концертов, но такая попсовая. Вот эта вещь гораздо интереснее, на мой взгляд, и сложнее, честно скажу. Вот, ну, я вот еще хотел передать огромный привет Михаилу, который присоединился, Туманову. Вот, я еще пару слов хотел о нем сказать. Вот если бы не Михаил, я бы, наверное, точно бы не поступил в Гнесинку, потому что он меня натаскивал по теории. Все, что касается связано с теорией музыки, сольфеджио, это его заслуга. Мы с ним днями пропадали, вот, потому что вот после того, как я закончил первый интернат, я целый год потратил на подготовку, занимаясь частным образом по гитаре, по джазу, и параллельно вот Михаил меня просто вот натаскивал, поскольку я цыган без

0: сподвигнуть на это, я думаю, что нам удастся.
1: Да, Михаил, это вот наш сотрудник организации, но, к сожалению, мы вот не так часто его видим и в наших концертной деятельности. Мы работаем с ним, чтобы он принимал участие больше, потому что таких уникальных музыкантов, я думаю, что сейчас можно в Красную книгу заносить. У нас в ОСИ, к сожалению, провал колоссальный с этим, особенно вот с профессиональным таким исполнительством на баяне. Так что, Михаил,
0: мы с тобой,
1: если
0: работаем.
1: Слышишь, да, мы с тобой работаем, да.
0: Ну что, Алексей Алексеевич, готовы вы спеть песню «Если это не любовь»?
1: Прям сразу, сходу.
0: Ну, не знаю.
1: Давайте попробуем. Хотел размяться немножко перед ней, если не против.
0: Ну, давай.
1: Песня сложная, а тем более, я ее, честно, эта песня появилась в моем репертуаре буквально недавно, и за все время я ее спел, может, от силы два раза. А у меня проблема с текстами, честно, поскольку, как у любого инструменталиста, вот с текстами у нас проблемы. Вот. Я думал, что это только у меня, вот я у кого не спрашиваю, вот Андрей Плотников, вот инструменталист, гитарист, и у многих других вот, у своих коллег интересовался. На самом деле все вот инструменталисты текст воспринимают как музыку. То есть какие слова там произносятся, там хоть три раза, извиняюсь за выражение, какие-нибудь задние части там будут, и никто и не заметит, если честно. Потому что мы воспринимаем вокал как музыкальный инструмент. И вот для нас текст, и для меня в частности, это проблема, чтобы еще заучить его, выучить это вот. Есть такая проблема. Давайте тогда так. Сейчас мы, коль Наталья у нас попросила, заказ сделала, мы сначала посвятим песню ей, про Наташку споем, а потом как раз вернемся к этому заказу. Не против?
0: Так вот. Я буду с тобой петь.
1: Да. Давай, подпевай.
2: Да, посвящается всем Наташкам.
1: Да, всем Наташкам. Поехали.

0: Леша, привет тебе от Александра Слепцова, от Татьяны. Они транслируют твой эфир, все у них хорошо.
1: Вот. Не перегружается тебе... там ничего?
0: Ну, не знаю, Миша скажет. И от Александра Раковича тебе большой привет.
1: Да, спасибо. Александр Александрович, привет, это наш депутат. Как говорится, один из депутатов. Кстати, вот я из-за него стал играть на гитаре. Я расскажу вам секрет маленький. Он там на гитаре стал играть в классе. Думаю, ну что ж такое, он всех девчонок забрал под себя. Надо было отбивать. И вот пришлось учиться срочно. Вот, Александр, это мой одноклассник.
0: Вот так, видите, как мы сегодня круто собрались вообще. Мафия первого интерната и все друзья Алексея Черемуша.
1: Да, и все цыгане сразу становились, как мы садились и пили все. Да.
0: Ну что, да. В чате у нас народ безмолвствует. Может быть, кто-нибудь нажмет правый контрол?
2: Алексей, тут вам Аня Абрамова тоже привет передает. Вот.
1: Да, спасибо, спасибо, Анечка, спасибо огромное. Рад слышать тебя.
0: Видишь, сколько у тебя друзей. Это ж классно.
1: Да.
0: Что, чем ты нас еще порадуешь?
1: Ну что, я буду стараться сейчас
3: петь. Ассаламу алейкум, Алексей Алексеевич и все остальные. Дружная
0: Денис,
3: мафия. Давно вас слушаю, практически с самого начала. Интересные вы тут истории рассказываете, клево. Почти как живьем, можно сказать.
1: Почему какой почти?
0: Какой ты почин задал? Так что, сейчас будет песня века?
1: Да, да, давайте, будем стараться спеть. Если забуду слова, не обижайтесь. Все, поехали.

0: потрясающе. Ну, тут первый интернат вовсю ностальгирует. Вот Лена Мальцева пишет, как будто в школу вернулись. Привет тебе от Андрея Лазуточкина и спасибо за борьбу с соцтакси. Соцтакси – это организация, с которой все борются. Привет тебе от Натальи Овсянниковой. Вот Александр Сильнельников из Челябинска просит тебя что-нибудь вернуться к джазу, если это возможно.
1: Вот да, привет от Пушкина.
2: Кстати, огромное спасибо всем. И рад услышать имя Александра Синельникова. Хотелось бы с ним выйти на связь, если есть такая возможность. Может быть.
0: Ну, конечно, есть.
2: Вот вы мне там потом сведете, да?
0: Ну, он сейчас напишет что-нибудь, не знаю.
2: Контакты там какие-то.
0: tt@ksrk.ru, например. Михаил Викторович, ты что-то говорил, и не расслышали мы.
1: Тут я говорил еще привет от Андрея Кузькина.
0: Да. Андрюша очень хороший, кстати, музыкант. Очень хороший. У него произведение потрясающее. Вот, может быть, мы до него как-нибудь доберемся и покажем вам. Потому что у него уникальная, совершенно гениальная композиция, он пишет. Я просто всегда прям, ну, у меня волосы дыбом встают, когда я слушаю его произведение. Вот честно.
2: Сейчас, секунду.
1: Ну и не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, потому что, по-моему, у нас сегодня все неплохо идет. Ну, точнее, аудио, наверное, да, так сказать.

0: Лёш, кто такая Анастасия Гоян, знаешь?
1: Да, это из
0: Вот
1: Омска.
0: очень она тебе прям привет и вообще восторги свои, благодарности передает.
1: Взаимно огромное спасибо, во-первых, и огромный привет, Анастасия, из Москвы в Омск.
0: Видишь,
1: В
0: Лёш,
1: общем,
0: сколько ты народу собрал, вот ты прикинь
1: там на самом
0: вообще.
1: деле уже поздний час, и это стоит дорогого, что люди не спят и нас слушают. Спасибо еще раз. Сейчас я пытаюсь что-то... Звук потерял, один звук.
2: Ну так а что, кочевать так кочевать из Омска или еще откуда-то. Какая разница, круглосуточно.
0: Наш вот Дженис тоже
2: так
0: из
2: что...
0: Омска.
2: Слушаемся,
0: если у кого-то
2: да,
0: есть какие-то свои идеи, кто-то вот живьем может вот так же играть, петь, исполнять что-то такое вот своей композиции, вы нам пишите, опять же, tt@ksrk.ru, мы рассмотрим ваше предложение поучаствовать в таком вот формате, довольно интересном, как выяснилось.
1: Так, знаете что, сейчас... Что-то я не могу найти звук, я, наверное, вот нашел звук, на котором блюз поиграю, если вы не против. Просто
0: мы, конечно,
1: блюз.
0: Не против.
1: Сейчас тогда. Так, ну. Так.
0: Александр Ефимов тебе передает привет из Воронежа. Александра Вербицкая, спасибо за лайки.
1: Спасибо огромное. Сейчас я буквально смену инструментов сделаю тут.
0: Наталья Зайкина тебя, конечно, благодарит за потрясающее исполнение песни. Мне прям самой понравилось тоже.
1: Спасибо, молодец, но я удивительно почти слова не забыл. Вот это вот меня даже шокировало сейчас самого сейчас. Спасибо огромное. Так, сейчас гитару меняем. Могу немножко два слова сказать о гитарах?
0: Да, да, вот как раз.
1: Вот, значит, поскольку приходится, ну, как бы это наш выбор, работаем на вот такого рода высоких технологиях гитарного оборудования, то используем соответствующие инструменты, как я уже говорил, оборудованные определенными, скажем, датчиками там и электроникой соответствующей. Вот есть ряд производителей, которые делают. Это вот компания Brainmoor, это канадская фирма, и тоже канадская фирма, Годен, тоже. Вот такие вот гитары у меня. Вот, и сейчас я купил комплекты пьезо MIDI-датчиков и плюс еще там выносный ряд так, устройств, которые позволят мне оборудовать и акустические мои инструменты. На самом деле у меня есть нейлоновый, очень серьезный такой инструмент классический. Есть вот Gypsy Manouche гитары. Я очень горжусь. И прям вот это у меня цыганская гитара. Я сейчас пишу на ней трек. То есть помимо вот этих технологий, мы, конечно, стараемся сейчас в последнее время опять вернулись к обычным инструментам акустическим. Нельзя забывать, потому что акустика вещь такая, на ней постоянно надо играть. Как только не играешь, вообще невозможно нажать даже на нее. Вот я сейчас как раз во время карантикул занялся этим, и вот на вот этой вот цыганской гитаре, мастеровая гитара греческого мастера, очень шикарный инструмент. Вот пишу сейчас один трек, вот скоро, я думаю, что представлю вам. Так что вот.
0: Привет тебе
1: да.
0: от Андрея Плотникова. И тут тебе заказ на Аурику, между прочим.
1: А, да? Ну, сейчас мы тогда блюз сыграем, Аурику.
0: Давайте.
1: Хорошо? Сейчас, секунду. Да, вот я гитару поменял. Сейчас я... Так, все, поехали.

0: Лёш, привет тебе от Александра Галемова и его восхищения. И вот вопрос тебе от Сергея Фомина о направлении трансакустика, если ты знаком. Как ты к этому относишься?
1: Да, и здесь есть еще вопрос про восьмиструнную гитару тоже.
0: Да, кстати. Но я тоже вот не знаю. Такое... Я не видела, чтобы Леша играл на восьмиструнной гитаре. Я
1: Александр Ефимов так, спрашивает.
2: Еще есть интересная семиструнная как бы гитара, которая в другом строе строится, да, то есть как дополнительная нижняя струна. Это используется в роке, в тяжелом роке. И там очень серьезное такое направление уже много лет. Электрических именно гитар семиструнные. Восьмиструнные я только, конечно же, про них слышал, знаю, но в руках не держал, к сожалению. Так что,
1: да. Тогда я еще спрошу, а как вы относитесь к 12-струнной гитаре?
2: 12-струнки, ну, очень положительно. Могу даже продемонстрировать, как это можно с виртуальной ее сделать.
0: Да, кстати, очень классно получается.
2: Большой очень. Сейчас покажу, серьезно. Так, сейчас. Я вот сейчас наушник выну и немножко поиграю.

0: осталось только спеть еще «Мама, я жулика люблю».
1: Такая, фишка
0: «Мама, я
1: такая,
0: жулика».
1: Что... Да, «Мама, я жулика люблю». А вот здесь гитара, как бы пятая-шестая струна, опять же бас. В общем, понятно, да? И вот здесь, получается, вот сдвоенные струны. Причем все вторая, третья и четвертая, они октавные, как полагается на обычной акустической гитаре. Так что вот все возможно. И, так скажем, тут Розенбаум смотрел ролик интересный, он рассказывал про 12-струнку. Тоже он рассказал, что пытался играть на подобных приборах, и я помню этот момент, когда он покупал у нас. Вот, ну, вы сами, наверное, кто смотрел, слышали, как он отозвался об этом. Ну, не получилось у него, короче, с ней справиться. Вот, ну, я думаю, что вот такой вот вариант в таком применение прибора, я думаю, бы понравилось тоже, что именно можно. Ну, как-то так. Так что, аурику, да?
2: А вот можно вопрос еще небольшой такой?
1: Да.
2: Да, вот всем добрый вечер. Вот
1: как
2: вы...
1: вас зовут?
2: Меня зовут Алексей.
1: Да, очень приятно. Так.
2: Да. Вот вы как раз-таки вот говорили о тех гитарах, на которых вы сейчас играете. Вот
1: да,
2: мне
1: да.
2: просто вот интересно, чем они, возможно, вот отличаются от общепринятых вот, электрических гитар, какие в них есть особенности вот, в плане начинки вот, электронной, вот такой вот технический.
1: Значит, что касается дерева, они ничем не отличаются. Это обычные доски, электрички, ну, с хорошими деревяшками, как говорится, дорогими, акустическими всеми вот, наделенными признаками, которые необходимы. И помимо еще стандартной электрической гитары, то есть на ней, соответственно, присутствуют обычные датчики магнитные, плюс пиезо-система, которая ставится обычно в акустические, да, электроакустические. Ну и плюс оборудован здесь вот пиезо-миди-система своего рода. Вот получается, что они отличаются тем, что вот оборудованы вот этими пиезо-миди-датчиками. Вот. Ну и, соответственно, в связи с этим развита очень коммутация, потому что есть два выхода. С нее три даже получается. Один выход можно распасовать вообще все. Датчики магнитные в одну сторону, в один комбик. Например, акустические звуки, все вот эти пьезодатчики в акустический комбик. И, соответственно, MIDI-выход это уже в прибор, уже в порталы, там как угодно это все можно. И, соответственно, есть возможность с одного вот этого MIDI-кабеля, так называемого, но на самом деле к MIDI мало отношения, так в народе его называют. 13-пиновый кабель, весь микс вот этот из трех сигналов, из трех источников, можно получить, как говорится, в одну дырку. Так что вот в основном отличие в этом. Ну и, конечно, все сохраняются моменты, удобства как инструмента. Вот, ну, наверное, если обычные электрогитары, возможно, что есть и поинтереснее, вот и более дорогостоящие применяются, может, материалы, там, деревяшки. Ну, здесь уже такие особенности, уже индивидуальные, кто подбирает под себя там по удобству, грифы и так далее, и так далее.
0: Ну что, а сейчас аурика, да?
1: Да, аурика. Сейчас я найду свой фирменный звук, которым я играю эту вещь. Вот такая будет у нас... Так, все, наушник вынул, поехали.

0: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.
1: Спасибо. Ну что я тебе могу сказать, Лёш, 2 часа прошло незаметно. Поэтому мы вот сейчас как бы предоставляем тебе возможность спеть что-нибудь, а людям, кто нас слушает, всем предоставляем возможность задать свои последние вопросы и высказать свои мнения. В общем, времени у нас осталось не так много.
2: Давайте вопросы, и тогда я заключительную песню готовлю, да? Так я понимаю, Свет?
1: Ну, давайте так. В чате у ребят вопросы или впечатления?
3: А в сценарии работаете, Алексей?
2: Нет, уже давно не работаю, уже забыл, как это делать. Мы уже на Reaper перешли. И всем советую переходить на Reaper.
4: И вопрос, в КСРК перешли на Reaper уже именно, вот именно вот... А, ну, это, в принципе, это не к вам вопрос, да. Мне, да. Да, я что-то это, ну, ага.
1: Ну, я вам скажу, мы, в принципе, уже, видимо, на пути к этому, вот курсы начали дистанционные по Reaper, сейчас прошла группа. Так что я думаю, что уже теперь все встало на рельсы.
4: Ну, пора, да, конечно, ну.
3: Тогда вопрос по Риперу, именно по Риперу, если можно. Значит, а в Рипере предусмотрена пошаговая запись MIDI?
2: Step by step, ну да, там все это есть. Ну там все функции, которые возможны.
5: Да, имеется тоже возможность.
1: Есть, Леша.
5: Всем привет, да.
3: Привет, привет. Так, ну тогда понятно, значит, можно и переходить.
5: Я поздно узнал, что идет концерт, поэтому я присоединился уже.
4: Нужно даже, не то что, да.
1: Ну мы про тебя помним, Лёш Стародайка, так что ты там это...
5: Это хорошо.
1: Тогда, раз вопросов нет, ну давай, Лёш, последнюю песню.
2: Да, хорошо, готовимся. Ну что же, традиционная зажигательная песня, да? Это, как говорится, визитная карточка такая. Сейчас, поехали.
6: Ай-яй-яй. Сейчас.
1: А связь есть? Лёшка,

0: Здорово.
1: Спасибо. Леш, ну, телефон Александра Синельникова у меня есть. Тебе привет от Андрея Головина.
2: Алло.
1: От всех спасибо. Просто вот прям все, сейчас вот прям как посыпалось, я не успеваю читать просто. Вот просят тебя песню
2: «Сумерки».
1: Спасибо
2: всем огромное.
1: «Сумерки». Ну, я такой песни в твоем исполнении не знаю. Я бы тоже послушала.
2: Нет, да, «Сумерки» нет. Я, в свою очередь, всех благодарю, всем, кто откликнулся, пришел сюда к нам. Всем огромное спасибо. И хотел еще упомянуть Плотникова Андрея как своего педагога уже несколько на другом этапе, когда я уже учился первый курс в Гнесинке. Вот я ходил к нему в ансамбль, и многие вещи, по сути дела, мы с ним разучивали и там проверяли, что называется. И, в общем-то, это было такое серьезное подспорье именно в коллективе, в вокально-инструментальном. Приобретать навыки вот эти все игры именно коллективные. Так что ему огромный привет, спасибо. И еще хотел бы сказать, что он является нашим сотрудником, а нашей организации уже не один год. Так что и еще хотел бы заметить, что он также, вот, скажем, под моим нажимом занимает, в смысле, использует вот эти вот оборудования, вот эти вот инструменты и все, вот, что связано с этим. Так что...
1: Сколько среди нас музыкантов? Леха, ты отлично вжарил, пишет Андрей Кузькин.
2: Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо. Надеюсь, что мы теперь скоро и твою творческую, как говорится, судьбу узнаем и, соответственно, твой материал музыкальный послушаем.
1: Ну вот, пока вопросов нет, да, я вижу. Давайте тогда вот на этой веселой ноте мы многообещающе закончим, и, может быть, мы еще раз встретимся уже в видеоформате.
2: Я хотел бы, конечно, такую песню, вот, готовил ее, вот, посвященную все-таки 75-летию нашей вот, победы, если, не знаю, уместно ли будет после вот...
1: Ну, конечно, это всегда песни, уместно, да. Потому что это, в общем, тема такая, она актуальна всегда.
2: Ну, сейчас прям секунду, я поменяю инструмент, и сейчас я пою ее.
3: А я пока хочу сказать, что у нас за время проведения концерта около 400 подключений было только на Ютубе. Но я думаю, что с учетом всех площадок, где идет трансляция этого концерта, это больше, чем зал.
4: Ну, здесь где-то в районе 25 было.
1: Всем... Вы наша такая площадка, которая, на которую у нас вообще просто самая такая надежда. Потому что с вами общение происходит, без вас это было бы, конечно, совсем в другом виде, да, Миш?
3: Да, конечно. Ну и подписывайтесь на наши каналы. Вот у Алексея Алексеевича «Взгляд слепых», он уже говорил. У нас канал Tech for Blind, вот сейчас, где идет эта трансляция.
1: Кто хочет общаться, регистрируйтесь на «Мир креатива». Там ВКонтакте есть группа.
5: Да, вот тут, я так понял, не так давно поменялся адрес. Я хорошо, вот группа есть, хоть посмотрел новый адрес. А тут не мог зайти, все, там был другой чат «Мир какой-то ру». А тут сейчас вот поменялся, оказывается.
4: Ну, у нас недавно адрес хоста поменялся.
5: Вот-вот, я и говорю, адрес хоста, да. Я не мог зайти, думаю, да что ж такое, ну.
4: Да,
1: мне спасибо от Сашиной сестры Тане. Большое спасибо. Она прям вообще при счастье.
2: Да, спасибо большое, спасибо.
1: Она с Украины. Украина нас слушает.
2: Вот, спасибо Украине, что слушает нас. Всем привет большой. Друзья, вот сейчас, значит, вот я хотел бы вот последние два слова сказать о гитаре, о нашем волшебном приборе. Вот смотрите, я буду играть сейчас. Ну, живьем, да, без всяких аккомпанементов, сопровождений, так скажем. Буду играть вот таким хитрым звуком. Вот у меня будет звучать электропиано, скрипочки, ну, пэт такой подклад, так называемый. И соответственно, 5-6 струна у нас. Сейчас пока я в наушнике не очень хорошо слышно, я его сейчас выну, все поймете. Ну и, соответственно, вот песня, которую я хотел бы вспомнить, все-таки великая дата, 75 лет, И эта песня я посвящаю всем мужчинам, всем. И не только побывавшим на боевых действиях во все времена, ну вообще всем.

0: Да, спасибо, Лёш, я люблю
1: это. Браво.
0: Очень люблю. Хорошие слова там в ней. Прям жалко тебя отпускать, честное слово.
2: Друзья, всем спасибо огромное.
0: Да,
2: было непросто,
0: спасибо,
2: честно, потому что я первый раз с таким сталкивался. Все одному приходится тут одно ухо вставлять, второе вынимать, третье нажимать что-то.
0: Ну, все прошло, честно говоря, прям вообще без сучка, что называется. Так что
2: думал,
0: большое
2: справлюсь,
0: тебе спасибо,
2: честно.
0: Благодаря тебе, твоей организованности, собранности. Надеюсь,
2: вам огромное спасибо. Да. Хотел бы поблагодарить прежде всего учредителей этого проекта, строителей, как говорится, всех этих квартирников, так называемых, да, в карантикулы. Вот это вот, прежде всего хотел поблагодарить Светлану, Александра, вот, Михаила и вторую Светлану. Ну и вообще вот Рустам, да, правильно говорю?
3: Да, Рустам.
2: Да, да, вот Рустам, техническая поддержка наша, вот и человек, который принимает нас, тут еще Костя, я так понимаю. Это же ваш проект, да, я насколько понимаю?
3: Нет, я зам.
2: Зам, да, но тем не менее, как одного из представителей руководящего, так сказать, состава, прежде всего, тоже хотелось бы поблагодарить. И вообще огромное спасибо всем, кто пришел из других регионов, из других городов, которые уже находятся совершенно в другом часовых поясах, в других, и уже давно пора уже спать, но тем не менее, прям крайне неловко себя чувствую даже. Вот, ну, в общем, всем
0: тут такая география такая. Тут вот Сергей Чупин, например, из Красноярска передает себе свои благодарности. Это, кстати, очень хороший музыкант Сергей Чупин.
2: Спасибо, Сергей, огромное. Рад буду познакомиться. Обязательно надо нам больше вот таких, наверное, мероприятий, чтобы побольше людей, наших музыкантов, друг о друге узнавали и общались и всегда были полезны друг другу.
3: Ну что ж, дорогие друзья, я бы еще тоже буквально два слова сказал бы. У нас такая вот складывается, что называется, добрая, хорошая традиция собирать замечательных музыкантов, вот, замечательных организаторов таких программ. Конечно же, хочу отметить, что в этом большую помощь нам оказывает Светлана Цветкова. Огромное тебе спасибо, Света, огромное. Это неоценимое дело. В данный момент, конечно же, был ведущим и организатором программы, значит, Алексей Черемуш. Алексей, вам огромное спасибо. Это был, ну, что называется, колоссальный труд вести живую программу. Ну, не, на не совсем знакомой сцене, может быть, там немножко не, с не совсем знакомыми людьми. Это достаточно серьезно, достаточно трудоемко. Вы с этим не просто справились, вы, ну, дали, что называется, большое удовольствие. Как у нас на Кавказе говорят, вы продлили нас. И сколько мы будем жить, столько знайте, что вы нам добавили этой жизни. И, конечно же, я хочу просто поблагодарить еще и Александра Слепцова, насколько я понимаю. Александр и Алексей, иногда путаю эти два имени, друзья мои. Да, я прошу прощения. Александра Слепцова и Михаила Оленникова, вот, которые организовали трансляции этого концерта. И нашего директора Юрия Надежного, который организовал трансляцию на радио «Мир креатива». Ну, друзья мои, если сейчас кто нас слышит и в YouTube, и на всех площадках, у нас обращение. Приходите к нам с живыми программами. Мы будем рады, мы протянем вам навстречу руки, обнимем вас, примем и с огромным удовольствием поприсутствуем на ваших живых программах, потому что это все-таки великое дело, когда вот для тебя играет музыкант. Большое всем спасибо.
2: Спасибо, Рустам. Спасибо огромное. И буквально заключительные два слова. Хотел бы крикнуть «Ау!» Привет Александру Слепцову и Александру Прохиненко, которые очень с пиететом относятся к музыкантам незрячим. И вот сейчас я, насколько наслышан, проект вот он такой замутил, радио «Ау!», где будут исполняться, ну, будет ротироваться только творчество незрячих музыкантов. Так что респект, уважение и спасибо, что присоединился к трансляции. Спасибо вам, друзья, огромное. И вот последнее, буквально, если можно, буквально несколько аккордов с моей гитары волшебной.
3: Нужно, нужно.

0: Все, благодарю. Это заключительные аккорды были.
1: Да, до новых встреч на этой площадке.
2: Всего спасибо доброго. Большое.
3: Друзья, замечательно. Огромное-огромное спасибо.
4: Вы слушали запись онлайн-трансляции на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
2: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания».

0: небо ясное, Францев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Мы вас любим!

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Артур Конан Дойль. «Союз рыжих».

0: Зайдя в один из осенних дней прошлого года к своему другу Шерлоку Холмсу, я застал его увлеченным беседой с каким-то весьма полным пожилым джентльменом с волосами огненно-рыжего цвета. Извинившись за вторжение, я хотел было ретироваться, как вдруг Холмс быстро втащил меня в комнату и запер за мной дверь.
1: Вы пришли очень даже вовремя, мой дорогой Ватсон.
0: И я боялся, что вы заняты.
1: Да, я занят, очень занят.
0: В таком случае я подожду в другой комнате?
1: Ни в коем случае, садитесь. Мистер Уилсон, этот джентльмен был моим партнером и помощником во многих весьма успешных расследованиях, и я не сомневаюсь, что и в вашем случае он принесет немалую пользу.
0: Толстый господин приподнялся со стула и поклонился мне. Его маленькие заплывшие глаза бросили на меня вопросительный взгляд. Холмс разместился в кресле и соединил концы пальцев обеих рук, что обыкновенно делал в критических обстоятельствах.
1: «Я знаю, мой дорогой Ватсон, что вы разделяете мою любовь ко всему необыкновенному, ко всему, что выходит за рамки нашей серенькой обыденной жизни». Вы это доказали тем энтузиазмом, с которым изложили на бумаге и даже, прошу прощения, несколько приукрасили некоторые мои маленькие приключения.
0: Ваши приключения всегда казались мне очень интересными.
1: Вы помните, не так давно, когда мы начали расследовать простенькое дело мисс Мэри Сазерленд, я высказал мнение, что самые необычные и экстраординарные случаи чаще случаются в жизни, чем может себе представить самая необузданная фантазия.
0: Предположение, в котором я счел возможным усомниться.
1: Да, доктор, вы сомневались. Но вам все-таки придется согласиться со мной, ибо я могу закидать вас доказательствами. Вот мистер Уилсон был настолько любезен, что пришел сегодня утром и начал рассказывать историю, обещавшую быть одной из наиболее интересных, слышанных мною за последнее время. Я пока что не могу определить, связана ли она с каким-нибудь преступлением, но события действительно весьма необыкновенны. Не будете ли вы так добры, мистер Уилсон, повторить свой рассказ? Я прошу вас об этом не столько потому, что мой друг, доктор Ватсон, не слышал начала истории, но и потому, что мне крайне важно не упустить ни малейшей подробности, которую вы могли бы сообщить. Как правило, едва услышав самое начало какой-то истории, я воссоздаю ее целиком по аналогии с множеством подобных, хранящихся в моей памяти. Но на сей раз я должен признать, что случай попросту уникален.
0: С чувством некоторой гордости толстяк ударил себя в грудь, вытащил из кармана пальто грязную, мятую газету и разложил ее на коленях. Пока он, наклонившись над газетой, рассматривал колонки объявлений, я имел достаточно времени спокойно осмотреть его с головы до ног, пытаясь в подражание Шерлоку Холмсу составить себе мнение о человеке по его внешнему виду. Нельзя сказать, чтобы мне это вполне удалось». На нашем посетителе лежал отпечаток совершенно обыкновенного среднего человека, скорее всего, лавочника, самодовольного и упитанного. Брюки на нем были очень широкие, серые, в полоску. Не первой свежести черный сюртук был расстегнут, а на жилете болталась тяжелая, позолоченная цепь с квадратным металлическим брелком в качестве украшения. Выцвевший цилиндр и такое же пальто с потертым бархатным воротником лежали рядом, на стуле. Как внимательно я не разглядывал этого человека, я не нашел в нем ничего особенного, кроме огненно-красных волос и выражения досады и недовольства на его лице. От опытного взгляда Шерлока Холмса не скрылась моя безуспешная попытка, и он с улыбкой покачал головой.
1: Кроме того, что мистер Уилсон некоторое время занимался ручным трудом, что он нюхает табак, что он франк-масон, что он бывал в Китае и что очень много писал в последнее время, я больше не могу ничего о нем сказать.
0: Мистер Уилсон привскочил на своем стуле и, положив указательный палец на газету, вгляделся в моего друга.
2: Как вы все узнали, мистер Холмс? Откуда вы, например, знаете, что я занимался ручным трудом? Это правда, я действительно начинал как... корабельный плотник.
1: Это я вижу по вашим рукам, мой дорогой. Ваша правая рука на размер больше левой. Так как вы ею работали, то и мускулатура ее гораздо сильнее развита.
2: А нюханье табаку, а франкмасонство.
1: Я не удивлю вас своей догадкой, ибо, нарушая строгие правила вашего ордена, вы носите запонки с его знаками.
2: Да, конечно. Я совсем забыл про них. А как насчет письма?
1: Мне подсказал ваш сюртук, протертый в том месте, где рука опирается на письменный стол.
2: Ну, хорошо. А Китай?
1: Только в Китае на вашем правом запястье могли изобразить такую рыбку. Я в свое время изучал татуировки, даже написал кое-что по этому вопросу, и поэтому знаю, что только в Китае принято окрашивать рыбью чешую в такой нежно-розовый цвет.
2: Да.
1: Когда же вдобавок я увидел китайскую монету на вашей цепочке, задача совершенно упростилась.
2: Черт возьми! Сначала я думал, что вы совершаете чудеса. Теперь же я вижу, что все так просто.
1: Я думаю, Ватсон, что поступаю глупо, объясняя свои умозаключения. Как вам известно, omne ignotum pro magnifico. Все неведомое кажется нам великолепным. И вся моя слава сойдет на нет, если я буду слишком откровенен. Вы все еще не нашли объявление, мистер Уилсон?
2: Нашел. Вот оно. С него и началась вся эта история. Будьте любезны, сэр, прочтите сами.
0: Я взял газету и прочел следующее. Союз рыжих. В исполнение завещания покойного Иезекии Хопкинса из Либанона, Пенсильвания, США, открыта новая вакансия, которая предоставляет члену Союза еженедельное жалование в 4 фунта стерлингов за минимальную работу. Все рыжие, достигшие 21 года, здоровые телом и душой, могут явиться кандидатами. Обращаться лично в понедельник в 11 часов к Дункану Россу в помещение Союза. Флит-стрит, Попскорт, 7. Что это означает, черт возьми?
1: Не правда ли? Это крайне курьезно. А теперь, мистер Уилсон, соберитесь силами и расскажите нам о себе, о своей домашней жизни и о действии, которое произвело в ней это объявление. А вы, доктор, прежде всего заметьте, пожалуйста, какая это газета и от какого числа?
0: «Утренняя хроника», 27 апреля 1890 года, как раз 2 месяца назад.
1: Хорошо. Теперь вы, мистер Уилсон.
2: Как я уже говорил, мистер Шерлок Холмс, у меня маленькая брокерская контора на Кобург-сквер, неподалеку от Сити. Дело это не бог знает, какое прибыльное, а в последние годы оно дает мне ровно столько, чтобы хватало на жизнь. Прежде у меня было 2 помощника, теперь же я держу только 1. Мне и ему было бы затруднительно платить, если бы он добровольно не согласился работать за полцены, чтобы подробно ознакомиться с моим бизнесом.
1: Как зовут этого любезного юношу?
2: Его зовут Винсент Сполдинг, и юношей его назвать нельзя. Возраст его вообще трудно определить. Более ловкого помощника мне нечего и желать. Я отлично понимаю, что он легко мог бы найти гораздо лучшее место и получать вдвое больше. Но если он удовлетворен, то я, конечно, помалкиваю.
1: И отлично делаете. Вы можете считать за счастье, что у вас есть помощник, который обходится вам столь дешево. В наш век такие работники – редкость. Кажется, он столь же необычайен, как и принесенное вами объявление.
2: Положим, и у него есть свои недостатки. Представляете себе, он без ума от фотографии. Хватает аппарат, бросая работу, а потом забирается в подвал, как кролик в нору, и проявляет снимки. Это его основной недостаток, а так-то вообще он хороший работник, жаловаться не могу.
1: Я полагаю, он все еще служит у вас?
2: Да, сэр. Он да 14-летняя девчонка, которая понемногу готовит и поддерживает чистоту. Вот и весь мой персонал. Я бездетный вдовец, сэр. Мы втроем живем мирно, тихо. Большого барыша мне дело не приносит. Но, слава богу, живу безбедно, не влезая в долги. Все шло превосходно, пока не появилось это объявление. Ровно 8 недель тому назад Сполдинг вошел в контору с этой вот газетой в руках и сказал: «Я молил бы Господа, мистер Уилсон, чтобы оказаться рыжим».
3: «Я молил бы Господа, мистер Уилсон, чтобы оказаться рыжим».
2: «Почему?»
3: «Да вот опять освободилась вакансия в Союзе рыжих. Сильно повезет тому, кто займет ее. Я так понимаю, что вакансий там больше, чем кандидатов, и распорядители просто не знают, что делать с деньгами. Если бы я мог изменить цвет своих волос, я бы с удовольствием отправился в это теплое местечко».
2: «Я большой домосед, мистер Холмс, и так как живу рядом с конторой, то иногда по целым неделям никуда больше не выхожу, поэтому я мало знаю о том, что происходит на белом свете, и всегда рад, когда мне сообщают новости. Что это за союз рыжих?»
3: «Разве вы никогда не слыхали о нем?»
2: «Никогда».
3: «Это меня крайне удивляет, тем более, что вы сами могли бы явиться кандидатом на это место».
2: «А что оно может принести?»
3: «Фунтов 200 в год, не более. Но зато работы нет почти никакой. И при этом можно иметь посторонние занятия».
2: «Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, что я весьма заинтересовался, так как последнее время дела мои шли не блестяще, и 200 фунтов в год явились бы мне как нельзя более кстати. Ну, я и попросил рассказать мне все подробно об этом союзе».
3: «Ну, вы видите сами, в Союзе рыжих объявилась вакансия и адрес напечатан, по которому нужно обращаться с заявлениями. Насколько я знаю, союз этот был основан американским миллионером Изики Хопкинсом, который сам был огненно-красным и испытывал симпатию ко всем рыжим. После его смерти нашли завещание, по которому он все свое громадное состояние оставлял доверенным лицам с тем, чтобы проценты с этого капитала были употреблены на безбедное существование людей, чьи шевелюры были того же цвета, что и его собственное. Я также слышал, что при неплохом жаловании почти никакой работы не требуется».
2: «Но ведь целые миллионы рыжих захотят занять это вакантное место».
3: Не так много, как вам кажется. Завещание имеет в виду только лондонцев, и притом лишь совершеннолетних. Этот американец начинал в Лондоне во времена своей юности и хотел, в свою очередь, сделать старому городу что-то приятное. Опять же, я слышал, что завещание относится только к людям с волосами яркого, ослепительного, огненно-рыжего цвета. Так что, если вы хотите заявить о себе, мистер Уилсон, то нужно лишь прогуляться до их конторы. Но, может, вам и не стоит беспокоиться из-за каких-то 200 фунтов.
2: «Как вы сами, господа, можете удостовериться, цвет моих волос такой огненно-красный, что я мог рассчитывать на успех в конкурсе рыжих. Сполдинг, как человек, знакомый с обстоятельствами этого дела, мог, в свою очередь, оказать мне содействие, поэтому я велел ему закрыть контору и идти со мной. Он, конечно, очень этому обрадовался, и мы отправились по указанному в газете адресу. Если бы вы видели это зрелище, мистер Холмс, с севера, с юга, с востока и с запада сбежались все, чьи волосы имели хоть малейший оттенок рыжего цвета. Флит-стрит и Попс-корт были переполнены рыжими. Я не мог и вообразить, что в Лондоне столько рыжих. Каждый оттенок рыжего цвета был представлен: соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, глинистый, печеночный и даже ирландских сеттеров. Но только немногие могли похвалиться волосами огненно-красного цвета. Когда я увидел эту массу претендентов, я решил тотчас же вернуться домой. Но Сполдинг начал протискиваться сквозь толпу с таким усердием, что вскоре мы оказались на ведущей в контору лестнице. по ней шло беспрерывное движение. Одни поднимались полные надежд, другие спускались разочарованными. Мы пробили себе дорогу и скоро добрались до бюро.
1: Замечательно интересная с вами случилась история. Если устали, можете ненадолго прерваться, освежить свою память понюшкой табаку, а затем продолжить свое повествование.
2: Вы очень любезны, сэр. В бюро находилось несколько деревянных стульев и сосновый стол, за которым сидел маленький человечек, волосы которого были еще краснее моих. Каждому входившему соискателю он задавал несколько вопросов и в каждом находил какой-нибудь недостаток, мешающий занять вакансию. По-видимому, это место было не так легко получить. Однако, когда очередь дошла до нас, маленький человек отнесся ко мне любезнее, чем к другим, и сразу же запер дверь, чтобы поговорить с нами наедине. «Это мистер Джейпс Уилсон», — объявил мой приказчик.
3: «Это мистер Джейпс Уилсон. Он желал бы занять освободившееся место».
4: «И он имеет на это полное право, так как подходит по все условия. Я даже не припомню, когда мне приходилось видеть такие прекрасные волосы».
2: Он сделал шаг назад, наклонил на бок голову и уставился на мои волосы, пока я сам не покраснел. Тогда он вдруг наклонился ко мне, потряс мою руку и сердечно поздравил меня с успехом.
4: «Каждая минута промедления была бы несправедливостью по отношению к вам. Но вы, конечно, извините меня за некоторые необходимые меры предосторожности».
2: При этом он вцепился обеими руками в мои волосы и начал трепать их так сильно, что я от боли закричал: «Эй, мистер!
4: Эй, мистер! У вас слезы на глазах! Этого доказательства вполне достаточно. Мы должны быть осторожны, ибо нас обманывали два раза с помощью париков и один раз с помощью краски. Я мог бы рассказать вам о таких мошеннических проделках, которые совершенно разочаровали бы вас в человечестве».
2: Он подошел к окну и прокричал, что есть силы, что место занято. Стон разочарования долетел с улицы, толпа разошлась в разные стороны, и вскоре вокруг не было видно ни одного рыжего, кроме меня и менеджера.
4: «Меня зовут Дункан Росс. Я тоже пенсионер фонда, основанного нашим щедрым благодетелем. Женаты ли вы, мистер Уилсон? Имеете ли семью?»
2: Я ответил, что семьи у меня нет. Лицо его тут же приняло скорбное выражение.
4: «Дорогой мой, серьезно говорю вам, что мне очень жаль слышать это. Цель фонда – размножение и распространение рыжих, а не только поддержание их существования. Как это неприятно, что вы оказались холостяком».
2: Тут лицо мое вытянулось, мистер Холмс, ибо я боялся, что не получу места. Но, поразмыслив немного, Росс заявил, что все устроится.
4: «Если бы речь шла о ком-то другом, это обстоятельство непременно явилось бы помехой. Но к человеку с такими замечательными волосами можно быть снисходительным. Когда вы могли бы начать ваши новые занятия?»
2: «Дело обстоит не так просто, так как у меня есть свой маленький бизнес».
3: «Не беспокойтесь об этом, мистер Уилсон. Я пригляжу за делами в ваше отсутствие».
2: «В какое время я буду занят?»
4: «10 до 2.
2: «Так как моя контора загружена больше всего по вечерам, мистер Холмс, особенно в четверг и пятницу, я счел за благо заработать кое-что по утрам на стороне. Тем более, что на своего помощника я вполне полагался. Хорошо, часы мне подходят. А каково вознаграждение?
4: 4 фунта в неделю.
2: А работа?
4: Чисто номинальная.
2: Что вы называете чисто номинальной работой?
4: Вы должны находиться все время в конторе. Или, по крайней мере, в этом доме. Если вы уйдете в рабочее время, то лишаетесь места навсегда. Это правило специально обговорено в завещании.
2: Всего-то 4 часа в сутки. Конечно, я и не подумаю уходить из конторы.
4: Никакие извинения не принимаются. Ни болезни, ни бизнес, ничто другое не будет служить оправданием. Вы должны быть здесь. Или вы теряете место.
2: И все-таки, что за работа?
4: Вы должны переписывать британскую энциклопедию. Первый том в этом шкафу. Чернила, перья и бумага ваши. Мы же обеспечиваем стол и стул. Готовы ли вы завтра же приступить?
2: Конечно.
4: Отлично. В таком случае будьте здоровы, мистер Уилсон, и позвольте еще раз поздравить вас с получением столь хорошего места.
2: Он проводил нас с помощником до дверей, и мы отправились домой. Я не знал, что и сказать, только радовался своей удаче.
5: Целый день эта история не выходила у меня из головы. Но к вечеру я снова упал духом. Мне подумалось, что все это дело просто глупая шутка или грубый обман. Хотя цель подобной авантюры была мне совершенно непонятна. Мне казалось невероятным, чтобы кто-то мог оставить такое завещание и мог платить солидную ренту за такой пустяк, как переписывание британской энциклопедии. Винсент Сполдинг употреблял все усилия, чтобы поднять мое настроение, но все же, отправляясь ко сну, я решился поставить на этом деле крест. Однако утром я счел возможным хотя бы заглянуть в контору. Я купил пузырек чернил за пенни, гусиное перо, 7 листов бумаги и отправился в Попс-Корт. К моему удивлению и радости в офисе все уже было приготовлено для работы. И мистер Дункан Росс ожидал моего выхода на службу. Он распорядился начать с буквы «А». И затем вышел. Однако несколько раз он возвращался, контролируя мое присутствие. В 2 часа он меня отпустил, похвалив за усердие, и запер дверь конторы. Так продолжалось изо дня в день, мистер Холмс. А в субботу менеджер выплатил мне 4 золотых суверена за недельный труд. Так же было и в следующую неделю, и в 3-ю. Я являлся в контору ежедневно к 10 и ровно в 2 уходил. Вскоре мистер Росс стал появляться только по утрам, а затем и вовсе перестал приходить. Тем не менее, я не хотел рисковать таким отличным местом и не покидал комнату ни на минуту, ибо не мог быть уверен, что он не придет. Так прошло 8 недель. Я переписал статьи об абатах, об артиллерии, об архитектуре, об аттике и рассчитывал в ближайшее время взяться за букву «Б». Мои рукописи заняли почти целую полку. Столько перевел я бумаги, перьев и чернил. И вдруг все закончилось.
1: Закончилось?
2: Да, сэр, сегодня утром. Как всегда, я пришел в контору к 10 утра, но нашел дверь запертой, а к ней гвоздиком была прибита карточка. Вот она. Прочитайте ее.
0: Он вынул карточку величиной с лист почтовой бумаги. На ней было написано: «Союз рыжих распущен. 9 октября 1890 года. Шерлок Холмс и я долго разглядывали это краткое извещение и жалостное лицо Уилсона. Но все услышанное нами было столь комично, что, не удержавшись, мы разразились громким смехом. Наш клиент покраснел до самых корней своих огненных волос и закричал.
2: «Я не нахожу здесь ничего смешного. Если вы не можете сделать ничего лучшего, чем смеяться надо мной, я пойду к кому-нибудь еще».
1: «Нет, нет, нет. Я ни на что на свете не променяю ваше дело. Оно так необычно. Но все же, прошу меня простить, в нем есть что-то смешное. Что же вы сделали, увидев эту записку?»
2: «Я был поражен, сэр, и не знал, что мне делать. В соседних конторах никто не мог мне ничего объяснить. Наконец я отправился к домовладельцу, живущему в первом этаже. Я осведомился у него, что стало с союзом рыжих. Он ответил, что никогда не слыхал о подобном союзе. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс».
6: «Дункан Росс, вы говорите? Впервые слышу».
2: «Я говорю о джентльмене из 4-го номера».
6: «А, об этом рыжем?»
2: «Да-да, да-да».
6: «Так его зовут Вильям Моррис. Он адвокат. А пока отделывалась его новая контора, временно арендовал помещение у меня. Он вчера съехал».
2: «Куда?»
6: «Вот, вот он оставил адрес своего офиса. Улица Короля Эдуарда, 17, около собора Святого Павла».
2: «Я отправился по указанному адресу, мистер Холмс, но нашел там только протезную мастерскую. И ни единая душа не знала о существовании Уильяма Морриса или Дункана Росса».
1: «Что же вы тогда сделали?»
2: «Я вернулся домой и спросил совета у своего помощника, но он не мог сказать мне ничего путного. Он уверял меня, что, скорее всего, мне пришлют объяснение по почте и следует лишь подождать немного. Но меня это не удовлетворило. Мне не хотелось бы терять такое отличное место ни с того ни с сего. И так как я слыхал, что по доброте своей вы даете советы бедным людям, попавшим в нужду, то я и решил обратиться к вам».
1: «И поступили мудро. Ваш случай единственный в своем роде, и я с большим удовольствием займусь им. Из вашего рассказа я заключаю, что дело это может оказаться гораздо значительнее, чем видится на первый взгляд».
2: «Уж куда значительнее, сэр? Я потерял целых 4 фунта в неделю».
1: «Что касается лично вас,

0: около месяца.
1: Как вы нашли его?
0: По газетному объявлению.
1: Он был единственный, кто откликнулся на ваше объявление?
0: Нет, я получил с дюжину предложений.
1: Почему вы остановились именно на нем?
0: Потому что он проворен и нетребователен.
1: И согласен был работать за полцены?
0: Да.
1: Как он выглядит, этот Винсент Сполдинг?
0: Худощав, маленького роста, с живыми манерами. Ни бороды, ни усов, хотя на вид ему около 30. На лбу у него белый шрам от ожога кислотой.
1: Я так и думал. А вы не заметили, что у него уши проколоты?
0: Да, он сказал мне, что уши ему еще в детстве проколола цыганка.
1: Так, так, так. Он все еще у вас?
0: Я только что оставил его в конторе.
1: Отлично, мистер Уилсон. Я надеюсь, что уже через день-другой смогу изложить вам свое мнение об этом деле. Сегодня суббота. Быть может, уже в понедельник мы все узнаем.
0: Тогда до понедельника, сэр. Прощайте, мистер Холмс. Вы очень любезны. До понедельника.

0: Итак, Ватсон, что вы думаете обо всей этой истории?
1: Откровенно говоря, ничего не думаю, ибо это дело кажется мне весьма темным и запутанным.
0: Как правило, чем удивительнее случай, тем меньше он запутан. А вот самые обыденные, заурядные преступления раскрываются всегда с большим трудом, подобно тому, как с трудом запоминаются заурядные невыразительные лица. Так что в нашем случае необходима величайшая поспешность.
1: Что же вы намерены предпринять?
0: Покурить, прежде всего. Этот случай требует трех полных трубок. И я прошу вас не разговаривать со мной минут 50.
1: Холмс съежился в кресле, подняв колени к хищному носу, и закрыл глаза. Черная глиняная трубка, похожая на клюв какой-то странной птицы, торчала из его рта. Я думал, что он заснул, и поэтому сам начал подремывать, как вдруг он с решительным видом вскочил и положил свою трубку на камин.
0: «Сегодня в Сент-Джеймс-Холле концерт Сарасаты. Что вы скажете, Ватсон? Ваши пациенты смогут прожить без вас несколько часов?»
1: «Я вполне свободен сегодня. У меня никогда не было слишком обширной практики».
0: «В таком случае надевайте шляпу и поедем. Заедем в Сити, потом перекусим где-нибудь по дороге. Я заметил, что сегодня в программе много немецкой музыки, а я ее решительно предпочитаю французской и итальянской».
1: Мы добрались на метро до Старых Ворот, затем прошли несколько шагов до Кобург-сквер, где разыгралась история, услышанная нами утром. Это была маленькая мрачная площадь, желавшая, однако, выглядеть благородно. Четыре ряда грязных двухэтажных зданий окружали крохотный садик, в котором лужайка с жухлой травой и несколько лавровых кустов вели неравную борьбу с городским смогом. Висящие на углу три позолоченных шара и коричневая вывеска с белыми буквами «Джейпс Уилсон» указывали на помещение, где наш рыжий клиент вел свой маленький бизнес. Здесь Шерлок Холмс остановился, наклонил голову и оглядел дом снизу доверху. Его глаза ярко блестели из полуприкрытых век. Затем он прошел медленным шагом вверх по улице и снова вернулся к углу, внимательно рассматривая окрестные дома. Перед конторой Уилсона он 2-3 раза ударил тростью по мостовой, затем постучал в дверь, которую сразу же отворил гладко выбритый молодой человек, пригласивший нас войти.
0: «Благодарю вас. Я только хотел узнать, как попасть отсюда на Стрэнд?»
2: «Третья улица направо, четвертая налево».
0: «Хитрый парень. Я полагаю, что по хитрости он занимает 4-е место в Лондоне, а по храбрости может рассчитывать даже на 3-е. Я слышал о нем кое-что».

0: Видимо, этот помощник мистера Уилсона играет не последнюю роль в Союзе Рыжих. Уверен, вы позвонили в дверь только для того, чтобы увидеть его.
1: Нет, нет, не его.
0: Кого же?
1: Его брюки.
0: И что вы увидели?
1: То, что я ожидал.
0: А зачем вы стучали по мостовой?
1: Мой дорогой доктор, сейчас время наблюдать, а не болтать. Мы шпионы во вражеской стране. Нам удалось узнать кое-что о Кобург-сквер. Теперь ознакомимся с улицами позади нее.
0: Улица, которую мы увидели, когда свернули за угол Тихой площади, также отличалась от нее, как картина от своей обратной стороны. Это была одна из главных артерий Сити, по которой шло движение на север и запад. По мостовой два потока экипажей непрерывно двигались туда и сюда, а муравьиные полчища пешеходов заполняли тротуары. Трудно было себе представить при взгляде на роскошные магазины и импозантные офисы ту убогую площадь за углом, которую мы только что покинули.
1: Подождите немного. Я хотел бы запомнить расположение зданий. Это же мое хобби – подробно изучать Лондон. Итак, табачник Мортимер, газетная лавочка, Кобургское отделение городского и пригородного банка, вегетарианский ресторан, экипажная фабрика Макфарлена. А затем начинается следующий квартал. Ну что ж, доктор, мы завершили нашу работу, можно немного и побаловать себя. Сэндвич, чашка кофе, и перенесемся в страну виол, где все так сладко, нежно и гармонично, где нет рыжих клиентов с их головоломками.

Музыка была одним из страстных увлечений моего друга. Он сам отлично играл на скрипке и неплохо сочинял. В полном блаженстве просидел он несколько часов в кресле. Его длинные тонкие пальцы иногда вздрагивали в такт музыки. Глядя на ласково улыбающееся лицо, на задумчивые мечтательные глаза, никто бы не подумал, что перед ним неутомимый, безжалостный, хитроумный сыщик. В его удивительном характере проявлялась двойственность натуры. Из сонного, апатичного человека он моментально превращался в полного энергии и огня детектива. Как часто по вечерам отдавался он своим музыкальным импровизациям или погружался в чтение старинных книг. Но внезапно овладевала им страсть к расследованиям, и сила его логических умозаключений возрастала до уровня интуиции, так что люди, незнакомые с его методом, смотрели на него с пугливым удивлением, как на человека, которому дано знать больше, чем простым смертным. Наблюдая за погруженным в музыку Холмсом в Сент-Джеймс-Холле, я подумал, что плохо приходится тем, по чьим следам он идет.

0: Вы, конечно, поедете домой, доктор?
1: Да, пожалуй.
0: А у меня есть еще одно дело, которое займет 3-4 часа. Знаете ли, история на Кобург-сквер весьма серьезна.
1: Почему?
0: Мы имеем дело с подготовкой крупного преступления. Я очень надеюсь, что нам удастся предотвратить его. Но субботний день усложняет нашу задачу. Вечером я буду нуждаться в вашей помощи.
1: В котором часу?
0: Не раньше 10.
1: Я буду на Бейкер-стрит в 10.
0: Хорошо. И положите в карман свой армейский револьвер, доктор. Дело может принять опасный оборот.
1: Он помахал мне рукой и, повернувшись, мгновенно исчез в толпе. Я не считаю себя дураком, но, работая с Шерлоком Холмсом, я всегда чувствую себя таковым, и это меня раздражает. Я слышал и видел то же самое, что слышал и видел Холмс. Но из его слов было ясно, что ему понятно не только уже случившееся, но и то, чему еще предстоит случиться. Мне же положение вещей по-прежнему казалось запутанным и непонятным. Возвращаясь домой, я снова и снова обдумывал все происшедшее, начиная со странной истории рыжего переписчика британской энциклопедии и заканчивая нашим визитом на Кобург-сквер. Припомнил я и многозначительные слова, сказанные Холмсом при расставании. К чему эта ночная экспедиция? Зачем я должен быть при оружии? Куда мы пойдем и что нам предстоит? Холмс намекнул мне, что гладко выбритый помощник нашего клиента – очень опасный человек, замышляющий серьезное преступление. Я старался разгадать эту загадку, но, увы, напрасно. А потому отложил свои размышления до ночи, которая должна была все объяснить. Было 9:45, когда я вышел из дому и через Гайд-парк и Оксфорд-стрит вышел на Бейкер-стрит. У подъезда стояли два извозчика, а войдя в переднюю, я услышал оживленные голоса. Холмса я застал в компании двух человек. В одном из них я узнал полицейского агента Питера Джонса, другим был высокий, худой, мрачного вида господин в черном сюртуке и безукоризненном цилиндре. Холмс, одетый в матросскую куртку, застегнул ее и взял с полки охотничий хлыст с тяжелой рукоятью.
0: «Теперь мы в полном сборе. Ватсон, я думаю, вы знакомы с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда. Позвольте вас также представить мистеру Мерривезеру, который тоже примет участие в нашей ночной прогулке».
2: «Как видите, доктор, мы опять будем охотиться парой. Наш друг умеет выслеживать дичь, но ему нужна в помощь старая охотничья собака».
3: «Надеюсь, что мы будем охотиться не за узкой».
2: «Уж вы положитесь на мистера Холмса, сэр. У него свои собственные методы, от которых отдает, извиняюсь, теорией и фантастикой. Но задатки детектива в нем есть, безусловно, есть. Нужно признать, что раз или два он был ближе к истине, чем официальная полиция. Например, в деле об убийстве Шольто или о сокровищах Агры».
3: «Если вы так уверены, мистер Джонс, то я совершенно спокоен. Но мне жаль пропускать вечернюю партию в Робер. Сегодня будет первый за 27 лет субботний вечер, который я проведу не за карточным столом».
2: «Джон Клей – убийца, вор и мошенник. Несмотря на молодость, он преуспел в своей профессии, и я ни на кого не надел бы наручники с большим удовольствием, чем на него. Он выдающийся в своем роде человек, этот Джон Клей. Его дед был герцогом. Сам он учился в Итоне и в Оксфорде. У него умная голова и ловкие руки. Мы повсюду натыкаемся на его следы, но никак не можем его поймать. Он грабит кого-нибудь в Шотландии на этой неделе и собирает деньги на сиротский дом в Корнуэлле на следующий. Я преследую его уже несколько лет, но ни разу даже не видел его».
0: «Надеюсь, что сегодня ночью смогу познакомить вас. Я тоже несколько раз сталкивался с мистером Джоном Клеем и разделяю ваше мнение. Он знаток своего дела. Однако уже минуло 10, и нам пора отправляться. Вы поезжайте в первом кэбе, а мы с Ватсоном сядем во второй».
1: Во время нашего долгого пути Холмс не отличался общительностью. Он откинулся на спинку экипажа и насвистывал мелодии Сарасаты. Мы колесили по лабиринту ярко освещенных улиц, пока, наконец, не добрались до Фарингтон-стрит.
0: Теперь мы почти у нашей цели. Мэривезер, директор банка, и лично заинтересован в исходе нашей экспедиции. Джонс тоже будет не бесполезен. Он неплохой парень, хотя совершенный тупица в своем деле. Впрочем, у него есть и достоинства. Он отважен, как бульдог, и цепок, как краб. Его клешня, схватив кого-нибудь, не разожмется. Мы приехали. Они уже ждут нас.
1: Мы очутились на той же оживленной улице, где были сегодня утром. Отпустив извозчиков, мы последовали за мистером Мэривезером по узкому проходу до боковой двери, которую он нам открыл. Мы оказались в маленьком коридорчике, в конце которого были массивные железные двери. Пройдя сквозь них, мы спустились по каменной лестнице и оказались у еще одних дверей, тоже весьма внушительных. Мистер Мэривезер зажег фонарь, провел нас по темному коридору, открыл еще одну дверь, и мы, наконец, очутились в сводчатом помещении, похожем на погреб или склеп. Повсюду в беспорядке стояли большие корзины и тяжелые ящики. Холмс поднял фонарь и оглядел потолок.
0: «Сверху проникнуть сюда не так-то легко, Мэривезер. И снизу тоже».
1: Мистер Мэривезер стукнул тростью по полу и с удивлением воскликнул.
3: «Черт побери, какой странный звук!»
0: «Я должен попросить вас соблюдать тишину, мистер Мэривезер. Иначе вся наша экспедиция будет сорвана». «Не будете ли вы добры присесть на один из этих ящиков и не вмешиваться?»
1: С обиженным выражением лица Мэривезер сел на одну из корзин, а Холмс опустился на колени и с помощью лупы и фонаря стал исследовать каменные плиты пола. Понадобилось несколько секунд, чтобы удовлетворить его любопытство. Затем он вскочил на ноги и спрятал лупу в карман.
0: «У нас в запасе по меньшей мере час. Так как они не могут ничего предпринять, пока наш рыжий приятель не уляжется в постель. Но уж тогда они не станут терять ни минуты, так как чем быстрее закончат они свое дело, тем больше времени останется им для того, чтобы скрыться. Мы теперь находимся, Ватсон, как вы, несомненно, догадались, в подземном хранилище одного из ведущих лондонских банков. Мистер Мэривезер, председатель совета директоров, и он вам объяснит, почему самые дерзкие лондонские преступники именно сейчас относятся с таким интересом к этой кладовой.
3: В этом подвале хранится французское золото. Нас несколько раз предупреждали, что оно находится под угрозой.
1: Французское золото?
3: Да. Несколько месяцев назад выдался случай увеличить наш капитал. И с этой целью мы заняли 30 тысяч наполеондолларов у французского банка. Стало известно, что мы даже не стали распаковывать эти деньги. Они до сих пор лежат в хранилище. Я, к примеру, сижу на корзине, в которой содержится 2000 наполеондолларов, завернутых в восковую бумагу. Наш наличный резерв намного превышает обычную для одного отделения банка сумму. И это заставляет совет директоров беспокоиться.
0: Для этого есть все основания. Ну что ж, я полагаю, что в течение ближайшего часа дело подойдет к финалу. А пока придется, мистер Мэривезер, притушить этот фонарь.
3: И сидеть в темноте?
0: Боюсь, что да. Я положил колоду карт в карман, так как нас здесь четверо, и мы могли бы составить вам партию, но я вижу, что наши противники основательно подготовились, и было бы рискованно сидеть при свете. Кроме того, нам нужно определиться с местами. Мы имеем дело с опасными людьми, и они могут причинить нам неприятности, если не принять мер предосторожности. Я стану за эту корзину, а вы спрячьтесь вон за тот ящик. Когда я направлю на разбойников фонарь, наваливайтесь на них. Если они откроют огонь, Ватсон, без колебания стреляйте на поражение.
1: Я положил свой револьвер со взведенным курком на деревянный ящик, за который и спрятался. Холмс накрыл фонарь и оставил нас в абсолютной темноте. Только запах горячего металла сообщал нам, что фонарь не погашен и что свет может снова появиться в необходимый момент. Меня, возбужденного долгим ожиданием, охватила депрессия от этой неожиданной темноты, от холодного и сырого воздуха.
4: Негодяям остается только один выход – назад, на Кобург-сквер. Надеюсь, вы исполнили мою просьбу, Джонс.
2: Я поставил инспектора и двух офицеров у входа в дом.
4: Отлично. Мы перекрыли все пути. Теперь нужно ждать и молчать.
1: Как тягостно время ожидания. Впоследствии выяснилось, что прошел всего час с четвертью, а тогда мне казалось, что целая ночь прошла, и наверху уже рассветает. Члены мои были скованы, так как я не смел шевельнуться. Нервы были напряжены. Слух сделался таким острым, что я не только слышал дыхание моих спутников, но и мог отличить пыхтение толстяка Джонса от легких вздохов директора банка. И вдруг я заметил тонкий луч света. Сначала каменная плита только осветилась снизу, затем между плит образовалась желтая полоска. Потом бесшумно раздвинулись две плиты, и появилась рука. Белая, почти женская рука торчала из пола в самой середине освещенного пространства и шевелила пальцами. Через минуту она также внезапно исчезла. Отверстие в полу закрылось, и все опять погрузилось во тьму. Лишь узенькая щель между плитами пропускала слабый свет. Пауза была, однако, недолгой. Вдруг с резким скрипом перевернулась одна из белых плит, и в образовавшемся квадратном отверстии появился фонарь. Оттуда же высунулось гладкое, почти детское лицо. Затем две руки уперлись в края отверстия, показались плечи, туловище, и вот уже во весь рост незнакомец стоял на полу возле ямы и помогал выбраться своему спутнику, такому же худому и гибкому, с бледным лицом и с копной рыжих волос на голове.
5: «Все в порядке? Инструменты, мешки у тебя?» «Черт! Спасайся, Арчи! Спасайся, а я их задержу!»
1: Выскочив из укрытия, Шерлок Холмс схватил мошенника за шиворот. Второй вор ринулся вниз. Джонс успел схватить его за фалду пиджака, которая с треском оторвалась. Блеснул ствол револьвера в руке задержанного, но Холмс выбил его ударом охотничьего хлыста, и оружие зазвенело, упав на каменный пол.
0: «Бесполезно, Джон Клей. Вы попались».
5: «Вижу! Но напарник мой ушел, оставив вам только фалду пиджака!»
0: «Три агента поджидают его у дверей».
5: «Вот как? Вы приняли все меры? Примите мои поздравления!»
0: «А вы мои. Ваша рыжая идея весьма оригинальна и эффектна».
2: «Сейчас вы встретитесь со своим спутником. Он быстрее меня шныряет по норам. А я надену на вас наручники».
5: «Не касайтесь меня своими грязными руками! Или вы не знаете, что во мне течет королевская кровь? Будьте же добры, обращаясь ко мне, говорить «сэр» и «пожалуйста».
2: «Хорошо, сэр. Марш наверх! Пожалуйста. Там уже ждет кэп, который отвезет ваше высочество в полицейский участок».
5: «Это звучит уже лучше».
1: Клей вежливо раскланялся с каждым из нас и в сопровождении агента спокойно удалился.
3: «Мистер Холмс, я правда не знаю, как наш банк может отблагодарить вас. В своей совершенной манере вы раскрыли и предотвратили самую дерзкую попытку ограбления из всех известных в моей банковской практике».
0: «Мне нужно было свести старые счеты с мистером Джоном Клеем. Я думаю, ваш банк возместит мне незначительные расходы, понесенные мною, а в качестве гонорара я уже получил уникальный опыт, а также удовольствие от замечательной истории о союзе рыжих».
1: Рано утром мы сидели на Бейкер-стрит, тянули виски с содовой, и Холмс объяснял мне ход своих рассуждений.
0: «Понимаете, Ватсон, мне изначально было ясно, что вся эта глупая история с Союзом Рыжих и переписыванием британской энциклопедии имеет одну цель. удалять нашего простоватого клиента из дома каждый день на несколько часов. Средство для этого было выбрано, конечно, курьезное, но вряд ли можно было придумать лучшее. Цвет волос нашего бедного брокера подсказал изощренному уму Клея этот план. Еженедельные 4 фунта в неделю не были лишними для Уилсона, а для грабителей они были мелочью, ведь они играли на тысячи. Поэтому они печатают в газете объявление. Один негодяй арендовал временно помещение под контору, другой уговорил своего хозяина сходить туда, и оба вместе обеспечили его отсутствие по утрам. Как только я узнал, что помощник согласился на половинное жалование, я понял, что он устроился на службу неспроста.
1: Но как вы проникли в их план?
0: Если бы в доме жили женщины, я бы предположил обычную любовную интрижку. Но повода к этому не нашел. Состояние нашего клиента таково, что взять у него нечего, тем более с такими масштабными приготовлениями. Следовательно, имелось в виду что-то совсем иное. Что же именно? Я вспомнил об интересе помощника к фотографии, о том, что он пропадал частенько в подвале. Вот где была разгадка. Я навел справки об этом таинственном помощнике и пришел к выводу, что имею дело с самым дерзким лондонским преступником. Он что-то делает в погребе по несколько часов ежедневно в течение 2 месяцев. Чем же он там занимается? Только одним. Роет туннель, ведущий в какое-нибудь другое здание. Вот к какому заключению я пришел и отправился вместе с вами на Кобург-сквер. Вы удивились, когда я стукнул тростью по тротуару, а я хотел узнать, где прокладывается подземный ход – перед домом или за ним. По звуку я убедился, что перед фасадом его не было. Тогда я позвонил, и дверь мне открыл, как я и ожидал, помощник. Хотя мне приходилось с ним сталкиваться прежде, лица его я никогда не видел. Да, оно меня и не интересовало. Я взглянул на его колени. Они были грязны, помяты, протерты. Они говорили о долгих часах, проведенных на земляных работах. Оставалось лишь выяснить, куда прокладывался подземный ход. Я свернул за угол, увидел банковскую вывеску, и для меня все стало ясно. После концерта вы уехали домой, а я отправился в Скотланд-Ярд и затем к председателю правления банка.
1: А почему вы решили, что попытка ограбления произойдет именно этой ночью?
0: То обстоятельство, что они закрыли свою контору, служило ясным доказательством того, что их больше не беспокоило присутствие мистера Уилсона, а значит, их подземный ход был готов. Понятно, что они должны немедленно им воспользоваться, так как он может быть обнаружен, а золото может быть переправлено в другое хранилище. Суббота была всего удобнее для выполнения этого плана, потому что у них в запасе появлялись лишние сутки. По всем этим соображениям я ожидал их прихода именно сегодня ночью.
1: Какая блистательная цепь, в которой каждое звено логически связано с предыдущим.
0: Эти расследования спасают меня от скуки, но, увы, я чувствую, что она снова овладевает мною. Вся моя жизнь – постоянное усилие избежать тоскливого однообразия будней. Эти маленькие загадки помогают мне слегка развлечься.
1: И вы становитесь благодетелем человечества.
0: Пожалуй, кое-какую пользу я могу принести. «Человек – ничто, дело – все», как писал Густав Флобер в письме к Жорж Санд.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

Бегут дороги по лесу, по пустыне в ранний и поздний час. Люди по ним ходят,

и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги, вот мы сшиблись клином, тёмен, ох, тёмен час. Это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою.

ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на

и свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Ну, если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный, и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, дорос такой, и сами они такие, дорос такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей пикселей, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я его ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Motorola или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Motorola как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась FunTouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, боится ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с OriginOS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, OriginOS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепада в громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое кэнши? Кэнши – это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, кэнши – это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Shot, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить.
0: Инфотрон.
1: Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor, модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kenshi. Потому что там нет этой оболочки. И все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет. И доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнения на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix, и Tecno, и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки. Она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства, хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой, два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам, то есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава четвертая. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мэлли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
1: «Кого-то уже узнали?»
0: «Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
1: «По прошлым их деяниям всех. По нынешним никого. Пока».
0: «А вы знаете про нынешние?»
1: «Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
0: «А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
1: «Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
0: «Нет. Вроде миссионерских территорий?»
1: «Верно, вроде»,
0: — опять улыбнулся О'Мэлли.
1: «В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
0: При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосты. Поэтому созрел следующий вопрос. А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным.
1: Ничего странного, я все объясню.
0: Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
1: Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал.
0: Он усмехнулся и добавил.
1: «Это немного ускорило наш контакт с вами, но несущественно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности».
0: «С чем этим?» — решил я уточнить.
1: «С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например».
0: Мэлли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору.
1: «С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку и подталкивает их к новым преступлениям».
0: «А федеральное правительство?»
1: «Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
0: «Мне оставалось только сказать правду. Незначительное».
1: «Верно».
0: Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
1: «Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходит в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
0: «Хм. Вообще-то я уже об этом думал, ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
1: «Вот и мы так думаем, и всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
0: «Всегда — это как долго?»
1: «Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
0: О'Мэлли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
1: «Что-нибудь хотите?»
0: — спросил он меня. «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
1: «Понимаю»,
0: — усмехнулся он.
1: «Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
0: Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
1: «Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
0: «Это точное сведение?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
1: «Это ложь»,
0: — ответил священник, отпив воды.
1: «Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
0: «Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
1: «Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних. В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая в тайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебные отношения не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем. Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонение на маранов, — предположил я.
2: — Разумеется, — кивнула Мэйли. — Это было тогда политической проблемой, и мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
1: — А что было на самом деле?
2: — Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению — в жертвоприношение христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
1: Половина? Треть? — решил я уточнить.
2: Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось. Для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились. А если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению.
1: О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил.
2: Фактически, всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть.
1: И добилась?
2: И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать.
1: Тут подоспела политика и... Завершил я его мысль.
2: «Совершенно верно», — сказал он. «Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив, с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
1: «Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
2: «Верно». Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание.
1: Хм, уже интересней.
2: Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением. Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей, но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
0: Вот так, все интереснее и интереснее.
2: То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве,
1: да, до возраста конфирмации, который мы полагаем примерно в 14 лет.
2: Так вы все же связываете веру и это? Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
1: «Мы не знаем», — сказал Омейли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...»
2: Он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну.
1: «Монах подходил под требование, и он исчез. После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?»
2: «Нет».
1: «Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается».
2: Мейлис хлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
0: «Как часто?»
1: «Сведения разнятся, сказать точно я не могу. Раз в год, не знаю, раз в два года...»
2: Он пожал плечами. «Но надо».
1: «Надо».
2: «И что было дальше?»
1: «Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает».
2: «А процессы с евреями после этого?»
1: «Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой».
2: «То есть все прекратилось?»
1: «Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого — Джека-потрошителя».
2: «Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
1: «Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались. Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно, с момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола».
2: Умейли пальцами изобразил кавычки.
1: «То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха».
2: «А позже были понятные доказанные случаи?»
1: «Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?»
2: «Один парнишка работает программистом».
1: «И долго он над ним работал?»
2: «Нет, не знаю, вечер», — предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
1: «А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
2: «Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
1: «Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
2: Умейли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
1: «Убежище, долгую жизнь, возможность спрятаться, но не более, потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?»
2: «Верно», — кивнул я.
1: «Вы их видели?»
2: «Видел, даже убивал», — немного выпендрился я. «Ничего сверхужасного».
1: «А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?»
2: «Нет», — ответил я без малейших раздумий. «Не думаю, что получилось бы. Даже с пулеметом не прошел бы, думаю, потому что твари наверняка бы сбегались на выстрелы. Ну, мне так кажется. Их много, очень много их было в городе.
0: Можно представить, как они нападали бы со всех сторон. Нет, не отбился бы. Машина нужна. Машина рулит.
1: До появления автомобилей не было возможности устраивать внизу пути, — сказал священник. До появления интернета не было возможности создавать большие банды, способные туда спускаться. И не было в этих краях ничего такого, что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками.
0: — С наркотиками тоже было? — удивился я.
1: — Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
0: — Расскажете?
1: — Это у вас кофе?
0: Улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. — Хотите? — с готовностью предложил я.
1: — Не откажусь.
0: — Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся.
1: — Стаканчики здесь есть.
0: Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. — Это глумление над кофе, — отказался я. — Есть чашки. Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
1: — Хороший кофе,
0: — сказал священник, осторожно отпив.
1: — Только горячий очень. — Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?
0: Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает. Ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
1: Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании, — подсказал он.
0: — Ну да, помню, видел когда-то очень давно, — вспомнил я. Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее.
1: — Верно, — кивнул он. — На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях, об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно.
0: «Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
1: История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец Марк Килрой. Сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку.
0: Активно?
1: Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
0: И?
1: Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Серена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов.
0: Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?
1: Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же.
0: О чем?
1: О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать, и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия.
0: А что насчет подвалов и темных мест?
1: Чуть позже.
0: Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
1: Нашли также много останков животных.
2: Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило.
0: Меня тоже очень, даже в кино.
2: Действительно, странное место для вуду.
0: Согласился со мной О'Мэйли.
2: Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они назвали того, кто приносил жертвы на ранчо. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать Эль Падрино, человека, который все это устроил. И что сами они под защитой темных сил легко уйдут от любой ответственности.
0: Ушли?
2: В тюрьму на 35 лет каждый.
0: — усмехнулся О'Мэйли.
2: — Здесь они немного ошиблись. А полиция взялась за поиски Эль Падрино, которым оказался Адольфо Констанцо.
0: — Кто он?
2: — Как я сказал, Адольфо приехал в Матаморос из Майами. Он был сыном 15-летней кубинской эмигрантки, которая исповедовала вуду и слыла среди своих соседей и знакомых брухой, то есть ведьмой. Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла. Вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы, распинала у них на дверях мертвых животных, ну и все прочие атрибуты присутствовали.
0: «Не побили?» — поинтересовался я.
2: «Район был такой, что бить боялись», —
0: засмеялся священник.
2: «Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны.
0: А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится. Опять вернулся я к фильму.
2: «Кино есть кино»,
0: — развел руками О'Мэйли.
2: «Говорят, что Адольфо показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфо не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сонароса, где в основном проститутки обоего полу, на улицах.
0: «Впечатляет».
2: «Ну, вот так».
0: Он снова отпил маленький глоток кофе.
2: Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
0: «Это какие?» Уже совсем заинтересовался я.
2: Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками, с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
0: Верили?
2: Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, Святой Смерти. Так что вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы от пасов руками к жертвоприношениям.
0: Человеческим?
2: Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
0: «Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
2: «Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
0: «А что потом?»
2: «Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много. Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов он потребовал от Гильермо половину его доходов,
1: заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите.
0: И Гильермо это проглотил?
1: Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого. Умейли допил кофе и просто крутил чашку в руках. А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг.
0: Как у Килроя?
1: Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического, опять жесть кавычек, авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Соса, наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфа. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфо так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось.
0: А смысл?
1: Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. А она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфо к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с 2-летним сыном похитили конкуренты. И Адольфо со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти 2 человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили, не знаю почему. Но звезда Адольфо в его глазах взошла окончательно.
0: «Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана».
1: А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении.
0: Удачно пророчествовал.
1: Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал. И Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило.
0: В кино они крошили полицейских пачками.
1: «Кино есть кино», —
0: повторил Мэйли, усмехнувшись.
1: На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3. Что тот и сделал. Остальные сдались.
0: Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
1: Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили, — продолжил Омелли. Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии.
2: А фактически?
1: Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
2: То есть она у вас? Все же уточнил я.
1: У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
2: И что она рассказала?
1: Она рассказала, что Эль Падрино примерно за год до своей смерти ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких.
2: Так, вот это уже серьезнее и ближе к теме.
1: Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль Дуби и сбрасывал в реку. Адольфа было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из четверых мальчишек он отобрал двоих, заставив их убить двух других, оказавшихся бесполезными.
2: «Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
1: «Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось. Думаю, что он узнал, что мальчишки могут

0: Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?
1: Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?
0: — Грасиэлы? — переспросил я. — Разумеется.
1: — Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?
0: Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? — В 11?
1: — Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо.
0: — И проложила путь снизу?
1: — Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфа, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она многое от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфа, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
0: И она решила найти Луис Гонсалес, так?
1: — Верно. Нанял Брю ее брат. Но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
0: Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. Скажите, почему я могу спускаться вниз?
1: Кого вы убили в детстве?
0: Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить. По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?
1: Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме, а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все, без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны.
0: Как-то своей ценности я не ощутил, если честно.
1: Ну почему же?
0: Усмехнулся священник.
1: По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?
0: Нет, не досаждает. Вынужден был признать я.
1: А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку.
0: Да, хочу. Не стал я скрывать.
1: Когда вы здесь закончите,
0: он мягко улыбнулся,
1: я имею в виду Панаму, то мы вам поможем, приложим все силы.
0: Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса? Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
1: Так точно мы сказать не можем. Но недалеко от границы. Вы нам нужны.
0: Я догадываюсь, вздохнул я. Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения.
1: «Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?»
0: — спросил у Мэйли. «Да.
1: Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром, даром видеть и чувствовать зло». «Никто этого больше не может. А вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору».
2: Глава 5.

0: Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
1: «Отец Альварес», — представил мне его О'Мейли. «Серхио Руднев».
0: «Очень приятно». «Поехали, прошу в машину». Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме. Да и ветерок чувствовался.
1: «Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине», — сказал О'Мейли. «И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой».
0: «Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса». Дорогу я не очень хорошо запомнил, только движение и шум вокруг, мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, после чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери. Обставленный не вычурно дорогой, а скорее сделанный под простую патриархальную старину мебелью. Полное ощущение того, что попал куда-то в 19 век. Человек с зализанными волосами провел нас в просторную гостиную, распахнутое французское окно которое выходило в сад. Жестом пригласил присаживаться и встал в дверях. А навстречу нам поднялась грузная немолодая женщина с нездорово обвисшим широким лицом, с рыжеватым париком на голове. Одета она была довольно скромно, но в глаза бросалось кольцо с огромным бриллиантом и накрашенные ярко-красным лаком длинные ногти на покрытых пятнами темных пальцах. «Грасиэла?» Первым подошел к ней отец Альварес, чуть приобнял. «Это мои гости, отец О'Мейли и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы. Прошу садиться, господа». Грасиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?» От обеда отказались, но все попросили воды. Грасиэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой. «Чем могу вам помочь?» — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
1: «Сеньора Рохас», — заговорил О'Мейли, — «мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме, но он успел отыскать тех, кого должны были найти».
0: Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
2: «Наши гости все знают», — сказал тот. «Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву». «А что это Гонсалес?» — спросила Грасиэла.
1: «Она вовлечена во все», — снова заговорил О'Мейли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
0: Грасиэла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
2: «Где она сейчас?»
0: О'Мейли глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте, как и двоих ее сообщников».
2: «Все они слуги дьявола?»
0: Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно. Я просто кивнул в ответ.
2: «Их много?»
0: «Не больше десятка», — ответил я. Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе.
2: «Вы не полицейский, Кабальеро, нет?»
0: — спросила она.
2: «Нет». «Это хорошо».
0: Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
2: «Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
0: «Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
2: «Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
0: «Это решит ее отец».
2: «А если он решит ее отпустить?»
0: Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю. Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет. Или причину не оставлять ее на свободе».
1: «На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред», — сказал Мэйли. «У нее будет возможность раскаяться в содеянном».
2: «Такие не могут каяться», — усмехнулась Грасиэлла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но, может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия, я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
0: Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
1: «В любом случае она будет недоступна для мира, а мир недоступен для нее», — снова заговорил Мэйли. «Это даже не монастырский постриг, Грасиэлла, это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
2: «Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
1: «Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он. «Об Адольфо Констанце».
2: «Жрец — дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
0: «Расскажете?» — спросил я.
2: «Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
0: Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
2: «Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас. Но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится».
1: «Ты устояла»,
0: — тихо сказал отец Альварес.
2: «Мне не надо было устаивать», — опять усмехнулась она. «Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны. И след потерялся».
0: «Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию».
2: «Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела».
0: Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Грасиэлла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала.
2: «Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она.
0: Глава 6. Знала она не так, чтобы очень много, но какую-то информацию дала. Больше она заинтересовала Омелли, который собирался продолжать расследование в Майами. А для меня там особо ничего не было. Разве что в самом конце разговора, когда мы уже уходили, она остановила меня и протянула карточку без имен, с двумя телефонными номерами и электронной почтой. И сказала, не стесняясь священников: «Я немногим могу сейчас помочь, но все же могу, сеньор. Если в Панаме понадобится что-то, например, разное, деньги или убежище, или потребуется кого-то спрятать, хорошего человека или плохого, надо просто позвонить или написать сюда, представиться, и вам помогут. Просто делайте то, что делаете». На этом мы расстались. Не знаю, был ли мне вообще смысл бросать все и лететь сюда. Разве что из-за разговора о Мелле. Хотя да, из-за этого стоило, пожалуй. Теперь мне виден, по крайней мере, расклад, и понятно, чего от меня ждут. А еще интересно узнать, что я такой уникальный. Правда, интересно. Это чем-то даже льстит. Правда, можно было рассказать об этом в Панаме, но да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь летим обратно. Надеюсь, что пилоты за время нашего отсутствия успели отдохнуть, а самолет обслужили. Обедали тоже в самолете, прикупив по пути коробку неизменных тамалес, запивая их апельсиновым соком из пакетов. Потом Амелли взялся читать, а я уснул. Сказалась бессонная ночь. И проснулся только тогда, когда самолет остановился на своей стоянке. Священник разбудил, а так я даже посадки не заметил. Не выспался, понятное дело. В самолете вообще не выспишься, но как-то поспал. Выбрался с тяжелой головой, слепающимися глазами, с онемевшей спиной и задницей, на ватных ногах. Весь набор удовольствий, в общем. У машин мы с отцом Амелли расстались, пожав друг другу руки. С утра он улетал в Америку. Ну что, приятно было познакомиться. Правда, не знаю, насколько я в восторге от тех планов, которые иезуиты имеют на мой счет. Ох, не восхищает меня идея становиться настоящим католическим воином света. А с другой стороны, в чем-то он прав. Я ведь уже видел то, что могут совершить люди, нашедшие способ спускаться вниз. И что им нужно для этого? Тогда кто должен их искать, ловить и притягивать к ответу, если не тот, кто может? Вот я, оказывается, могу, а больше никто. Я могу чувствовать спуски, я могу даже ощущать некоторых из... Как их вообще называть, к слову? Не могу им достойного имени придумать. Упыри, да и все. Но больно драматично звучит. И что мне потом делать? Озадачил меня иезуит. Открыл машину и первым делом выловил из бардачка кобуру с пистолетом. Нацепил ее на ремень под рубашку. Потом подвесил поч с запасным магазином. Уселся за руль, поерзал на сиденье, пытаясь пристроиться поудобнее, онемевшей спиной. Силой потер лицо, пытаясь согнать сон. Мне еще за рулем уснуть не хватает. Мелькнула даже дурацкая мысль разложить сиденье и прямо здесь уснуть. Настолько тянуло. Но поскольку совсем дурацкая, то я ее сходу отмел. Все, домой. Нет больше сил существовать вне пределов квартиры. Хотя нет, надо сперва все же дозвониться Джеффу, узнать, что у них делается. Ответил он примерно после четвертого гудка. «Привет, я вернулся», — сказал я сразу. «Как у вас?»
1: «Штатно, по плану», — послышался его голос в трубке. «Разве что Гонсалес звонил, интересовался, как у нас дела. Я сказал, что завтра рассчитываем на результат с большой долей уверенности».
0: «Откуда уверенность?»
1: «Виктор разобрался в их компьютерах. Убийство семьи они сняли на видео и сохранили. Причем снимали друг друга. Отпираться бесполезно».
0: «Ну вот, приговор будет. По крайней мере, доченька не будет отпираться. Или если будет, то без пользы, я думаю».
1: «Гонсалес видел?» «Да, я отослал. У тебя какие-то новости есть?»
0: «Есть, но не слишком срочные», — чуть подумав, ответил я. «Есть история, проблема, но это терпит, хоть до завтра, хоть до следующей недели. И да, нам предложили некую помощь, если вдруг понадобится. Но я бы не спешил пользоваться предложением».
1: «Кстати, Гонсалес сказал, что ему предлагают продать его дом».
0: «Что?» — удивился я.
1: «Кто?» «Твой адвокат, как там его, Паломарес?»
0: «Да, Паломарес. Я чуть до речи не потерял от удивления.
1: Зачем это ему?» «Я так понял, что заработать хочет. Какой-то фонд скупает недвижимость здесь, и он хочет воткнуть их дом с убийством в большую пакетную сделку».
0: «Странно. Хоть и реально, наверное. Мануэль — человек без особых сентиментов, если дело касается его заработка. Наверняка ведь предложили совсем мало денег».
1: «Гонсалес не уточнял».
0: «Хорошо, я попробую уточнить сам. Отключившись от Джеффа, сразу набрал Паламареса на мобильном, рассчитывая на то, что он отключил переадресовку звонков секретарского телефона. Нет, не отключил. С ним это постоянно случается. Офисный автоответчик на проводе. Сказал после сигнала, чтобы он мне перезвонил. И отключился сам. Все, теперь домой. Ночь же вообще-то глухая. Может, и хорошо, что я до Мануэля не дозвонился. А то выслушал бы всякого, о себе много. Джеффа-то в любое время сейчас звонить можно и нужно. Вот он и не удивился. А другим бы не надо. Это я точно совсем слабо соображать начал. Ехалось через город быстро, благо улицы были наполовину пустыми уже. Минут за 15 до Destiny Tower добрался. По привычке было сунулся к гаражным воротам, но все же спохватился в последнюю секунду, проехал мимо. Эта машина там светиться не должна. Так что на прежнее место ее, на соседнюю улицу, пешочком пройдусь. Нашел стоянку на Авенида Мексико. Поставил машину, огляделся, не заметив ничего подозрительного. Впрочем, если следят с умом, то и не замечу. Так, как я шел в прошлый раз к дому? Обходил против часовой стрелки. Значит, сегодня по часовой пойду. Вокруг всего квартала. Пусть оно и дольше. На улицах здесь пусто. Авенида Бальбоа и окрестности больше днем оживлены. В магазинное время. А к вечеру ближе вся суета уезжает в места клубные и ресторанные. А это уже не здесь. Кстати, надо бы кафешку посмотреть, ту, что поблизости, которую на продажу предлагают. Тоже ведь не последней важности дело. Интересно, Гонсалес заплатит, как и обещал, или начнет вала вертеть? В принципе, он кажется человеком серьезным, но при этом в полном неадеквате в последнее время. Что и понятно, но все же. Хотелось бы, чтобы заплатил, как договаривались. Тогда бы все мои проблемы с той же Роситой и ее будущими доходами решились бы на раз. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я поправил ремень сумки на плече, а заодно проверил, как рука ложится на рукоятку пистолета под выпущенной наружу рубашкой. Я уже близко к дому, соответственно, вход — одна из наиболее опасных точек. Въезд в гараж и вход. Если за мной кто-то охотится, где он будет стоять? Он будет стоять так, чтобы видеть обе точки. Не думаю, что кто-то будет с газеткой сидеть, слежка — дело долгое. Это будет машина на ближней стороне дороги и тротуара, направленная как раз в сторону входов. Так, вот и выход на Авениду. Есть такая машина? А есть. Вон стоит белый фургон «Транзит», не слишком новый. В Великобритании, говорят, транзиты вовлечены в 9 ограблений из 10. Как-то так. Но водителя я не вижу. И вообще ничего не вижу. Так что он может и просто стоять. В стоящих транзитах нет совершенно ничего экстраординарного. Они по всему городу стоят себе и стоят, никому не угрожая. Я замедлил шаг, прикидывая, что делать дальше. Пойти и просто заглянуть в фургон? Если они хотят меня завалить, то для них это будет настоящим подарком. Сам подставляюсь, стреляй не хочу. Нет, не годится. Что еще? Еще можно ствол вытащить и аккуратно держать в руке, прямо перед сумкой, прижимая ее к себе. А зайдя в подъезд, сунуть не назад в кобуру, а в карман этой сумки. Никто и не заметит, а я буду вооружен и уже готов к стрельбе. Как решил, так и сделал. Заодно на боевой взвод курок большим пальцем оттянул, чтоб уж совсем готовым быть. Так, на улице пусто. Меня опознать без проблем. Разве что не должны меня ждать с этого направления. Это уж точно. Я нашего противника уже оценил. Уголовники-любители. Убивать беззащитных — дело нехитрое. Больших умений не требуется. А вот подготовки настоящей нет никакой. Это уж точно. Поэтому если и ждут, то ждут того, что я попру домой по кратчайшему маршруту. Или все же сунуться к транзиту. За мной же никто не наблюдает. С этой стороны металлический борт. В кабине никого не видно. Если там кто есть, то он, скорее всего, залег. Так, а если залег, то что, меня уже заметили? Что еще может быть? Можно куда-то снайпера посадить, даже с ночником. Но куда и как? К тому же, если я приеду в гараж на своей машине, у снайпера возможности резко убавиться. В таких случаях надежнее стрелок с пистолетом, который подошел к жертве близко. А так стекло отклонить пулю может, и никакой гарантии, что стрелку даже удастся рассмотреть жертву в машине. Нет, со снайпером не сработает, не тот случай. Снайпер — это на пешехода. Или нет никого? Может, и нет, но исходить будем из того, что есть. А если есть, то, скорее всего, в этом самом фургоне. Очень уж правильно стоит. А стал бы я так засаду устраивать? Нет, однозначно. потому что слишком очевидно. А что бы сделал я? Разделил бы стрелка или стрелков и наблюдателя. Наблюдателя посадил бы там, где его сразу не разглядишь, в машине поодаль, и дал бы бинокль. Света у здания вполне достаточно для хорошей оптики. А стрелков, которые на связи, разместил бы в другой машине, которая близко, но которую не заподозришь, она будет стоять неудобно. Стрелки покинут ее по команде наблюдателя, встретят жертву в удобном месте и там ее уложат. Все. Значит, они могут сидеть как в фургоне, так и где-то еще. Единственное, что может сыграть в мою пользу, если здесь вообще какая-то засада есть, так это то, что я иду все же с неправильной стороны. А фургон я проверю. Это описывать долго. Все эти мысли на самом деле пронеслись в голове так быстро, что я и нескольких шагов сделать не успел. Навелся на транзит и пошел к нему, описав дугу и приближаясь с угла. Так, чтобы видеть и глухой борт, правда, со стеклянными тонированными окнами в задних дверях, и сдвижную дверь, и дверь пассажирскую. Если в кабине кто-то появится, то я его замечу сразу, тут без вариантов. И сомневаюсь, что кто-то выстрелит в меня из кузова через окно под таким углом. Пуля точно в сторону уйдет. А заодно и разрушиться может. И задавить не получится, хотя двигатель в фургоне и так не работает. Тихо. Время от времени по авениде машины проезжают. Но их звук даже моих шагов заглушить не может. Хотя у меня и мокасины с мягкими подошвами. Совсем тихо. И не наблюдает за мной никто посторонний. Так что я, пожалуй, пистолет в две руки возьму. Положение лоу-рэди. Из какого, чтобы цель поразить, мне понадобится совсем ничтожная доля секунды. Так, куда сначала соваться к фургону? По-хорошему, надо бы просто в кабину заглянуть, если там никого, то и в кузове, скорее всего, тоже никого. Никто не устроит засаду без водителя. А больше здесь нигде не пристроишься. По всей Авениде застройка современная, только гладкие стены да охраняемые подъезды. А из боковой улицы, случись мне появиться, просто добежать не успеешь. Так что если они здесь, то они в машине. Или в машинах. Звук стартовавшего двигателя транзита заставил меня пригнуться и начать смещаться в сторону. Хоть и ждал чего-то такого, все равно неожиданно получилось. Пистолетный прицел заметался между боковой и задними дверями. Я сдавал назад, высоко подкидывая пятки и в какой-то ментальной истерике пытаясь вспомнить, где ближайшее укрытие. Но двери не открылись, и палить по мне никто не начал. Фургон вдруг резко сорвался с места и с ускорением рванул на авениду, после чего, мигнув мне на прощание стопами, свернул направо, совсем пропав из виду. Я все же добежал до ближайшего угла, укрылся за ним и лишь там более или менее перевел дух, крутя головой и ожидая атаки с тыла или вообще откуда угодно. Но было тихо, никто не нападал, никто не стрелял. Наблюдение или просто водитель в фургоне, вдруг увидевший подкрадывающегося к нему мужика с пистолетом. Очень может быть. В общем, ни черта не понятно. Ни черта. Хотя все же будем исходить из того, что меня все же вычислили. Записал себе в телефон номер фургона на всякий случай. Потом Висенте скину, пусть поищет. Если номер опять краденый, то враги. Если реальный, то я какого-то мужика напугал. Извини, мужик. До подъезда дошел все так же осторожно, но ничего не случилось. Не напали на меня ни в лифте, ни возле него, ни когда я заходил в квартиру. Сигнализация тоже не сработала, не та, что была видна, не та, что установил Витек. Но я все же проверил комнаты, уже лаская паранойю. Но так никого в них не обнаружил. По крайней мере, теперь я могу спокойно лечь спать. Я очень хочу спать. Просто невероятно хочу. Глава 7. Телефонный звонок выдрал меня из теплого и уютного сна назойливо и безжалостно. Протянув руку, я нашарил телефон на тумбочке и сразу же его выронил на пол. Просто из еще непослушных пальцев выскользнул. Звонок прекратился просто потому, наверное, что его перекинуло на голосовую почту. Блин, 5 утра с небольшим. Кто это мог быть? Попытался зайти в лог звонков, но телефон снова затрезвонил прямо в руке. «Мила. Хозяин Хрустального дворца». «Мила в 5 утра не может быть хорошей новостью». Сердце сразу ухнуло куда-то в желудок, а самого словно ледяной водой облили. Ткнул пальцем в зеленую пиктограмму ответить, спросил сразу. «Что случилось?» «Разбудил, да?» Такое ощущение, что он не знает, как начать. «Говори уже, Майло, не тяни!»
1: «В Роситу выстрелили прямо возле клуба, когда она уходила. Она жива!»
0: Он сказал это до того, как я успел спросить.
1: «Но ранена, кажется, тяжело.
0: Куда ее увезли?»
1: «В Белого Слона, это рядом с тобой».
0: «Я знаю, где это». Не отпуская телефона. «Как состояние?»
1: «Когда ее увозили, она была без сознания, но сейчас еще не знаю».
0: «Я понял, спасибо». «Это действительно рядом, рукой подать. Прямо соседний квартал. Если бегом, то всего минута, наверное». За минуту оделся, еще через минуту я уже бежал по улице, придерживая под рубашкой кобуру с пистолетом. Уже подбегая к госпиталю, подумал о том, что свалить меня на выходе можно было бы без проблем. Главный вход в госпиталь был как раз в белом современном здании, из-за которого больница и получила такое странное название. На перекрестке Мексика и 34-й, которую я перебежал, чуть не попав под машину. Возможно, единственную в этом месте в это время. Мне злобно попибикали вслед, но я только отмахнулся. И в подъезде к госпиталю столкнулся с Милой Педро, бывшим гватемальским спецназовцем, который был теперь примило за водителя, телохранителя и помощника на все случаи жизни. Честно говоря, их здесь я увидеть не ожидал, но я вообще мало что ожидал, настолько был вне себе. «Что с ней?»
1: «Состояние тяжелое, но стабильное», — ответил почему-то Педро. «Она в операционной, сейчас под наркозом, так что без сознания».
3: «У Педро жена здесь работает медсестрой», — пояснил Марко. «Как раз сейчас дежурит».
0: «Куда ее? Как все вышло?»
1: «Ее, похоже, хотели увезти», — снова заговорил Педро. «Одна девчонка шла следом, все видела, это совсем рядом с клубом. Остановился фургон, выскочили двое, ее схватили под руки, потащили, а потом выстрел, бац!»
0: Он хлопнул одной ладонью о другую, получилось и вправду громко, как выстрел.
1: «Один из них заорал, второй ее отпустил. Отскочил в сторону, несколько раз в нее из пистолета выстрелил». Потом подхватил второго под руку и потащил в машину. Ну а та с буксом, с места и в переулок. Я совсем рядом с дверями был. Выскочил на выстрел и увидел, как те сворачивают.
0: «Фургон? Белый транзит?»
1: «Не транзит, это точно», —
3: покачал он головой.
1: «У него еще реклама во весь борт была, но я прочитать не успел».
0: На том транзите никакой рекламы не было, просто белое и все. Следили за мной, чтобы точно знать, что я не вмешиваюсь. «Нет, не годится. Я никогда не ездил встречать Роситу. Если за ней следили, то должны были знать. Или если следили за мной. Ее не убить пытались, а похитить. Зачем? Чтобы заставить меня что-то сделать, понятное дело. Догадались, что Луис и Сатори у нас? Скорее всего. Так куда ее все же?»
1: «В плечо и в легкое, две пули».
0: «Бедная девочка. Ее-то за что, твари? Доберусь я до вас, до всех скоро доберусь, это я обещаю. Вы у меня уже все в списке, один за другим выписаны». Рядом послышались шаги, я обернулся. И встретился взглядом со смуглым невысоким человеком в гражданской одежде, но с кобурой на поясе и полицейской бляхой, висящей на шее на шнурке.
1: «Капитан Урибе?» «Здравствуйте», — кивнул он. «Пошли со мной. Ваша девушка все равно на операции, так что делать здесь вам пока нечего».
0: На улице меня поджидала полицейская машина без опознавательных знаков. Правда, посадил меня капитан не назад, а справа, рядом с собой. Сам же уселся за руль. По дороге ни о чем не говорили. Я смотрел в окно. Город понемногу просыпался. Выехали на улицы как раз развозные фургоны, те, что доставляют товар до того, как магазины откроются. И те, кто завозит его на пешеходные улицы. Потом, с началом рабочего дня, их закроют. Отлив начал уже обнажать серую грязь у берега, открывались киоски и лавки. Было тяжело. Только сейчас, когда с Роситой случилась беда, я понял, насколько все же к ней привязался. Вроде расстались, а как ножом по сердцу. Словно самого ранили. Убью скотов. Найду всех и убью. Всех их подчистую. Правда, упыри какие-то. Таких истреблять надо, как крыс. Буквально трясет от злости. В участке капитан провел меня в комнату для допросов с металлическим столом и привинченными к полу табуретками. Но приковывать наручниками к кольцу в столешнице все же не стал. Предупредил о моих правах при проведении допроса дежурным скучным голосом, потом сразу достал револьвер в полиэтиленовом пакете с биркой, держа за уголок передо мной, и спросил.
1: «Ваш?»
0: «Мой».
1: «У Роситы Марии нет права на владение оружием».
0: «Я знаю», — кивнул я. «Но я боялся за нее и дал ей свое».
1: «Это преступление, в курсе?»
0: — спросил он.
2: и ставит под вопрос ваше обладание лицензией. И поставила бы, если бы известные лица не ходатайствовали за вас и не уверяли, что все, что вы делаете, направлено на безопасность государства. Впрочем, если бы у нее не было этого револьвера, то ее бы, скорее всего, похитили. И, возможно, дело повернулось бы хуже.
3: Я знаю, поэтому рад, что дал ей револьвер. Действительно рад. Потому что быть похищенным этими... Нет, лучше уж с двумя пулями попасть на операционный стол. Думаю, что даже погибнуть было бы лучше. Но этот маленький револьвер изменил ситуацию. Она смогла отбиться. По крайней мере, насколько я понял, она свела счет в ничью.
2: «Кто-то из нападавших ранен», — подтвердила Вилла. «Не знаем, насколько серьезно, но больницы предупреждены о том, что может появиться пациент с огнестрельным ранением. Нам сообщат».
3: «Если сообщат», — усмехнулся я. «В Панаме не так трудно найти врача, который примет на дому. Такие здесь работают. В том числе и неплохие. Например, американцы, лишившиеся медицинской лицензии на родине. Одного такого я знаю, и более того, даже один раз пользовался его услугами в зашивании ножевого пореза, с которым не хотел идти в больницу. Так что не думаю, что раненого привезут в больницу».
2: «Если сообщат», — согласился он. «Теперь давайте поговорим о том, что могло предшествовать этому преступлению».
3: Номер сбежавшего от меня фургона я продиктовал. Сказал что-то про камеры Хрустального дворца, но Авила сообщил, что все записи уже изъяли. Ничего другого по факту я ему сообщить и не мог. Сдать кого-то, а доказательства. Не запись же допроса Николсона ему прокручивать, верно? А так он сам все остальное знает. Дело семьи Гонсалес и дело об исчезновении Брю объединены в одно, и оно у Авилы. Поэтому и допрос не слишком затянулся. Часа через полтора я вышел на улицу и взялся вызывать такси с мобильного. Уже совсем рассвело, день начался. Пока ожидал машину, дозвонился Джеффу, рассказал, что случилось.
1: «Ей надо обеспечить охрану», — была его первая реакция.
3: «Я знаю, поэтому тебе и звоню. Кто самый надежный на примете есть?»
2: «Самый надежный Кики, но у нас и так не хватает людей, так что надо искать кого-то еще. И Кики сейчас с Ричи. Остался для подстраховки. Я ему даже свой скар оставил, на всякий случай. За тех пленных, что мы там прячем, враг нас голыми руками выпотрошить готов, я думаю».
1: «Знаешь Йоси?»
2: «Йоси, или Йося, как назвал его я, израильтянин, открывший здесь контору на все руки от скуки. В том числе и охрану обеспечивает. Правда, и берет немало за работу, но деньги отрабатывает до последней копейки».
3: «Знаю. Ты сможешь с ним договориться?»
1: «Думаю, что смогу, если у него есть люди. Я перезвоню. И надо сегодня заканчивать с Гонсалесом».
3: «Я понимаю, надо. Жду звонка».
2: Подъехало такси, я втиснулся на заднее сиденье, назвав адрес госпиталя. Только машина отъехала, пришло сообщение от Энн. «Ты вернулся?» Я соскучилась. Немного ошеломило, если честно. «Нет, я понимаю, что она играет свою роль, по которой я не знаю, кто она на самом деле, но все равно как-то, особенно после того, как наверняка она сама приказала похитить Роситу. Я здесь, много работы. Позвоню вечером, окей?» «Окей, буду ждать. Хочу ужин». «Потом подумаю, что с ней делать. После всех остальных дел. А пока не знаю, потому что она никак не подвязывается к тому, что здесь творится. Ни Николсон ее не упоминал, ни Луис Саттери о ней ни слова». Даже Джасмин Роджерс непосредственно с ней не связывается. Ее видели только с Грантом и Брауном. Они как раз напрямую в преступлениях не участвовали. В тех, по крайней мере, о которых нам известно. Что может убедить лично меня в том, что она не лучше других? Нет, в теории я это знаю, но именно что убедить? Хм. А все не так сложно. Если у братьев Богатыревых был дома спуск, то неужели нет у нее? Не может такого быть, не может. Хотя бы потому, что ей надо как-то сохраняться так, как она выглядит сейчас. А других способов для этого нет. И если спуск все же там, то это значит, что там кого-то убивали. Вот и все. Очень просто. И это значит, что мне надо попасть к ней домой. И там все будет ясно, потому что спуски я спинным мозгом чувствую теперь. Вот и все. Опять все просто.
0: Глава 8.
2: Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать. Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом. Высоким худым парнем в очках, со скандинавской фамилией на бирке, на груди. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Она восстановится? Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению. Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно.
0: «Подумаем», — кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы». «Пусть в себя придет сначала».
2: В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнатой с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях.
0: «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски.
2: Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково, у Йоси только толковые работают, фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Расита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить как свидетеля могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Но куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто. «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
3: «Только быстро!» — Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
2: «Он знает, зачем?» — спросил я, забираясь в кабину.
3: «Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
2: «Хорошо», — кивнул я. «А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?»
3: «Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть».
2: «Логично». Меня высадили у подъезда, в который я бегом влетел. Но дома все же побрился, без этого не могу. Да и 3 часа для нас вполне с запасом. Успеем. Потом собрал в сумку арку, на этот раз с длинным стволом. Туда же на всякий случай кинул лифчик с 4 запасными магазинами. Вооружился полукриминальным глоком, не забыв глушитель. Ну и оделся соответственно. Так, чтобы можно было по дождевому лесу, как экваториальные джунгли называют, пройтись. Ехали, проверяясь, насколько возможно. Слежки не заметили. Хотя могли и просто не заметить, но тут уж ничего не поделаешь. Скорость Джеффри держал повыше лимита. Сильно повыше. Заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге. Обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался. Может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте. И их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих 2 ублюдков подстрелила Расита? Надеюсь, что серьезно подстрелила, всадила пулю куда-нибудь в живот, потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что 3 из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю. Он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
4: «Привет, как дела?»
2: Голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
4: «Это?»
2: Он вроде как чуть растерялся.
4: «А, ты про номер. Не мой, я свой зарядить забыл, пришлось позаимствовать.
1: Я к тебе за помощью.
3: Да, излагай.
0: Что не так с этим телефоном? Черт, в башке туман от нервов и недосыпа. Соображаю медленно и плохо.
1: У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял. Знаю.
0: А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил.
1: Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель.
0: О каких деньгах говорим? Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать. Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит.
1: Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150.
0: Это серьезно. Изобразил я некое восхищение.
1: Вот и я о том же.
0: Мой ответ его явно вдохновил. Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну же, соображай.
1: Хорошо, я поговорю. Кстати, что по малине? Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?
0: Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?
1: Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россию перевести. Тебе куда обычно?
0: Куда обычно.
1: Понял, береги себя.
0: Ты тоже. Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
5: «Что?»
0: — спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паломарес дважды звонил Брю с этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паломарес.
5: «А что он тебе сказал насчет Брю?»
0: «Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
5: «То есть наврал?»
0: «Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
5: «А в кого ты веришь?»
0: «Верю в Паломареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
5: «Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
0: «Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
5: «Энн?»
0: «Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. Хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг». Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи, где остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде, оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант, откуда я и определил, что это Портагас. Джефф задерживаться не стал, просто высадил меня, дал забрать сумку с оружием и экипировкой и уехал обратно. Ему еще Гонсалеса и Дарка надо встретить в колонии. А я, быстро переодевшись, сказал Кике:
5: «Скоро выходим. Вали. Маску только надень».
0: Кто знает, что решит Гонсалес. Его дочь все же. Может быть, вообще отпустить попытается. Кто знает. Не хотелось бы. Буду очень возражать. Просто очень. В бункере чувствовался стойкий запах экскрементов, теперь одно ведро было на троих. На звук открывшейся двери среагировали вяло, все трое, просто приподнявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивал фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались.
5: «Пошли», — сказал я.
6: «Куда вы нас?»
0: Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй, настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это наконец все закончилось. И я мог уехать в госпиталь к Росити. И мне надо выспаться наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра, если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас тащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. Это здесь пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал.
5: «Сюда можно!» — Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего».
0: Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал. Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя, и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
1: «Она здесь?» — спросил.
0: «В бункере», — показал я.
1: «А кто это?»
0: — спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
1: «Здесь мобильный сигнал есть?»
0: «Да», — я показал свой телефон.
1: «Хорошо», —
0: сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
1: «Можете дать мне свой счет?»
0: — спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. С налогами потом разбираться буду, если буду.
1: «Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. «Потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
0: Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или зачем-то другим, не знаю. Но фактически говорит, деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне.
1: «Я свое обещание выполнил».
0: «Спасибо». Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. «Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда». «Что я еще могу сделать для вас?» — спросил я.
1: «Сейчас уже ничего».
0: Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
1: «Дальше я сам».
0: Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. Мне было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
1: «Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
0: «Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
1: «Я...» Он выглядел просто растерянным, не больше. «Что-то должен с этим сделать?»
0: Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
5: «Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
0: Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине, каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарко открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне, затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
2: «А как насчет остальных обещаний?»
0: «Я пока не закончил с твоими друзьями, но я ничего не забыл, не сомневайся!» «Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее на легальное сменить. Но позже, когда со всеми остальными закончим». Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. «Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю». Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Для Лизы звучит песня «500 miles away from home» – 500 миль вдали от дома, в исполнении Peter, Paul and Mary, Петра, Павла и Марии.

Если ты опоздаешь на поезд, в котором я уехала, ты поймешь, что меня уже нет рядом. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. За сотню миль. За сотню миль. За сотню миль. За сотню миль. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. О Боже, одна миля, о Боже, две мили, о Боже, три мили, о Боже, четыре мили. Я на 500 миль далеко от дома. 500 миль, 500 миль, 500 миль. Господи, я на 500 миль далеко от дома. Ни рубашки на плечах и ни гроша за душой. Боже, я не могу вернуться домой.

в такую даль, в такую даль. Боже, я не могу вернуться домой, в такую даль. Если ты опоздаешь на поезд, в котором я, ты поймешь, что я уехала. Ты услышишь паровозный гудок за сотню миль. Слушаем группу The Shadows. Тени.

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. А вот версия на немецком языке, да еще и в стиле регги. Поет Сантьяно.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. В завершении предлагаю инструментальную версию. Соло на фортепиано исполняет японский музыкант Юго Кано.

0: Я благодарю Лизу за идею программы, а нам пора прощаться. Как бы далеко от дома вы ни уехали, пусть всегда у вас будет желание и возможность вернуться домой. Заходите на огонек. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Good luck, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группой «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are the Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо несомненно талантливых парней создали рок-группу Queen, и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи Mountain, принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего 15-го студийного альбома группы Queen под названием Made in Heaven. Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств. Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 9. Гонсалес решил покинуть страну. Это мне сказал Джефф после того, как отвез их в Колон и вернулся на батарею Ричи. В общем, я его понимаю. Что для него здесь осталось такого, чем следовало бы дорожить? Возвращается в Америку, но не в Майами. И в результате дом он все же решил продавать. А можно это делать? Если сломать дом, в котором есть спуск, спуск останется? Я не знаю. Почему этот дом хотят купить? Чем дальше, тем меньше сомневаюсь в том, что Ману меня продал. И не только меня. Я никогда не афишировал свои отношения с Раситой. И именно ее было трудно вычислить. Отчасти поэтому я даже не предлагал ей бросить работу, переехать или сделать что-то подобное. Но я пришел к нему с просьбой помочь ей. Ее попытались похитить. Брю звонил дважды с того самого номера, с которого Ману звонил мне. И теперь он очень хочет выкупить дом Гонсалеса. Совпадение? Я бы не стал на это ставить. Ни копейки. Я вообще в совпадение верю слабо. Совпадение — это попытка судьбы открыть глаза слепцу. Кто-то подыгрывает тебе, и твое дело не прощелкать момент. Ману. Я набрал его на мобильный, по которому он стал теперь неожиданно доступен для меня. Гонсалес хочет обсудить условия. Можешь приехать прямо в дом? Я тебя встречу.
1: Когда?
0: Через час.
1: Буду.
0: Конечно, будешь. Куда ты денешься? А я кофе допить еще успею. Я дома. До Коста де Леста мне рукой подать. Ключи от дома в кармане. Так, кто еще на очереди? Отец О'Мелли. Он в скайпе? Да, он в скайпе. Отстучал сообщение. Можете говорить? Ответ пришел почти сразу. Да. Гонсалес сам рассчитался за семью. С ним все закончено. Он покидает страну. Голосом можем? Вместо ответа раздался гудок вызова. Видео я не включал, он тоже.
2: «Было бы лучше, чтобы они оказались у нас», — сказал О'Мелли. «Но не могу сказать, что Гонсалес поступил неправильно с человеческой точки зрения. Бог ему судья».
0: «Я собираюсь скоро здесь все закончить». Я чуть подался к микрофону, опираясь на локти. «Совсем скоро. А потом хотел бы покинуть страну. Не думаю, что для меня будет правильным здесь остаться».
2: «Мы же говорили об этом. Всю возможную помощь мы предоставим».
0: «Не только мне. Есть еще два человека, которых я не могу оставить здесь».
2: «Кто именно?»
0: «Виктор и Расита».
2: «Мне сказали о ней».
0: Я услышал, как О'Мелли вздохнул.
2: «Храбрая девушка. Молюсь за ее выздоровление».
0: «Если кто-то из этих, о ком мы говорим, останется здесь, а я уеду, то они отыграются на них».
2: «А Энрике?»
0: «Я не уверен, что он согласится».
2: «Мы все равно будем его учитывать».
0: «Спасибо, я очень на вас рассчитываю».
2: «Как и мы на вас. Они не должны сделать то, что делают. Не должны, понимаете?»
0: «Я понимаю». «И опять же, я действительно понимаю. Не должны. И даже не кокаин, понятное дело, меня беспокоит. Он все равно идет в Америку тоннами и тоннами. Не мое это дело с ним бороться. Мое дело уничтожить... Все же мое». А ведь да, так и есть, я его уже ощутил своим. И как-то совсем не шокирует желание иезуитов использовать меня и дальше, для этого же. То даже думать про это не хотел, а то вдруг раз, и никаких вопросов. Как так вышло? Думаю, что мое сознание соскользнуло на другую сторону после нападения на Раситу. Я вдруг понял, что это и мои личные враги. Ни Святого Престола, ни Федерального Правительства Соединенных Штатов, ни Панамы, а мои личные. И счеты

0: у меня с ними тоже, очень личные. Я, откровенно говоря, очень хочу всех их убить. Вот так все просто и понятно. Иэн? Вот об этом я как-то до сих пор стараюсь не думать. И даже избегаю ее настоящего имени. Не хочу об этом думать, хоть и понимаю, что придется. Именно мне придется, потому что я опять же готов биться об заклад на то, что к ней ничего не притянешь. Твоя любовь или что это к ней, ты решай, все. Никто за тебя ничего не сделает. Так уж эта жизнь устроена. Блымкнул лежащий на столе телефон, получив сообщение. «Так мы сегодня встречаемся?» «Ну вот, помяни, к ночи». «Сегодня не могу, завтра». «Жаль. Окей, завтра». «Мне нужен день форы, хотя бы для того, чтобы подумать». «Подумаю и во всем разберусь. Наверняка». «Я сразу забронирую столик». «Она откажется от ужина. Пригласит в свой дом, в Коронадо. Если она согласится, то я все перепутал. И ничего не понимаю». «Поехали в Коронадо. Пожарим креветок на гриле и выпьем вина». «Не перепутал. Не знаю, радоваться ли этому». «Конечно. Во сколько?» «Всем нормально?» «Отлично. Жду». «Вот и я жду. Немного с ужасом. Немного в смятении». Набрал номер Кики, дождался ответа. «Ты еще живой?» «Я сутки ничего не делал, Луричи. Заезжай сейчас за мной, пожалуйста. И у меня планы для тебя на завтрашнюю ночь. Не возражаешь?» «Я выспался». Было слышно, как Кики усмехнулся. «И еще сегодня выспаюсь». «Отлично. Я нет, к сожалению. Не выспался». После Кики набрал Джеффа и попросил его быть в доме тоже. Сказал ему, что Паламарес приедет. Джефф меня сразу понял, сказал, что выезжает. Ну вот, вроде к чему-то приготовились. «Что, машины в колонне? Где стояли, там и стоят?» «Так и есть, ничто никуда не двигается. Так, дом Н на Пунта-Барка», — так она говорила. «И можно купальник не надевать с утра, а это значит, что первая линия. Что там на Google-карте покажут?» «Пять домов всего на самом мысу, на первой линии. Одна дорога в ту сторону. Один из домов, кстати, стоит отдельно от других. На месте впадения в океан маленькой речушки. Без гарантии, но мне кажется, что это он и есть. Энн говорила про уединение. А уединение — это как раз про этот самый дом. Единственная часть пляжа, которая не должна просматриваться от других домов. Без купальника. Распечатать надо. А заодно координаты дома скинуть себе в телефон. Потом дальше перешлю. Что еще? Грасиэла Рохас. Нашел карточку с ее почтой и отправил письмо. Да пребудет душа вашего внука с праведниками, без забот и горя. Она поймет. Хоть и не уверен в том, что Грасиэла сама читает почту. Кто-то ее известит наверняка. Пусть знает, что за ребенка отомстили. Пусть не она сама, но то, что это сделал отец убийцы, в этом есть что-то бесконечно справедливое. Все сделано правильно, я думаю. Что еще забыл? Да уже ничего, пожалуй. Можно идти. Выбрался, оглядываясь из дома, дошел до Юрвена, вставшего прямо у подъезда на аварийке, влез внутрь, задвинув за собой дверь. Кики покуривал в окошко, но дыма и в салон натянуло. Ветер был как раз с той стороны. «Едем к дому Гонсалеса», — сказал я, усаживаясь. «Выкидываешь меня за квартал до него, я покажу. Сам будь наготове. Винтовка здесь?» Кики молча похлопал по черному чехлу, лежащему на соседнем сиденье. «Хорошо. То есть вот так будь готов. Ко всему. Вплоть до стрельбы. В случае чего твоя задача — прикрыть отход. Валя!» Автобус этот мы тоже почти никогда и нигде не светили. Но все же надо быть осторожней, мало ли. Правда, о нем даже Паламарес не знает, сдать не мог. И зарегистрирован он, не пойми на кого, по базе данных не найдешь. Нет, пожалуй, что он пока безопасен, если вот прямо сейчас за моим подъездом никто не наблюдает. Так, видеокамера. Она понадобится. Заряжена, все нормально. Ее в сумку к запасным магазинам и запасному пистолету. Магазинов 12 штук, на всякий случай. Вдруг придется просто смываться. Тогда огонь на подавление придется вести почти наверняка. Ни один патрон лишним не будет. Черт, спать хочется. Вроде и на адреналине аж потряхивает. Но все, бензин заканчивается, вместе с нервами. Баньки надо, а не с Паламаресом тут. Сначала проехали мимо дома Гонсалеса. Я глянул на забор, подсознательно ожидая увидеть стоящую цистерну с дизельным топливом. Но, естественно, не увидел. Цистерна осталась внизу, равно как и машины в гараже. Здесь должен только Лексус спокойно Джоан стоять. Стоял, по крайней мере. Юрвен проехал дальше, развернулся вокруг квартала, потом прижался к тротуару. По обыкновению на границе участков, чтобы никто не докопался. С гулом откатилась на роликах боковая дверь, выпуская меня из прохлады салона в предливневую духоту панамского дня. Дело к вечеру, сейчас польет, пора уже. Пусто на улице, в этом месте всегда пусто. Разве что в объективы камер попадают чуть не с каждым шагом. А ведь верхом иду, не низом, весь на виду. Во дворе пусто, хоть газон стрижен безукоризненно. Садовники счета выставляют, им платят, и газон будет стрижен всегда, пока банк не отказывает. И бассейн чист, правда, я его отсюда не вижу, он с противоположной стороны дома. Вот перед дверь, вошел, принюхавшись к уже привычному спертому воздуху, включил кондиционер. Над головой еле слышно загудело, потянуло прохладой. Огляделся, прислушался. Никого вроде. Спуск закрыт, в подвале даже двери с петель сняли. Мне уже смотреть не надо, я только эхо его снизу ощущаю. Прошел быстро весь дом, заглядывая в каждую дверь и не выпуская глока из рук. Но никого не нашел. Да и не должен был. Нет сейчас никому из них смысла сюда переть. Разве что спуск активировать. Но думаю, что им сейчас не до этого. Вот купят дом и все сделают как надо. А Мануэль им поможет. Вышел в ход, встал у входной двери и огляделся. Так, вот мы вошли. Где хозяин должен быть? Да в кабинете, где же еще? Пошел в кабинет, на ходу доставая из сумки планшет. Нашел канал с музыкой, запустил негромко. Заодно на всякий случай воткнул зарядник в розетку. А вдруг аккумулятор в самый неподходящий момент сдохнет? Нет, этого не надо. Прикрыл дверь, снова отошел ко входу. Нормально. На подсознательном уровне кажется, что в кабинете кто-то есть. Музыку с такой громкостью кто-то для себя только включить может. Сгодится. Вышел на крыльцо, вдыхая глубоко пахнущим морем и надвигающийся грозой воздух. Похоже, что сейчас сильно влупит, мало не покажется. Ага, вон и Джефф. Причем все правильно, приехал на Сабербине. Как раз сейчас маскировка не нужна. Правда, потом Витька надо будет попросить этот Сабербин проверить на предмет всяких жучков и маячков. Джефф приоделся, выглядит не тактически, а культурно. Тоже рубашка легкая, вроде моей, легкомысленные штаны и даже сандалеты какие-то на ногах. Пляжник. Опытный человек, старый. Ему объяснять не надо, что делать, он сам, что хочешь, объяснит. Доверие сейчас надо вызвать. Доверие. Паломарос минут на 10 опоздал, причем приехал на новом сине-перламутровом бумере X6. Да еще в какой-то навороченной комплектации. Если к этой машине вообще такой термин может быть применим. Удача улыбнулась? Похоже. Еще пару недель назад у него колеса поскромнее были. Остановился рядом с Сабербином. Вышел, улыбаясь, во все 32 белоснежно. Протянул нам руку по очереди. «Гонсалес здесь?» «В доме, бумаги какие-то собирает». Кивнул я в сторону крыльца. «Дарка в магазин услал. В доме даже воды минеральной нет. Проходи, в общем». Вдохновенный вид у него, удачу чувствует. Все же заработок или что-то еще. Заработок, о чем я вообще? У него всевозможные схемы в этой истории могут обернуться только заработком, если мы не вмешиваемся. Джефф вошел в дом первым, придержал дверь, следом за ним вошел Мануэль, оглядываясь. Последним я, захлопнув входную дверь. «В кабинете», — сказал я негромко, показав на приоткрытую дверь, из-за которой слышна была музыка. Мануэль, все так же улыбаясь, кивнул и пошел вперед. И вдруг упал, как подкошенный, когда две иглы из моего тазера воткнулись ему в спину. И в следующую секунду Джефф навалился на него, залепляя рот широкой серой лентой. А я коленом придавил ему ноги и накинул пластиковый хомут на щиколотки. А Джефф уже стягивал ему руки за спиной. «Взяли!» Подхватили его подмышки, испуганного до истерики, мычащего, пытающегося дергаться, и поволокли к подвалу, вниз, закрывая за собой двери. Заволокли в винный погреб, кинули на пол. Джефф с треском рванул у Мануэля с лица пластырь, вызвав крик боли, тут же оборвавшийся под моей оплеухой. Потом я ему еще пару раз отвесил, просто ладонью, не кулаком даже. Пусть испугается, он не из шпаны, не уличный, он хороший мальчик, из частной школы, для него такое непривычно. Джефф, между тем, включил камеру, направил ему в лицо. Кому ты сказал о Росите, Ману?
1: — Я никому.
0: — Еще оплеуха. Еще. Кому ты сказал о Росите, Ману? Подзатыльник, с треском, так что ладонь заболела. Потом нож ему к глазу, открыв со щелчком. — Ману, это уже личное. Я тебе сейчас кожу с морды маской сниму, ты понял? Кому ты сказал? И лезвие ножа к щеке. Пока без крови, но у него лицо уже перекошено от ужаса. Он даже начать говорить не может, настолько его трясет. Но все равно не надо давать передышку. Поэтому я бью его в солнечное кулаком, раз, другой, третий, потом затылком о полке сзади. Будет шишка, но у Ману волосы длинные. Даже Росио ее, если только нащупает, так не заметит.
1: «Гранту, Гранту рассказал. Я ничего плохого не хотел, просто просил помочь найти бизнес, как ты просил».
0: Еще пара оплеух не помешает. Расслабляться уже начал. Версии придумывать. Не надо ничего придумывать, надо все рассказать, на камеру. «Для кого покупается дом?» Схватив его за длинные, смазанные гелем волосы, я оттянул ему голову назад, заглянув в глаза. «Ману, не ври! Я многое знаю, потому что ты себе только кажешься очень умным. А на самом деле ты прокалывался через шаг. Именно поэтому я со спокойной совестью с тебя здесь шкуру спущу, понял? Потому что я и так уже половину всего знаю. Ну,
1: для Гранта».
0: «Для чего он им?»
1: «Я не знаю».
0: Оплюхи не помогли. Похоже, что и вправду не знает. Хотя ты все тут. Пойди и купи. Зато Ману знал другое. Кто подвел Гранта к поставщику кокаина? Ману сам и подвел. Имя поставщика назвал Диего Энао. А это имя я и сам знаю. Его тут все знают. Диего — глава Лос Растрохо. Следопытов. Крайне правых парамилитарес, действующих в Картахине и окрестностях. А заодно контролирующих там весь кокаин. После того, как правительство Колумбии задавило наркокартели, чисто криминальные, на их место вышли те, кто участвовал в гражданской войне. Крайне левые и крайне правые. Поделив рынок. Левым отошел запад страны и Тихоокеанское побережье. Правые обосновались на востоке. И стали они как бы даже не хуже всяких эскобаров и картелей Кали. Потому что стреляют куда раньше, чем пытаются думать. К правым это особенно относится. А еще Ману назвал имя человека Энао здесь, в Панаме. Некого Франциско Мора. И рассказал, где его искать. Где его офис и с кем он работает. Он его людей защищал здесь, в суде. И вот, когда появилась возможность, решил еще и подработать на кокаиновом посредничестве. Мог наврать, но не так складно, потому что я не давал ему и секунды на то, чтобы обдумать ответы. При этом боялся он так, что намочил штаны и сидел теперь в луже. Так что не должен был наврать. В общем, сказал, достаточно для того, чтобы заработать на колумбийский галстук. Казнь, применяемую как раз к болтунам, когда человеку разрезают горло и через разрез вытаскивают язык. Хорошая у нас с ним запись получилась, увлекательная. С такой к ним обратно извиняться не побежишь. Ману, ну ты все понял насчет этой пленки, так? Теперь ответь мне всего на один последний вопрос, после чего я отпущу тебя. Понял? Живи, иди домой, смени штаны, трахни Россию прямо на столе, расслабься, выпей и успокойся. Понял? Понял?
1: Да.
0: Взгляд не врет. Вот она, надежда в нем проснулась. Думает, что неужели так легко отделался? Да, в общем-то, примерно так и задумывалась. Убивать известного юриста, да еще и связанного со мной, мне точно не надо. Пусть живет. «Ману, ты с Энн Хилли сам разговаривал о делах?»
1: «Нет!»
0: Без раздумий ответил сразу. Остальных он сдал, что ее беречь. «Точно? Не то чтобы я тебе не верю, просто это важно. Вспомни, ты с ней о чем-то договаривался?»
1: «Нет, все дела вел Грант. Еще девушка была, Джасмин, красивая такая, документы готовила, и все. Я с Хилли только пару раз поздоровался».
0: «Нет, не врет. Что это дает мне?» «Да ничего не дает, если честно. Грант — консильери. Энн — крестная мать, или как там ее называть. Сама ни во что не ввязывается. Недаром же даже на ячейки поделились, так?» «Ну вот и все, Ману». Я начал ножом разрезать стяжки. «Вот и все, расслабься, не плачь. Я никому не скажу, если ты, конечно, о нашей беседе не скажешь. Друзья снова, окей? Ты подставил мою девушку, я тебя побил. Справедливость, верно? Но ты нормально, ты мужик. Хорошо держался, мачо. Штаны фигня, в чистку сдашь или новые купишь. И прямо в машину отсюда беги. Тогда никто не увидит. Понял? Прямо бегом. И дождь на улице, слышишь? Прямо отсюда слышно. Ману, ты прислушайся. Ну, вымок, подумаешь? Под дождем потопчись, и тогда точно не заметят. Давай, Ману, беги. Звони мне, поужинаем. Ага. Еще подтирать тут за ним. А Гранта, значит, тоже в список. Но он в нем и так давно уже. Они все в списке. Глава 10. Ману убежал к машине, а мы с Джеффом стояли на крыльце, пережидая дождь. Если на нас сейчас никто не напал, то уже не нападут. Так что можно поговорить спокойно, подышать озоном. Время от времени громыхало, но уже далеко, с большим отставанием от сверкающих в тучах над заливом молний. Уходит дождь, и гроза с ним уходит.
2: «Скажи, что ты решил?» — спросил Джефф. «Просто у меня такое ощущение, что я вроде бы это дело начал, а сам не вижу и половины картины. Что происходит?»
0: «Происходит то, что правительство Соединенных Штатов через очень странную цепочку посредников изъявило желание пресечь деятельность этой непонятной опасной организации путем ее физического уничтожения, потому что они опасны, а законной управы на них нет».
2: «И что ты хочешь сделать?»
0: «А ты?» Джефф задумался. «Точно, у него все же к законам уважения больше. Так просто решиться ему трудно. Но решиться, я его уже давно знаю, он подобную сволочь не терпит. Иначе даже не предлагал бы ему участвовать».
2: «Ну, если нет других вариантов...»
0: «Надо придумать, как войти в Maritime Soft». Сразу перешел я к делу.
2: «Или выманить их оттуда», — предложил он свой вариант.
0: «Поджечь?» — усмехнулся я.
2: «Неплохо было бы».
0: Он почему-то посмотрел на небо, словно ожидая увидеть на нем какую-то подсказку.
2: «Но никогда не знаешь заранее, как оно загорится. Сразу погаснет или весь квартал до фундаментов. Поджечь не годится. Сколько их, по твоим расчетам?»
0: «В офисе четверо или пятеро».
2: «Нелегальное оружие там есть?»
0: «Может быть».
2: «Может, анонимно отправить полицию? Потом они выйдут, а там что-то можно придумать».
0: «Можно. А если не выйдут, а получат какие-то маленькие сроки?»
2: «Ты в это веришь?»
0: «Не очень», — ответил я, подумав. «Я даже могу, наверное, попросить их отпустить, но тогда мы окажемся в плохом положении. В сознании копов мы свяжем себя с убийством».
2: «А так не догадаются?»
0: «Догадываться одно, а знать точно все же другое».
2: «Верно. Ладно, буду думать. Понадобится левое оружие, я полагаю».
0: «Ты добудешь или мне заняться?» — спросил я, заранее зная ответ.
2: «Есть возможности?»
0: «Предлагали недавно». Не стал я пускаться в подробности.
2: «Тогда ты. Только не торопись. Может, придумаем что-нибудь другое».
0: «Окей». Я посмотрел на улицу. Ливень явно заканчивался, превратился в обычный дождь, а на востоке небо уже начало проясняться. «Есть еще одно дело», — сказал я, отправляя со своего телефона координаты на телефон Джеффа. «Я завтра вечером поеду по этому адресу. Скорее всего, меня там постараются убить, а я постараюсь отбиться. Хотел бы попросить тебя и Кики разведать место и организовать мне прикрытие». Джефф удивленно поднял бровь, потом спросил.
2: «А тебе точно туда надо ехать?»
0: «Точно. Мне надо там нечто узнать. И кроме того, я думаю, что убивать меня будет не хозяйка. Убить мало, надо еще разобраться с телом. А убивать меня женщине слишком много риска. Она подстрахуется».
2: «Энн Хилли?» — уточнил он.
0: «Энн Хилли», — кивнул я, опять не произнеся ее настоящего имени. «Для того, чтобы разобраться со мной, она привлечет кого-то из своих. Как минимум двоих. Если мы все правильно сделаем, то сможем сократить их численность. Причем вызовет она боевиков. И тогда уже не будет так важно, сколько человек прячется в их офисе. А еще мне просто надо знать. Знать точно на 100%, кто она такая или что она такое. Потому что она все еще для меня... Не знаю кто, но я постоянно о ней думаю. Не могу не думать».
2: «Я подумаю, как лучше сделать», — сказал он. «А ты бы ехал спать. У тебя вид уже, как у зомби из кино».
0: «Я себя чувствую примерно так же. Поеду, действительно». Уже когда Кики автобус подогнал, вспомнил, что так и оставил свой планшет в кабинете. Пришлось возвращаться. Еще подумал, что примета дурная. А потом решил, что дурная она тогда, когда из дома выходишь. А здесь все дурное, и примет не надо. Отвез он меня все же не домой, а в госпиталь. К удивлению моему, красить меня пропустили. Привели в палату, сказали, что у меня 5 минут, и оставили с ней наедине. Охранник, расположившийся на диване в коридоре, сверил мою физиономию с фото у себя в телефоне, потом пропустил внутрь. Охранник был новый, представился как Ави. То есть Изя пустил своих израильтян в дело. Тяжелая артиллерия, вроде как. Расита была вроде и в сознании, но не совсем. Поначалу я даже не понял, видит ли она меня вообще. А если видит, то узнала ли. «Привет», — сказал я, и она чуть приоткрыла глаза, вроде как ответив. «Ты все же молодец, Гуаппа. Они тебя ни увести, ни убить не смогли, а ты одного из них успела». Я положил руку на ее ладонь, лежащую поверх простыни. «Я знаю, что говорю. Она из Картахены, она выросла на улице. Для таких, как она, осознание того, что тебя не поимели, — лучший подарок. А ее точно не поимели. Одна девчонка против нескольких вооруженных мужчин, и вышла ничья, фактически. Я тобой горжусь. Теперь выздоравливай. Дальше все будет хорошо, я знаю. Почему не скажу? Это вроде как сюрприз. Выпишут, и тогда. Хорошо?» Я еще что-то говорил, потом заметил, как ее бледные губы растянула улыбка. Легкая совсем, но все же улыбка. Потом пришла медсестра и выставила меня из палаты, а сама взялась манипулировать с капельницами. Все, теперь больше мешать не буду. Из госпиталя вышел через другой вход, куда скорые подъезжают, проскользнув через запретную зону. К дому пошел в обход квартала, на этот раз решив подойти с другой стороны. Подошел, но никакого белого транзита не обнаружил. И вообще на том месте подозрительных машин не было. Или противник поумнел, или нет слежки. Уже дома понял, что я еще и невозможно, просто дьявольски голоден. Почесал в затылке и даже не мог вспомнить, когда ел в последний раз. А, ну да, в самолете. Поделил с Омелли коробку тамалес, купленных на улице Медельина, и все. Включил духовку, вытащил из морозилки пиццу. Потом выудил в ванной из аптечки глюкометр, уколол палец, выдавил каплю крови на полоску. 152. Подскочил сахар. Кстати, таблетки тоже забывал принимать. Но ничего, сейчас все закончится, и опять здоровый образ жизни будет. Бег, спортзал, мешок, диета. Еще название прибора всегда смешит. Интенсивность глюков мерит, что ли? Духовка разогрелась, приняла в свое нутро замороженный круг пиццы. А я взялся давить сок из апельсинов, разрезая их на половинки и прижимая поочередно к вертушке. Набралось на большой стакан, и еще немного осталось в графине. И этот остаток я допил просто из носика. Как-то странно себя чувствую. Вроде и готов ко всему, и в то же время какая-то неуверенность. Что-то на совсем уже отвязное ковбойство я собираюсь решиться. И эта поездка к Энн, она мне точно нужна? А не грохнут ли меня там прямо с порога? Если у нее есть спуск, то просто подъедут снизу и поднимутся. Кто может помешать? Спуск я почувствую. И буду сильно-сильно настороже, например. Но она и сама может меня пристрелить. Дело ведь совсем не хитрое, если ты сам пришел. Но почему-то кажется, что этого делать она не будет. Сразу, по крайней мере. Почему? Потому что я знаю, между нами что-то есть. Какая-то связь. Пусть на темном, самом низменном, грешном уровне, но есть. И не только у меня от нее зависимость, у нее тоже. Что это, не знаю. Но именно оно должно не дать меня просто убить. Другое дело, что может быть грош цена всем моим размышлениям, и дыру в голове мне проделают сразу. Но все же хочется знать. Да и что я теряю? Стареющий дядя, одинокий, никому не нужный, с начинающимся диабетом, живущий на краю земли, потому что не с края пришлось смываться. Ну правда, за что мне надо держаться? В моей жизни в последние годы только Энн и случилось всерьез. Все остальное было существованием, а не жизнью. Случалось и оказалось... Дальше можно не продолжать. Не поеду к ней, потом весь остаток жизни буду мучиться вопросами. Не хочу. Поеду. Джефф с Кики прикроют, скорее всего. Пицца чуть подгорела, задумался. Но не сильно, за исключением самых-самых краев. Все остальное есть было можно. Догрыз, потом в ванную залез, включив массаж на полную мощность. И чуть не уснул. Точнее, даже уснул на какой-то момент, но спохватился. Вылез, вытерся и перебрался в кровать. Что бы ни случилось, пусть случается завтра. Потому что сегодня оно меня разбудить уже не сможет. Глава 11. Утро я начал с того, что сменил машину, сдав «Фортюнер», и вместо него получив из проката серую «Камри». Большая, просторная и вполне неприметная машина. Из проката поехал через промзону возле офиса Maritime Soft, больше разглядывая сам ангар, чем пытаясь следить. Все на видео есть, но раз мимо еду, то стоит глянуть. Ну да, получается так, что у них, как и у нас, там склад с воротами и офис с дверью, причем офис двухэтажный. Вся застройка типовая, я такие уже здесь видел. В ворота заедешь, окажешься в большом помещении, вроде просторного гаража. Слева же будет стена с окнами. Снизу комната и сверху. Причем на верхней надо подниматься по металлической лестнице. Местная сортировка UPS сидит как раз в таком складе. Я несколько раз у них был. Детали могут отличаться, но в основном то же самое. Подозреваю, что они дополнительную стенку поставили, как раз между двумя воротами. Тогда у них отдельно будет помещение со спуском и помещение... Стоп. Это как так? У меня вниз пикап в том складе не спустился. Остался наверху. Тогда зачем им такое большое затемненное помещение? И здесь, в этом офисе. Ну, в Maritime, может, и не затемненное, я внутрь не заглядывал, но в колонне все щели законопачены были. Если вниз может спуститься только человек, то для него достаточно, не знаю, сортир затемнить. Или вообще шкаф поставить. Зачем так много места, чтоб пара грузовиков влезет? Что я упустил? Почему пикап не провалился со мной, а? Что я делаю не так? Опять же, можно похвалить себя за удивительную сообразительность. На третий день заметил, что в камере одной стены не хватает. Может быть, все эти новые машины внизу спустили сверху? Как проверить? А есть способ вообще-то. $100 обойдется. Ну да ничего, я теперь богатый, деньги от Гонсалеса уже давно на счету. Я даже к вечеру сегодня из них Витьку и Кике доли перечислю. Так что можно позволить соточку потратить. Сообщение набирал, сидя прямо в машине возле госпиталя. И с удовлетворением увидел, что возле него вторая зеленая галочка появилась почти сразу. Висенто телеграмму принял и прочитал. Теперь ждем ответа. «Красите меня запустили». Снова всего на несколько минут. Но мне на нее разве что посмотреть удалось. Спала. Погладил по руке, поцеловал в лоб, наговорил всякого хорошего и вышел. И поехал в офис. Джефф с Кики с утра выдвинулись в сторону Коронадо-Бич разведывать подступы к дому Н. Так что в офисе были только Витек и Белен. Я подозревал, что они уже со скуки должны на стены бросаться, но похоже, что у них все было хорошо. Белен от неподвижности и обильного питания еще в статях прибавила. Витек, кажется, даже схуднул. С чего это интересно? И куда дальше-то худеть?
3: «Уж и не чаяли увидеть», — сказал он, пожимая руку. «Совсем забыл за нас. Когда выходить можно будет?»
0: «Выходить?» — переспросил я. «А, скоро. Ведь ты со мной в другое место работать поедешь?»
3: «Это куда?»
0: Он прищурился с подозрением. «В Америку, в Техас, скорее всего».
3: «Да поеду!»
0: — махнул он рукой.
3: «Если сумеешь туда протащить».
0: «Обещают помочь».
3: «А она?»
0: Он посмотрел на широкий и круглый зад Белен, разместившийся на стуле. «Устроишься там, дальше сам. Вызывай, приглашай, все такое. Кстати, премия тебе. Сейчас переведу».
3: «О, это здорово! Как раз на курево, дожорево и порево!»
0: — пропел он, снова покосившись назад Белен. «Вот ведь вкусы у человека. Кстати, Витек не курит, чтобы сейчас не пел. Это он от радости. Деньги почуял». Устроился с лэптопом за столом, воткнул кабель в гнездо, подключившись к сети. Пока ждал загрузки, пришло сообщение от Висенте. В угоне 4 месяца. «Вот так!» Это я ему номер того самого фораннера скинул, на котором снизу ехал из колонна. Что это значит? Это значит то, что машину спустили сверху. Потому что если бы ее нашли внизу и подтащили в световой круг, то в угоне она бы точно не была. Ну, есть какая-то ничтожная вероятность, всяко бывает, но такую можно даже в расчет не принимать. И да, к слову, они же хотят вниз спускать грузы. Я что, совсем ослеп? Как они спустят? А вот так. Опять вопрос. Что я делал не так? Из машины зря вышел? Я ведь боялся, что она не проедет, а вместе с ней и я. Или я пройду и вместо сидения упаду задницей на бетонный пол. Так может быть? Может, почему нет? Или может быть, что мне надо было трижды обойти ее, распевая «Взвейтесь кострами». Тоже вполне себе версия, ага, равноправная. Так, ладно, сперва деньги всем. А то убьет меня Энн сегодня. И что тогда? Кстати, у меня никаких завещаний нет. Кому все уйдет? В Москву, пожалуй. Ладно, после о грустном буду думать. Открыв банковский интерфейс, набрал логин и пароль, выбрал национальный перевод. Что Витьку, что Кики, я счета в том же самом банке открыл. Так что все очень просто. Выбрал номера их счетов из меню, потом перевел каждому по 50 тысяч долларов из поступивших 500. Программа запросила индивидуальные коды операций. Я выловил из бумажника карточку, нашел нужные цифры, покликал мышкой. Все. Свои обязательства перед работниками я выполнил. Кстати, им еще и зарплату послезавтра платить. Но это уже с других панамских счетов, в открытую. Затем нашел ролики нашей слежки за Maritime Soft. Погонял видео, посмотрел. Да, так и есть, ангар у них такой же, как у UPS. Это точно. И ворота такие же. Что можно сделать? Посмотрел на стены вокруг себя, на потолок. Легкая конструкция на каркасе, так? Ну, крепко, да, но все равно это быстросборная. Бетонное основание заливают, затем столбы и балки, на них панели из какого-то сэндвича с алюминиевым наружным покрытием. Хм. А что будет, если, например, в середину такой стеновой панели, например, врежется тяжелый грузовик, а? Нет, саму панель он проломить не должен. А вот как насчет сорвать со столба и вбить внутрь? Задумался. Потом встал, спустился на первый этаж, включил свет в гараже. Тут пусто, только моя машина стоит. Дожидается тех блаженных времен, когда можно будет ходить по улицам, не оглядываясь. Ну вот столб, так? Панели крепятся снаружи стыками по столбам. Постучал по стене кулаком. Даже на ощупь упругость ощущается. Это не бетон и не кирпич. Впрочем, стенка в один кирпич тоже от хорошего удара развалится. Или из пеноблоков. Как здесь больше промышленные здания строят? То есть, по идее, если взять, например, какой-то грузовик и направить его прямо в середину пролета между столбами, то он должен просто такую панель сложить внутрь, вырвав из креплений. Более того, панель особо ничем не крепится. Специально для того, чтобы в случае какой-то аварии не пострадали несущие конструкции. Сами стены можно за день поменять. И ведь, судя по видео, у них задняя стена, их база даже камерами не прикрыта. У неопытных в подобных делах людей это распространенная ошибка. Вроде стена и стена, откуда не войдешь. А то, что такая стена проламывается и выбивается на раз, никто не думает. А что? Вполне даже вариант. Где взять грузовик? Ну, угнать. Или, например, позвонить по номерам, которые мне дала Грассиэла, и попросить грузовик там. Можно краденой, даже лучше краденой. Лишь бы большой и тяжелый. В общем, со входом проблемы не будет, может быть. Проблемы появятся, как обычно, на самой важной стадии любой операции. На отходе. Будет много стрельбы, много шума, кто-то вызовет полицию, а полиция приедет. А промзона — это чуть ли не в центре города. И куда потом деваться? Я могу деваться вниз. Но войти один в это место я не могу. Просто убьют. А Джефф и Кики деваться вниз уже не могут. Подойти низом и выбраться прямо в здание? А получится? И что пользу с меня одного? Ну, это если мои прогнозы по визиту Кен не сбудутся. А вот если двух-трех боевиков аннулировать там, да еще Рассита одного как-то там подстрелила, и кто останется? Нет, я понимаю, что Джасмин с Эриком — твари еще те, но я что угодно могу поставить на то, что никто из них не боец. Детьми ушли из тюрьмы, вышли недавно, да и сами стати Эрика не наводят на мысль о хорошей подготовке. То есть, если нам удастся оттянуть основные их силы и разобраться с ними в другом месте, то я даже могу попробовать пройти туда низом. Вот так, стратег. Так, а Витек, как я отсюда вижу, уже что-то на eBay покупает. Это деньги получил, возрадовался. И пожрать бы, к слову, неплохо. Вить, пиццы еще остались у тебя?
3: Ага, в морозилке!
0: Донеслось из будуара. В морозилке, точно, остались. Сколько их тут? Штук 20 еще. Я вроде столько не привозил, так что наверняка кики зарядили. Так, вот эту сделаю, с ветчиной. Переключил микроволновку в режим духовки. Вообще нездоровое это дело, все время пиццами питаться. Надо разнообразить меню. Забавно. Вчера меня мандражило, и нервы были как в розетку подключены при мыслях о том, что сегодня предстоит. А вот именно сегодня как-то отпустило. Думаю, как о чем-то обыденном. Странно. Перегорел уже, наверное. Ну да, и это хорошо. Даже кстати. Вить, что есть посмотреть свежего?
3: «Игру престолов» смотрел?
0: Нет, не смотрел. Я вообще ничего не смотрел.
3: Ну и зря,
0: — заключил Витек.
3: Я два первых эпизода в общую папку скину. Смотри. Если надо еще, скажешь.
0: Понял. Давай. Пицца пошла в духовку. Только сел к компьютеру, пришло сообщение от Джеффа. До темноты занять позиции возле дома не выйдет, все просматривается. Подступы контролируем. На территории отдельно домик для прислуги и беседка у бассейна. Участок очень большой. Принял. Затем ко мне фото пришло, снятое через забор. А ничего так дом, серьезный. Я бы и сам от такого не отказался. Большой бассейн, большой тростниковый навес возле него с барбекю. Там креветок будем жарить. Наверное. Домик для прислуги или гостевой скорее. Тоже неплох. Кто-то из большой семьей бы в таком жил и не жаловался. Глядел, глядел на фото, между тем пицца дошла. Вытащил из стола нож колесика, разрезал ее на 6 долек, выудил банку колы лайт из холодильника. Только кино запустил, заставку с титрами. Забламкали одновременно и телефон, и планшет. Схватил планшет, ткнул пальцем в появившуюся пиктограмму. Есть! Маячок на машине Эдика пополз. Так, кино к черту. Теперь мешать будет. Планшет перед собой и еще до кучи в розетку его. Береженого Бог бережет. Куда же ты, Эдди, собрался? Получается, что не тебя подстрелила Росита, так? Ой, как же не хочется, чтобы она кого-то легко ранила. Хочется, чтобы тяжело. Там и пули были хорошие, раскрывающиеся Хорнади. От них, по идее, легких ранений не бывает, если уж совсем в притирку не прошла. Так, а он из Маргариты поехал в Эспинар. Это где Винарис живет. Это хорошо, наверное. Похоже, что решили вместе собраться. Зачем? А вот угадай с трех раз. Попытка первая. Они хотят потом поехать в Коронадо, на Пунта-Барко, и там меня убить. Думаю, что еще двух попыток и не нужно. Иначе что это они так засуетились? Так они что, по домам все это время сидели? Может и так. Никто уже давно не проверял. Нет у нас возможности проверять. Ждали, когда маячки оживут. Вот как сейчас. Отослал сообщение о новостях Джеффу. Получил подтверждение приема. Ну да, вот стрелка 1 заползла на стоянку перед отелем. Встала прямо рядом со стрелкой 2. Стоят. А пицца ничего, кстати, нормальная. И не спалил сегодня, так что края можно не обкусывать. Так, поехали. Уже на стрелке 2. Один Винарис или с Эдиком. А что Эдику делать там одному? Похоже, что просто Эдик за Винарисом заехал. И они дальше на одной машине двинули. Так, и куда это они? В колонн к своей тамошней базе или в Панаму? Минут через 10 стрелка доползла до выезда на трассу и свернула в столицу. Ну точно. По мою душу собрались. Уверен. Отключил пока маяк, чтобы аккумуляторы поберечь и даже случайным образом его не засветить. Все же, когда он включен, то работает на манер мобильного телефона, то есть излучает. Может и радио в машине от него зашуметь, и как-то еще проколоться можно. Так, ладно, а как я сам приготовился? Еще раз пробежал по всему, что беру с собой. Жиденько, конечно, но умнее все равно ничего не придумаешь. Так бы я и броник нацепил, и арку с глушителем взял, а еще лучше бы сидел где-то в засаде по дороге к дому, но не выйдет. Достал чехол для планшета, открыл. В нем плоский ППС с магазином на 6 патронов. Еще один в стволе. Больше ничего сюда не влезет. Но эти 7 выстрелов у меня есть. Прикрыл глаза, на ощупь нашел застежку чехла, закрыл, открыл, также, не глядя, поймал рукоятку пистолета. Да, вот так этот чехол должен быть. Молнией в эту сторону. Тогда быстро получается. Надеюсь, что подозрения не вызовет. Ну и второй пистолет у меня с собой, понятное дело. Эн меня без оружия ни разу не видела, так что должен быть. И именно тот, что и раньше был, чтобы никакого дополнительного интереса. Все как всегда. Опять телефон блымкнул очередным сообщением. Что здесь? Ага, это уже от нее. Мне заехать за тобой? Я на машине. Поедем на 2, мне с утра в Дэвид, — отписался я. Можем на моей. Нет, в одной машине мне не подходит. Поэтому и указал другое направление, чтобы она не удивлялась моей настойчивости. А так все нормально. дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Причем так и получается, если мне верить, по сторонам света. Ответ пришел после паузы. Мне тоже ехать с утра, на двух. Окей, так лучше. Глава 12. Встретиться договорились у Меркадо де Морискос, рыбного рынка в конце Авенида Бальбоа на стоянке. Дождь только закончился, так что пахло здесь просто невероятно по-морскому. И сыростью, и океаном, и рыбой. Машин на стоянке было много. Как раз наплыв возвращающихся с работы, кого на рыбку потянуло. Я думал, что пойдем покупать их вместе, но, когда я подъехал, Энн была уже там. Стояла возле серебристого полноприводного Мерседеса и явно поджидала меня. «Привет!» Я обнял ее и поцеловал в губы, почувствовав, как она прижалась ко мне всем телом, и просто почувствовал ее. «Привет, я уже все купила. Смотри». Она распахнула заднюю дверь машины и вытащила из большого пакета другой пакет, прозрачный и поменьше, заполненный огромными, с мою ладонь, ярко-вишневыми креветками карабинерос. «Великолепно!» — вполне искренне восхитился я. «Я взяла все на салат, соусы, в общем, ужин у нас будет что надо, я гарантирую». Она снова прижалась ко мне. «Жаль, мы в разных машинах». «Мне тоже». «Не соврал, правда жаль. Мне ее отпустить сейчас трудно, но все же пришлось». Она поехала первой, показывая дорогу, я пристроился следом. Машины выехали на виадук 3 ноября, а с него на кольцевую, и оттуда понеслись в сторону Биа Сентенарио. Вроде и улицы, которая при этом превращалась в шоссе, идущее через всю страну, и название улицы не теряло. Это меня, кстати, всегда здорово озадачивало. Как так бывает? Потому как в моей вселенной улица всегда была улицей, а дорога — дорогой. Активировав планшет, в очередной раз запросил маячки в машинах. Номер 1 так и стоял на стоянке перед отелем «Мелия». Номер 2 остановился, причем уже давно, у офиса «Маритайм». Не вплотную, на соседней улице, вроде как по-умному, но понятно, что туда приехали. Так, это он раньше стоял. А вот сейчас он едет. Куда? Пока в сторону Каре-дер-Норта смещается. А куда дальше попрет, не знаю. Но в эту сторону как раз оттуда и сворачивать. Ладно, чуть позже гляну еще. «Джефф!» — набрал я свое прикрытие по телефону. «Мы выехали в сторону Коронадо-Бич».
2: «Они тоже!» — послышалось в ответ. «Ждем!» «Кстати, никаких особых сигнализаций мы на участке не заметили. Так что, если потребуется, то можем перебраться через ограду».
0: «Машину только с утра взял, так что в нее точно никто прослушку воткнуть не мог. Ну а на мобильные разговоры присесть тут власть нужна. Нашим врагам такое не по чину, так что можно говорить свободно. Именно поэтому я и хотел ехать один. Проще координировать действия. А Джефф за номером 2 тоже следит, так что я ничего сверхважного пропустить не должен». Интересно, сколько их там? 2 или 3? Больше быть не должно. И нет их больше. И не нужно столько. Дорога, широкая гладкая бетонка, вела нас через пригороды Панамы. По высоченному ажурному мосту перенесла через канал, пошла через небольшие городки, вроде Виста-Алегре, Ла-Чурера. Потом пошли деревушки. В этой части страны, как на подбор, все чистые, белые. Это не колонны окрестности. Тут другие люди живут. Потом дорога свернула к океану и вскоре слилась со старым панамериканским шоссе, уже асфальтовым. Вместо джунглей вокруг были поля. Часто виднелись то тут, то там настоящие поместья. А потом потянулись коттеджи и виллы, по мере приближения к океану, становившиеся все более и более пышными. Энн часто звонила, болтала ни о чем, и если бы не движение стрелки с отметкой 2 по карте, как раз в этом же направлении, я бы, наверное, решил, что у нее и вправду никаких дурных намерений в мой адрес и нет. Пару раз в порядке проверки связи отзванивался Джефф, подтверждая, что он все видит и эту синюю стрелку тоже. А потом позвонил еще раз и сказал, что уже видит меня. Где они могли устроиться? Разве что в лесочке, который как раз прижался к забору участка Н. Все же с поиском укрытия в Панаме в дикой местности все просто, никаких проблем. Я бросил последний взгляд на метку преследователей и обнаружил, что они еще далеко за нами. Выходит, что спешить не станут, скорее всего, будут ждать сигнала. Ворота в высоком 1,2 метра заборе открылись автоматически, пропустив «Мерседес» и следом за ним меня в просторный двор. Пристроив Камри рядом с машиной Н, я вылез из кабины и огляделся. Вообще-то здорово. Дом в колониальном стиле, двухэтажный, с террасой, просторный двор, террасой же, выходящий к берегу. Снизу океан шумит. И пахнет одновременно и этим самым океаном, и зеленью, и цветами, и вообще как в рай попал.
3: «Пошли сразу к бассейну», — сказала Энн. «Тебе же переодеваться не надо?»
0: «Без проблем, только мне бы сначала в туалет, если не запрещено».
3: «А, тогда тебе сюда».
0: Она отперла массивные деревянные двери, пропустив меня в высоченный двухсветный холл. Посмотришь вверх и видишь просто доски, лежащие на деревянных балках. Заодно подумаешь, что с такой крышей в России ты замерзнешь начисто. В туалет мне надо, да. Еще хочется сразу в дом войти. Почувствовать. «Здорово здесь у тебя!» — сказал я вполне даже с неподдельным восхищением. «Потрясающий дом! Мечта!» Он не то чтобы дорогой, как раз этого в нем нет. В глаза не бросается. В нем есть дух какой-то. Вот ты в Панаме и хочешь дом. А дом мечты в Панаме должен быть именно таким. А если не такой, то уже и не мечты. Как-то так получается. Трудно объяснить логически. Это все на ощущениях. Как мои отношения с Энн. Мэри Ринг, Энн Хилли. Логически я встречаюсь с чудовищем. А если вернуться к тем же ощущениям, то я хочу ее так, что дыхание перехватывает.
3: «Хочешь посмотреть?» — спросила она.
0: «Если только спальню».
3: «Пошли, покажу»,
0: — сказала она каким-то странным сбитым голосом, после чего просто схватила меня за руку и потащила за собой. В голове слабым отблеском мелькнула мысль о том, что цифра 2 просто физически не могла добраться сюда за это время. А потом я думать перестал совсем, когда срывал одежду с нее, стаскивал с себя, когда мы катались прямо по покрывалу на широкой упругой кровати с массивными деревянными спинками и картиной с обнаженной женщиной над ней. Потерялось ощущение времени, осторожности, всего. Потом уже, когда мы оторвались друг от друга, и я стер ладонью капли крови с укуса у себя на плече, Энн, глядя на меня странно черными и какими-то нечеловеческими глазами, сказала:
3: «Посмотрел дом? Пошли теперь в бассейн. Я хочу есть».
0: А спуска в доме я не почувствовал. Пока разгорались в гриле угли, высыпанные из толстого бумажного мешка, она быстро резала там же на столе овощи, авокадо, выставляла бутылки с соусами. В мельхиоровом ведре со льдом стояла бутылка хорошего Петит Шабли. Пахло креветками из открытого пакета. И, несмотря на все другие мысли, появилось ощущение пикника. Дачного ужина с красивой женщиной. Потом все же мозги немного вернулись на место. Я проверил телефон, увидев контрольное сообщение от Джеффа с текстом совершенно невинного содержания. Потом на телефоне же проверил синюю цифру. Стоят. И стоят, похоже, возле торгового центра «Коронадо». Это километров 10 отсюда. Ну да, скорее всего, будут там кофе пить и ждать сигнала. Ну и Джефф с Кики их видит, так что ничего страшного. Я вытащил из сумки телефон, потом вместе с планшетом положил его на чехол, от этого самого планшета, на стол у бассейна. Вот так. Выглядит логично, понятно и невинно. Потом отцепил от брюк кобуру так, чтобы Энн видела. Бросил ее в сумку и с вжиканием застегнул молнию.
3: «Ты всегда с оружием?» — спросила она.
0: Хорошо, что спросила, значит, заметила, как я его убрал. На это я и рассчитывал. Всегда. Работа такая. И просто право есть. А это все же Латинская Америка, так что лучше быть осторожным.
3: Подари тогда мне пистолет.
0: Никаких проблем, хоть завтра... Нет, завтра я в Дэвиде. Вернулся я к своей лжи. Послезавтра, как вернусь.
3: Договорились.
0: Она отложила ложку, которой помешала салат в большой салатнице.
3: Пошли купаться, пока угли разгораются. Я здесь закончила.
0: Купальник она не надевала, двор ниоткуда не просматривался, ну и мне ничего не требовалось. Вода в бассейне была теплая и чуть отдавала химикатами. Видать, совсем недавно его обслуживали. Я нырнул с разбегу, проплыл над самым дном почти до конца, вынырнул, отфыркиваясь, и обнаружил Энн почти рядом с собой. Ее руки сомкнулись у меня на шее. Губы прижались к губам, мокрые от воды.
3: «Нравится здесь?» — прошептала она.
0: «Нравится с тобой», — тоже шепотом ответил я. «Как в раю». Она обхватила ногами меня за пояс, и я снова удивился, насколько она сильная. Потом мы все же зажарили креветки, которых оказалось неожиданно много. Ели их за столом под навесом. Отламывали хвосты, выедая их. Потом капали лимоном в головы, как в рюмке, и высасывали невероятно вкусную массу. Спускалась темнота, как обычно под вечер раскричались птицы, но было тепло, хорошо, вино было вкусным и холодным, с океана слышался прибой прилива, с которым он накатывал на берег. Спуска в доме нет. Я что-то опять путаю. Она... не она? Я просто с женщиной. Улучив момент, когда Энн пошла в туалет в дом, я быстро проверил телефон. Нет, ничего не пропустил. От Джеффа только две проверки постов, и все. Цифра 2 сдвинулась от торгового центра, но так и остается в Коронадо. Сюда не приближается. Она вернулась обратно, уселась в кресло напротив, поджав колени к подбородку, и, ничуть не стесняясь того, что под легким халатом у нее ничего не было, спросила. «А что у нас будет дальше?» «Я не знаю». Вопрос вызвал растерянность. «Просто не думал. Я вообще с тобой не могу думать». «Просто думаешь другим местом», — засмеялась она. «Я тоже не головой думаю, когда ты рядом». Мне нравился ее смех, чуть хрипловатый, грудной, мягкий. «Судьба?» — спросил я. «Нет, не судьба». Она посмотрела мне прямо в глаза, а я с удивлением заметил, что у нее зрачки почти полностью закрывают радужку. «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Дальше сам продолжай столько раз, сколько захочешь. Все будет правдой, так?» «О чем ты?» — изобразил я непонимание. «Ты не можешь вести меня в заблуждение», — усмехнулась она. «Потому что чувствовать таких, как ты и я, — это мой дар. Я знаю, что ты спускался вниз, и вижу в тебе это так же ясно, как вот эту лампочку у нас над головой, понимаешь? Ты был внизу, верно?» Врать дальше глупо. «Был. Ты Мэри Ринг?» Она покачала головой. «Уже нет. Мэри Ринг — дочь сумасшедшей проститутки и наркоманки, обслуживавшей клиентов-извращенцев, умерла в тюрьме. Или сразу как вышла. Я уж не могу вспомнить точно». «А кто же ты?» «То, что родилось вместо нее?» Она улыбнулась мне. «Разве это важно?» «Нет, наверное». Мысли у меня шли кругом. «Да, это важно, потому что ты чудовище. Равно как и все те, кто идет за тобой. И не важно, потому что меня влечет к тебе даже сейчас, в эту самую секунду. И если ты просто подмигнешь, то я брошусь на тебя и буду трахать прямо в этом кресле, пока оно не развалится». «Не пугайся, я знаю, что ты не такой, как остальные», — вдруг сказала она, поднявшись с кресла и налив себе еще вина. «Ты редкость, уникум, аномалия. Я слышала о таком, но никогда не видела и не чувствовала раньше». Я просто смотрел на нее, ожидая продолжения. Она выглядела чуть пьяной, и ей хотелось говорить. «Ты так до сих пор и не понял, что между нами происходит?» — вдруг спросила она, снова уставившись мне в глаза все тем же пугающим взглядом. «Схожу с ума рядом с тобой. Это единственное, что я знаю». «Я тоже. Тоже схожу, тоже с ума и готова жить в постели, не занимаясь в жизни ничем, кроме секса. И это потому, что мы разные. Как полюс у магнита, понимаешь? Со всеми ними, остальными, у меня никогда такого не будет». Она махнула рукой куда-то в темноту. «Потому что это невозможно. Потому что Энн Хилли — злобная сука, которая не любит никого, кроме себя. И не может любить. Да и тебя я не люблю, но... Мать твою, как же я тебя хочу! Я почувствовала тебя в первую же секунду, когда увидела, и... Это даже не мой выбор, ты понимаешь, и не твой. Просто так вышло, и так будет. У нас нет выбора». Она добавила, растягивая слова по слогам. «У нас есть выбор, Мэри». Я назвал ее настоящим именем и увидел, как помрачнело ее лицо. «Я тебя хочу, но... Мэри, вы убиваете людей. Ты собираешь вокруг себя монстров. Ты сама монстр». «Да, монстр», — кивнула она спокойно. «И чем дальше, тем больше я в этого монстра превращаюсь. Тьма затягивает. Зато ты — человек, трахающий монстра как хочет. Любым способом, любое место, безотказно. И ты видишь, какая я с тобой? Ни одна женщина не будет такой. Ты это понимаешь?» «Понимаю. Но что дальше?» «А чего ты хочешь дальше?» «Холод. Откуда-то потянуло холодом. Холодом снизу. Где-то совсем близко подъем, но в доме не было ничего. Я встал, скрестив руки на груди. Энн немного напряглась, но сразу расслабилась, когда увидела, что я подошел к столу, а не к своей сумке. «Ну?» — я сделал вид, что задумался. «Всех твоих помощников в одной яме, например. Каждого с пулей в затылке». Откуда тянет? В гостевом доме спуск. А почему и нет?
3: А что я получу взамен?
0: Вскинула она бровь. Жизнь?

0: сразу. Откуда? Идиот, они пришли из дома советника права, до которого отсюда рукой подать. Идиот. Дальше все произошло одновременно. Дверь из дома распахнулась, выпустив на дорожку у бассейна сразу троих. И у всех в руках пистолеты с длинными глушителями. Мэри Ринг дернулась в сторону, стараясь уйти с линии огня, но я сместился следом за ней. Плоский и увесистый Вальтер выпал в ладонь, я вскинул его, увидев на лице высокого, похожего на испанца человека, идущего первым, удивление, и выстрелил прямо в это удивленное лицо, успев даже отметить, что попал, что пуля ударила куда-то в середину этой ненавистной хари, и испанец начал падать. А я выпустил три быстрые двойки в двух остальных, задев кого-то из них, закричавшего и загнав за угол дома. Этого мне хватило для того, чтобы перемахнуть через бетонный парапет кухонной стойки под навесом и оказаться возле своей сумки. Услышал хлопки заглушенных выстрелов, щелчки пуль в стенку, но я был уже укрыт. Руки мои, бросив Вальтер, уже выдернули из сумки большой хеклер. Энн бежала в сторону дома. Я даже поймал ее в прицел и не смог выстрелить. Она почему-то снова превратилась в Энн, и тогда я, высунувшись из-за стойки сбоку, несколько раз выстрелил в человека, старающегося перебежать за опорную стену навеса. И попал. Тот споткнулся, но все же успел заскочить в укрытие. Потом снова захлопали заглушенные пистолетные выстрелы. Много, явно с двух точек. Кто-то застонал, человек, скрывавшийся за углом, просто мешком выпал на дорожку. Я увидел, как вокруг него начала расплываться черная лужа. В темноте его кровь выглядела точно так же, как и у тех тварей внизу.
1: «Сколько их?» — послышался голос Джеффа.
0: «Я видел троих. Одного снял сам».
1: «Тогда все. Заходим».
0: Кики спрыгнул с забора в самом углу двора, остановился, водя пистолетом с глушителем по сторонам. Показался Джефф. Успели. Впрочем, трудно было не успеть. Они с темнотой выдвинулись к самому забору. На обоих ночники, на байдарочных шлемах. Бронежилеты, черная одежда. Особо и не разглядишь, если в темноте.
1: «Где Хилли?» — спросил Джефф.
0: «Ушла в дом».
1: «Пошли».
0: Он пошел первым, мы за ним следом. Глава 13. Мэри Ринг мы в доме не нашли. Зато обнаружили стальную дверь в подвале, вроде входа в паник-рум. И прошло много времени, прежде чем мы поняли, что за этой дверью ход. Ход вел как раз в гостевой дом. И именно там, в подвале, был спуск. Слишком далеко я был от него все время, чтобы почувствовать. Туда же можно было зайти и из домика. Но опять же, через стальную дверь, которая оказалась заперта. Я даже попробовал спуститься вниз, но Мэри Ринг, наверное, оставила открытыми двери на нижнем уровне. Так что спуск не сработал. Несмотря на то, что с минуты на минуту могла появиться полиция, все же выстрелы были, мы поехали к дому Гранта, но никаких признаков жизни не обнаружили. Перелезли через забор, я подошел ближе и почувствовал проход и здесь. И даже машину Винариса мы нашли во дворе, сняв с нее маячок, но так никого и не поймали. Мэри Ринг, прирожденная убийца, монстр, и одновременно самая желанная для меня женщина на свете исчезла. При этом вместе с разочарованием я ощутил еще и какое-то облегчение. Полиция так и не появилась, так что мы подобрали тела Эдика, Винариса и, судя по описанию Рауля, упаковали их в большие мусорные мешки, забросили в багажник автобуса. А потом долго копали поочередно землю в лесу возле Испавы. В темноте, в свете фар, пока последние следы их пребывания на земле не исчезли. Их оружие бросили к ним же в яму. Утром следующего дня мы в наглую решили навестить офис Marisoft, но обнаружили его покинутым. Машины были на стоянке, но по всему было видно, что люди ушли. Мэри Ринг собрала остаток своих упырей и с ними исчезла. Потом я позвонила Косте и попросила встречи. Просто не знал, кому еще можно назвать все адреса и объяснить, что там нужно сделать. Потому что спуски остались, и их следует разрушить. А потом я поехал в госпиталь, и меня пропустили в палату уже без особых возражений. Расита была в сознании, слаба, но уже вполне способна говорить и даже улыбаться. «Ну видишь,
1: Все будет хорошо.

0: «Хорошо», — сказал я ей, перебирая в руке ее тонкие пальцы. «Танцевать пока нельзя, но тебе и не надо. Есть и другие дела, которыми можно заниматься. Уже в Америке».
1: «Мы едем в Америку? Вместе?»
0: «Да, очень скоро». А Коста сказал, что мой вопрос должен решиться в самое ближайшее время. И только когда я сказал «да», лишь тогда понял, о чем на самом деле спросила Росита.
1: «Мы снова можем быть вместе».
0: Все же она еще совсем слаба и голос выдает. Ей даже говорить тяжело. И что я мог сказать в этот момент? «Нет». И с каким выражением лица? И я, проклиная сам себя за слабость, изобразил самую счастливую из своих улыбок и сказал: «Конечно, Гуаппа. Только вместе. Мы ответственны за тех, кого приручили. Конечно. Но будь проклят тот писатель, который это сказал. И вот это мое идиотское мягкосердечие. Будь оно проклято».

Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Радио Рансис. www.rancis.org. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org. Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Запечатленная». У микрофона Надежда Киселева. Прозвучала песня Модеста Табачникова «Ленинградские мосты». Ее исполнил ансамбль эстрадной песни из города Санкт-Петербурга. Руководит этим ансамблем мой гость, музыкант Владимир Николаевич Сапогов, который сегодня делится с нами своим.

0: Владимир Николаевич, давайте, как это там у Заволокина, помните? Давайте от мамы, давайте от печки, вот так.
1: Ну да, где она, эта печка? У нас теперь все убрали, все печки.
0: Но вы же, когда родились, у вас была печка?
1: Была, в Любани.
0: Замечательно, Любань.
1: Радищев сразу. Ну, наверное, там на кирпичном заводе была какая-нибудь печка, где мама жила, это я не помню. Но, скорее всего, если я не замерз и дожил до 76, то, наверное, все-таки была печка.
0: А вы там долго жили?
1: Нет, до войны только. Я в 40-м, а война скоро и началась. Нам предложили быстренько-быстренько сматываться, у кого есть куда. А у меня было, дедушка с бабушкой жили в Калининской области, в деревне. Она далеко была от всех этих железных дорог, поэтому там как таковой войны не было. Ну, жили там, как все, чего-то не хватало всегда. Но все-таки деревни, огороды были, так что жить, в общем, как-то можно было. А мне-то ребенку что там было, много надо, что ли?
0: А Любань тоже к Калининской области относится?
1: Нет, это сейчас это Ленинградская, а тогда это была Новгородская область. Это всего час езды от Питера, да.
0: Кроме вас в семье дети были?
1: Нет, мама никого больше не было, я один.
0: Самый дорогой, любимый, единственный ребенок.
1: Ну, может быть, она так и считала, но во всяком случае она для меня ничего не жалела, старалась, так что я это ценю, конечно.
0: Вы из этой деревни уже в школу?
1: Прямо в школу, да. Какой-то умный человек посоветовал, вот в Ленинграде, говорит, есть такая у них специальная школа. И мать моя поехала туда, ей удалось меня с трудом устроить в школу, потому что школа уже была переполнена, а это было уже не начало года, а ближе к зимним каникулам. Брать никого не хотели, и меня тоже, стараниями мамы родной моей все-таки меня взяли. И можно сказать, я этот год даже не столько учился, сколько привыкал. Там и оркестры разные, и духовой был, и оркестр народных инструментов, и баянисты, рояль.
0: Прежде всего, вы попали не в школу, а в музыкальную стихию.
1: Скорее всего, так оно и было.
0: Музыкой самого раннего детства интересовались или как?
1: Наверное, да, потому что в деревне у нас большого разнообразия не было, но балалайка, гармошка были. И моя мама немножко на балалайке играла, там всякие такие народные погремушки разные. А потом мне мать рассказывала, да мне даже кажется, что я это и сам немножко помню. Может быть, я уже и придумываю, но она-то точно подтвердила, что бабушка меня застала за таким занятием, что я собрал у нее все пустые ведра, поставил их вверх дном, пробовал на звук, какой из них как звучит, и потом что-то из них пытался там постучать. А она все стояла сзади меня и наблюдала. Ей было любопытно. Ну, мне, может быть, тоже.
0: Это был ваш первый оркестр?
1: Не оркестр, но... пробы. Римский-Корсаков, говорят, домой притаскивал все инструменты оркестра, и он всем соседям там уже надоел своей музыкой, то флейтой, то тубой пробовал, то одно, то другое. У меня таких флейт не было, но ведра-то, они тоже разные, оказывается. А гармошки, вот интересно, вот сейчас говорят, что, например, какие-то там саратовские переборы, какие-нибудь еще северные наигрыши, псковские. А у нас в одной деревне несколько гармонистов, и все играют совершенно по-разному. Я просто слушаю и думаю, это я уже когда был, наверное, в классе там в четвертом, в пятом, когда я уже в деревню ездил, а на кого ориентируюсь так? Все-таки какая главная музыка-то в этой деревне есть или нет? И я тогда выучил всех их. И когда я начинаю играть, мой сосед говорит, Иван, так это твоя музыка, это твоя гармонь. И вот всех гармоний. Ивана там, Борьки Бахмитского, там еще у нас были ребята всякие. Вот я до сих пор не знаю, есть музыка какая-то особенная, калининская, тверская теперь. Что?
0: Ну, может быть, все из разных мест, когда-то в разных местах жили?
1: Не знаю, но все называется-то одинаково. Пляшем солому, есть такая пляска, солома. Но играют все по-разному, абсолютно разные соломы у каждого.
0: Ну, вы потом освоились и сразу начали на чем-то учиться играть в школе или как?
1: Я играл-то там много на чем. В духовом оркестре на трубе играл, мне нравилась труба.
0: А вы так рано начали на ней играть? Нельзя рано?
1: Ну, нет, там же у нас был руководитель, который знал, чего надо, чтобы не перенапрягать ребенка. Вот хуже всего было с роялем, потому что на рояле нужно было по нотам играть, а... я больше привык играть на слух тогда, в детстве еще. Но нотную грамоту мы изучали. А вот играть по нотам, ну, практически, как сопоставить четверти с половинными и с какими-то еще там просчитать надо, это для меня было большой проблемой. Я только этому научился в 7-м классе с помощью такого же ученика, как сам. Вот он умел, Он мне объяснил. А педагоги почему-то этого объяснить не могли. И самое интересное, что я научился не читать по нотам, а сначала записывать сыгранное. С другого конца пошла у меня эта практика. Вот я играю, я научился как просчитать, чтобы записать то, что я играю. А вот на рояле этого не получалось. Там у нас был строгий человек, Всеволод Васильевич. С ним шутки такие плохи. Он прямо по нотам. Что здесь написано? Я ему читаю что-нибудь. А как ты играешь? А черт тебя знает, как я играю. Как хочу, так и играю. Кто мне запретит? Ну, пришлось в училище наверстывать. Что же делать?
2: Всю музыкальную работу направлял и курировал наш учитель пения Александр Сергеевич Соболев. Он же вел школьный хор и некоторое время даже оркестр народных инструментов. На уроках пения он знакомил нас с популярной классической музыкой. В частности, много играл пьесы из детского альбома Чайковского, сам много пел. Он организовал школьный радиоузел, так что, прогуливаясь по коридору, такая привычка у нас была прогуливаться по коридору, а он был длинный, 49 метров, мы могли слушать тихую классическую музыку по школьному радио. Это была новинка тогда. К нам часто приезжала передвижная студия звукозаписи из дома радио на улице Ракова. Выглядела она так. Автобус с аппаратурой стоял во дворе школы. В окно второго этажа в зал подавали микрофонный кабель, и прямо оттуда производилась запись. Это были, как правило, старшеклассники. Нинель Борисовна Поперная, Олег Романович Альбрандт, Владимир Сергеев, Лев Иванович Шаров. Но иногда и младшие школьники. Вот Галя Комарова, в частности, играла, как сейчас помню, куклу Делиба из балета «Капелия». А потом эти записи звучали по городскому радио.

0: Это 64-й год, это была запись на радио. Первая наша запись на радио. Там серия передач была в часы досуга. И вот одна из таких передач была нам посвящена. Это был квартет школьников. Они еще учились тогда. А Дом культуры уже существовал, мой коллектив.
1: В школе имелись две действующие физгармонии. Я уверен, что многие даже не знают, что это такое. А это клавишный духовой язычковый инструмент с тембрами и мехами наподобие аккордеона, но меха приводятся в движение ножными педалями. Таким образом, общий вид ее выглядит так. Горизонтальная фортепианная клавиатура и ножные педали. Очень хорошо звучат на таком инструменте органные произведения, но не только. Я помню, как школьный хор в сопровождении вот такой физгармонии исполнял сочинение Далуханяна о Сталине. Ну, об идеологической стороне я уже говорить не буду. Это было необходимо тогда.
2: А фрагмент был примерно такой –

0: Конечно, нужно сделать скидку на то, что это рояль, потому что на физгармонии звучало иначе, более фундаментально, что ли. Ну и вообще, этого сочинения я больше никогда не слышал. Даже удивительно, почему этот кусок мне так запомнился.
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
2: Тем, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях музыкант из города Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Сапогов.
3: Вы играли в школе?
4: Ну да, и баян тоже был мой инструмент. Мы выиграли 1000 рублей по какой-то там облигации, и мать пошла и купила мне за 700 рублей Ленинград. Баян такой был в нашей ленинградской фабрике «Красный партизан». Как я теперь понимаю, это барахло, но других не было в магазинах.
3: Уже оркестр в школе был всякий, тоже ансамбли были, да? Вы везде участвовали?
4: В оркестре в духовом я играл, конечно. Нас уже знали в соседние школы. А тогда было раздельное обучение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Такие школы были. Вы, наверное, и не застали такого.
3: Только читал про это.
4: И вот, нас говорит, сегодня играем торжественный вечер в школе девочек. Ну и кого награждают? Тушь там, гимн, какие-то марши. В общем, обычная, стандартная такая вот обиходная музыка духовая, она звучала. А я еще никогда не слышал, из деревни приехал, вдруг как что-то такое грянет. Короткое, маленькое, но так быстро и так громко, и так вроде дружно. Потом я понял, что это тушь. Я все жду его, а он как грянет, и всегда неожиданно. Я не столько слушаю, кого объявляют, кого награждает, меня это не так интересовало. Я все ждал музыки, а она как вдруг врежет где-нибудь.
3: Ее ждете, а она...
4: А она все равно начнется не там, где я жду. Да, вот интересно было очень. Ну, потом я и сам приобщился к этому.
3: Какие вам предметы, кроме музыки, еще нравились?
4: Физика, геометрия, ну и всякая там зоология, анатомия. Я не знаю, больше ли мне нравилась сама анатомия или Валентина Петровна, которая преподавала.
3: Молодая учительница, да?
4: Да, из-за нее у меня даже переэкзаменовка была. Но я готов ей это простить, так и быть.
3: А почему это она с вами так поступила?
4: Она пришла к нам в последней четвертой четверти. У меня всегда было все хорошо, 5. А тут пришла девушка какая-то молодая, и что-то у меня плохо получалось. Я ей стеснялся, наверное. И она мне поставила 2 в последней четверти. И из-за этого пришлось переэкзаменовку. Ну, я успешно преодолел это дело.
3: А что же, вы литературу, гуманитарные все вот эти истории не любили, что ли? Совсем?
4: С историей у нас была проблема. В то время, когда я учился, с 5 класса начиная, и там еще, по-моему, пару лет, преподавала тетя, которая, ну, как историк, я теперь понимаю, была никакой. Поэтому интереса к истории у меня, к сожалению, это я потом уже стал по-другому относиться к истории. А тогда мне казалось, что это просто какие-то рассказы, и не забыть бы какую-нибудь дату приткнуть к этому. Она единственная, чем она хороший рассказчик. Она умела книги пересказывать своими словами, но так, как будто она ее читает. И даже почти актерски. Но следующий за ней зато был Анатолий Федорович, будь здоров. Он у нас историю и конституцию вел. Тогда еще был такой предмет — конституция.
3: Отдельно, да, ее преподавали?
4: Да, отдельно.
3: Чтобы вы ее как таблицу умножения знали?
4: Мы все равно ее, конечно, не знали. Но вроде предполагалось, должны знать.
3: Ну и так вы в школе, значит, росли, расцветали, совершенствовались.
4: Ну, я не то чтобы уж так рос, особенно расцветал там. А что я расцветал?
3: Ну, как взрослели.
4: Мы занимались тем, чем нам нравилось. Одноклассники. У нас такая образовалась компашка. Мы что-то играли. Как будто даже и что-то получалось. Теперь я понимаю, что там много наивного, конечно. Ну, тогда это было вроде ничего. И да еще и по нашим возможностям, так и вполне ничего.
3: Внутри вашего класса было так много людей музыкальных?
4: Да, это наши одноклассники. Был только еще один такой мальчик, Володя Козлов. Он сейчас у меня в Гатчине, мы с ним вместе играем. Он меня аккомпанирует, да, и мы, в общем, вместе аккомпанируем. Но я считаю его главным концертмейстером. Он был меня на 3 младше, пел в нашем ансамбле. Он был у нас первым голосом, еще был в пионерском галстучке.
3: Ах ты, это у него такой был дисконт замечательный.
4: Да.
3: Ну, а на чем вы играли? Какие у вас инструменты это были в вашем ансамбле?
4: Я, например, стал учиться на гитаре. К сожалению, в магазине тогда, кроме семиструнных гитар, других не продавалось. Считалось, что гитара семиструнная – это русская гитара. И вот она должна быть в продажи, а все остальное это еще дефицит такой. Ну, на семиструнный. А особенно после Монтана, когда приехал из Монтана, я услышал, как там на гитаре играет его музыкант. Ну, это я просто завелся, думаю, надо, наверное, на гитаре играть. Да, конечно, это было все наивно, но, в общем, гитара у нас присутствовала. Гитара, фортепиано, самодельные ударные там какие-то мы придумали. Из духовых барабанов скомбинировали. Баян, труба. У нас был трубач Шура Гамолин, он уже умер, царство небесное, днепропетровский паренек такой был. Ну, позже появился контрабас, балалайка. Вот и все инструменты наши.
0: В середине 50-х в школьной жизни немаловажное значение имели танцы по субботним и воскресным вечерам. Это была инициатива старшеклассников. Вот с танцев-то, собственно, все и началось. Ребята приносили свои пластинки, новинки иногда, обменивались пластинками, обменивались мнениями. Часто это была музыка, которая не поощрялась педагогами, а была и такая, которая была просто запрещена. Тогда времена были такие. Но мы, тем не менее, эту музыку слушали с удовольствием, и не только на танцах, но и в классе, и даже на катке. А он находился в школьном саду, тут же под окнами с северной стороны. Слушали, и однажды захотелось поиграть нечто похожее. Не буду рассказывать, чего это нам стоило, как нам помогали все мастерские, и щеточные, и столярные, и слесарные, изготовить ударные инструменты. Ведь наша промышленность тогда ничего этого не производила. Тем не менее, мы что-то изготовили и даже как-то играли. Конечно, записи тех лет не могло сохраниться, да их и не было. Но к 20-летию оркестра «Спектр 62» Дома культуры имени Шулгунова мы сделали что-то вроде слайд-фильма, где постарались, возможно, точнее воспроизвести звучание и атмосферу того времени. Слайды, конечно, не сохранились, а вот звуковая составляющая у нас уцелела. В школьном ансамбле тогда играли Володя Григорьев, Володя Козлов, Саша Оганесян, Саша Гамолин, Валера Пескун, на гитаре я что-то там тоже играл, и вот все мы пели, и Геля Иванова была у нас только певицей, вокалисткой. В нашей реконструкции участвует Евгений Дорошин, Олег Иванкович, Анатолий Винс, Анатолий Торопа, Юра Соколов и Мила Петрова.

Школа-интернат для слепых детей на улице профессора Попова. Вторая половина 50-х годов. Восьмиклассники впервые пробуют играть эстрадную музыку. Вот более чем скромный реквизит ансамбля. На крышке фортепиано вы видите подготовленный к репетиции баян, труба, гитара. Чуть позже появился контрабас-балалайка. Но вершина фантазии школьников ударные. А швабра? Этот инструмент не является обязательным в ансамбле. Но на репетиции, как видите, находилось применение и ему. Впервые ансамбль играл на традиционном вечере отдыха, посвященном годовщине ВЛКСМ. Компетентное жюри из педагогов и учащихся распределяло места среди классов.

Этот рефрен стал роковым для музыкантов. Мнение жюри было суровым. Ансамбль внес в серьезный концерт балаганную струю. Публика расходилась с ресторанным настроением.

0: Приблизительно в том же составе, на летних каникулах, ребята продолжали свои занятия в Доме просвещения на улице Стрельнинской. Их усилия были замечены. В 1962 году выпускнику Курского музыкального училища Владимиру Сапогову администрация Дома просвещения предложила работу руководителя эстрадного оркестра при клубе.
1: А руководили вы?
2: Да, наверное. Я не называл это руководил, но как-то все доверяли мне. И я понял, что раз мне доверяют, значит, наверное, я могу делать так, как мне этого хотелось. Ну, а больше вроде там особенно и взять-то на себя эту ношу было некому. Все остальные с удовольствием подчинялись. Вот на рояле у меня играл Володя Григорьев. Он впоследствии у меня в оркестре уже на саксофоне и кларнете играл. И потом он уже и настройщиком был, фортепианным профессиональным. А в школе вот он играл на рояле, просто тоже так же посещал кружок фортепиано. Ну, я просто видел, что он играет лучше меня, значит, надо ему это и оставить, а себе что-нибудь другое.
1: Давайте послушаем, как играл на саксофоне Владимир Григорьев. Уже будучи взрослым, конечно, звучит пьеса «Одиночество».

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Ну, а потом дальше музыке учились все?
2: Нет, все пошли кто куда. Это я один, меня совратил мой человек. Он меня на пару классов старше был. Он поступил в Курск, потом мне писал письма, говорит, здесь так здорово, тут и дисциплина свободнее, тут и музыкантов много. И я решил так, что ладно, 9 классов закончу, остальное потом. Ну, я, честно говоря, немножко потом об этом даже где-то, не то что сожалел, но так меня это иногда беспокоило. Думаю, что-то мои все одноклассники закончили, как полагается, 10-летку, а я ушел раньше, не имею представления ни о химии. Ну, о химии я начинал ее, но потом, слава богу, закончил и даже обрадовался этому. А может быть, зря, может, надо было ее как-то продолжить. И также астрономию, там дарвинизм. Та же Валентина Петровна потом говорит, а что, у вас дарвинизма нету? Нет, говорю, Валентина Петровна, нет. Ай-яй-яй, вот она сожалела.
1: Что вам в училище это не преподают, да?
2: Да-да-да.
1: Но, тем не менее, вот ветер свободы вас повлек, позвал.
2: Там, конечно, хорошо было. Это вот потом уже, вот последние полгода, вдруг появилась какая-то должность воспитателя. У нас не было до этого никаких воспитателей.
1: То есть вы были предоставлены полностью сами себе?
2: Полностью. Отучился, и там дальше ты что хочешь, и куда угодно, на все четыре. Все тебе дозволено. Не хочешь заниматься, значит, будешь тащиться в хвосте или вообще отчислят. Такого не было при мне ни разу. А последние годы Виктор Андреевич у нас такой там воспитатель был. Ну, правда, его функция сводилась в основном к тому, что он нам читал книги. Но потом, уже когда я вышел, говорят, что воспитатель, нагрузка у него была гораздо серьезнее, не только книжечки читать, а там и следить, и караулить. Какую-то он нес ответственность за студентов.
1: Ну, а вообще, вот как к быту, вот в школе вас приобщали, и в училище, как вы говорите, никто вас уже ничему не учил, как к жизни-то готовились?
2: Ну, как в всяком интернате. Училище – это был такой же интернат. С едой все было как в школе. Обед, завтрак, ужин обеспечен. Чайку сделать там с бутербродом – это, пожалуйста, мы без науки сделаем. В праздник сбегать в магазин за бутылкой – тоже не надо воспитателям для этого никаких усилий прилагать. Порти погладить себя, если надо куда-то пойти.
1: Ну, конечно, чтобы внешний вид-то был у вас пристойный, приличный.
2: Да, старались. А еще вот даже потому, что мы же не только учились. Я говорю «мы», я о себе говорю в данном случае. Мы там подрабатывали с однокурсником, Геной Кузьменко. Он нашел приработок на кирпичном заводе, самодеятельность, хор. Девочки там пели. Ну, так туда же не поедешь, в чем попало. Надо все-таки прибарахлиться маленько, так хоть худо-бедно. Значит, надо было как-то за собой немножко присматривать. Я бы не сказал, что это было так уж обременительно. А больше ничего, остальное мы народ не требовательный.
1: Вы учились по классу баяна?
2: В наше время другого ничего не было, только баян был. Это вот сейчас оно разрослось, играй на чем угодно и учись. А когда я закончил училище и меня взяли на работу, Дом культуры.
1: У вас было какое-то направление, или вы просто пришли? Вот как вы трудоустраивались?
2: Обычно это делается так. Люди выясняют, где есть музыкальные школы, или если не школа, то хотя бы где кто требуется.
1: Ну, то есть уже перед тем, как училище закончить, вы уже зондируете?
2: Да, у меня-то это было вообще проще, потому что я каждый раз летом возвращался к себе на каникулы, опять в свою компанию, и Дом культуры нам всегда разрешал там что-то поиграть. Летом мы себя там неплохо зарекомендовали. И директор просто предложил мне, даже еще до окончания училища, говорит, не хочешь? Я говорю, ну, если вас это устраивает, то присылайте вызов тогда, конечно, приеду. А люди чаще всего выясняли и потом посылали сами письма с просьбой, нельзя ли устроиться, не требуется ли музыкант. И им, если нужен, то им высылали вот такой вызов тоже. И люди устраивались таким образом. Конечно, не всем и такое выпадало, но потом остальные уже устраивались по ходу дела.
1: А теперь поностальгируем вместе с выпускниками Курского музыкального училища. Правда, нынче оно стало называться колледжем, но это не важно.

0: объявили конкурс на лучшую песню об училище и сделать ее гимном.
1: Училище объявило, да?
0: Да. Ну, я, конечно, не рассчитывал, чтобы это было гимном. Мне и не хотелось. Я хотел, чтобы это была такая песня. Вот собираются друзья и так спеть что-нибудь.
1: Ну, такая лирическая, как воспоминание.
0: Конечно, а стихи написала Олег Люби.
1: И вы написали музыку. И сами ее исполнили.
0: Да, а кого же я буду просить? Вообще не люблю напрягать людей по своим делам каким-то. Что, может быть, им она не нравится, а я заставляю петь.
1: Ну и ваша песня победила?
0: Нет. Первая песня признали халявщинскую песню Ивана Ивановича. Кстати, на эти же стихи, только он там что-то еще добавил от себя немножко. Ну, я говорю, я же на гимн и не претендовал.
1: А это в каком году было?
0: Где-то в начале 90-х.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из города Санкт-Петербурга. Вы в каком году пришли уже в Дом культуры?
0: В 62-м. Он тогда еще назывался Дом просвета. Домом культуры он стал в 67-м, когда новое здание построили. Большое такое, четырехэтажное здание. А там, где я начинал работать, это был Дом просвещения.
1: И у вас единственная запись в трудовой книжке?
0: Да, больше не было. Вот она одна единственная. Правда.
1: Весь ваш коллектив, это основа была ваши одноклассники.
0: Когда я поступил на работу, там, конечно, уже пошли всякие перетрубации. Там и мои одноклассники были, и просто школьники, которые еще учились. А тогда разрешалось им из школы прийти.

0: ходить на наши занятия. Вот это было очень здорово. У меня фактически пол оркестра были новички. В течение 10 лет много произошло всяких изменений. Состав не сразу определился. И мы и так играли, и так, и всяких разных стилях. И большой оркестр у меня был, биг-бенд, который просуществовал 1.5 года и развалился, потому что его удержать невозможно. 17 человек музыкантов живут все в разных местах. Ну, конечно, всегда на репетиции кого-то не хватает. Невозможно собрать все 17 человек 3 раза в неделю. Это сумасшествие, конечно. Поэтому я уже довольствовался тем, что хотя бы они к концерту все подгребут, и то спасибо. А так уж на репетиции сегодня одни, завтра другие. Потом еще раз перемешаются каким-то образом. Ну, в общем, интересно было. Чего только там не понасмотришься.
1: А чего это вы там понасмотрелись?
0: Ну, вот и что, там такие любопытные ребята были. Они же со своими причудами, надо к каждому как-то привыкнуть. Надо делать скидки на их всякие фокусы. В общем, это все чистая психология. Но я и сам-то еще был тоже неопытный человек. Это потом уже, после института, у нас даже предмет специальной психологии был, и нас очень на это ориентировали.
1: А в каком году вы в институт поступили?
0: В 1972 я поступил.
1: И это был какой институт?
0: Институт культуры Крупской. Я бы мог поступить, конечно, и раньше, но там ничего такого для меня интересного не было. Там отделение народных инструментов, хоры там народные. Ну, в общем, это все не то. А баяном мне уже как-то заниматься больше не хотелось. И вдруг, слышу, эстрадное отделение открывается. Я думаю, вот тут надо приложить старания и как-то туда влезть. С первого раза не получилось. Они боялись брать слепого, а потом все-таки я втиснулся.
1: Но они вас к экзаменам допустили?
0: Второй раз допустили. А первый раз, когда я пришел на консультацию, они меня стали отговаривать. Вам бы лучше пойти в консерваторию, там есть специальное отделение. Я говорю, да там нет эстрадного отделения, мне не хочется заниматься тем, чем не хочется. Но говорят, у нас ведь тоже эстрадное отделение, пока только дневное, а вы хотите на вечернее или на заочное. Даже я потом поступил на заочное все-таки. А вот когда появилось заочное отделение на следующий год, ну, тут все, думаю, нет, шабаш, тут я не сдаюсь. А главное, первый раз я еще их чем, можно сказать, расположил к себе. Это когда меня не взяли, ну, не разрешили мне как бы сдавать первый раз. Но мне разрешили посещать дневные занятия.
1: Были таким вольным слушателем?
0: Вольным слушателем. Я когда хотел, тогда приходил, но я почти всегда приходил. И я целый год ходил, слушал, чем они там занимаются, посещал их оркестровые занятия. Мне было интересно все послушать, посмотреть. Там был Олег Хромушин тогда, оркестровый босс такой.
1: Фамилия известная, в общем-то?
0: Да, вот я думаю, что его кто-нибудь, может, и слышал. Он, конечно, ленинградский, но мало ли, Питер тогда где-то, может, в России там мелькал. Когда я уже пошел поступать второй раз, и мне тоже пытались помешать, то я пришел к заведующему отделения, объяснил ему, что вот я целый год ходил, слушал, я пришел к заключению, что мне это вот как раз подходит, но теперь мне мешает. И Юрий Борисович Богданов пошел вместе со мной и за меня сказал слово. Это сыграло свою роль, конечно. Мне-то важно было, чтобы меня до экзамена допустили. Я говорю, мне не надо никаких скидок, мы будем сдавать, как все.
1: В общем, вы их дожали.
0: Уговорил.
1: Сдавали там же 4 экзамена?
0: Нет, там был музыкальный. Я даже не знал, что это экзамен. Я думал, что я просто разговариваю с ними. А это что у вас в руках за футляр? Я говорю, саксофон. А что, вы играете? Я говорю, я с репетицией. А ну-ка поиграйте. Я им на саксофоне, потом на рояле поиграл. Я-то думал, что это у нас просто знакомство идет. А мне зачли это как экзамен. В общем, они со мной познакомились и решили, что это нам подходит.
1: А сейчас я хочу предложить вашему вниманию мелодию Джорджа Гершвина «Человек, которого я люблю». Исполнит ее 2 друга. Владимир Сапогов, фортепиано, и Александр Гамолин, которого Владимир Николаевич здесь упоминал. Александр играет на трубе.

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Вы благополучно закончили институт. С народом вы как там общались нормально? Вам помогали?
2: Да, и главное, помогали, потому что они видели, что от меня тоже какую-то помощь можно получить. Особенно вот где-нибудь там на сольфеджио, скажем. Значит, был смешной случай. Наш педагог Полянский сыграл 3 раза номер, который мы должны записать, и вышел по каким-то своим делам. И, значит, все пишут. А у меня сосед Аркадий, очень хороший парень. Ну и я ему, конечно, продиктовал. Он сам в музыкальном отношении, не бог ведь какой. Потом он приходит, играет еще раз. И я говорю: Аркадий, вот тут ошибочку исправь. Он исправил, а все уже успели у Аркадия переписать. И у них вся одна и та же ошибка, а у нас нет.
1: У вас девчонок, наверное, мало было в группе?
2: Да, девчонок поменьше.
1: Вы закончили институт и, собственно...
2: И, собственно, ничего не изменилось. Как работал, так и работал. Я, собственно, на это и рассчитывал. У нас некоторые тут думали, что Сапогов, наверное, в администраторы хочет выбиться. Вот закончит, получит высшие и на место директора. А мне это директорство, ну, вот так вот не надо. Это совершенно не мое.
1: Ну, как вы уже сказали, вот и психология у вас была. То есть вы не просто для диплома учились?
2: Нет, интересно было самому, конечно, интересно. Да и тем более там такие вещи, которые... Где я еще могу подчеркнуть?
1: Ну, вот вы дипломированный специалист.
2: Да, и в этом уже 77-м году нам присвоили звание народного коллектива, оркестра моему. А надо было даже для диплома показать какую-то свою работу. А я говорю: какую я вам могу показать работу? Приходите на мой концерт. У меня, говорю, будет как раз вот звание народного. И наш руководитель пришел на мой концерт. На него это такое произвело впечатление, что вот, говорят, избыток положительных эмоций тоже может привести к плохому результату. С ним случился то ли инсульт, то ли что-то такое. Его увезли потом, а через месяц он и умер.
1: Вы считаете, что это был действительно стресс для него?
2: Наверное, потому что это был очень сильный и удачный такой концерт. Он, наверное, ожидал, что он придет к слепым, там что-нибудь поиграет, а тут видит, вроде такое впечатление на него произвело неожиданное, что вот, как говорится, лучше бы он не приходил.
1: Может быть, он был какой-то больной? Он уже был не молодой человек?
2: Конечно, не молодой, но это же не значит, что надо после концерта удариться в инсульт.
1: Записи тех лет у вас есть?
2: Немножко есть, но такие записи я их, может быть, и берегу отчасти, но не для того, чтобы как-то тиражировать. Я их слушаю так с некоторой натяжкой. Допустим, вот мне хотелось вспомнить какую-то вещицу, я уже давно ее не слышал. В другом исполнении у меня ее нет, но хотя бы такое. Вот нашел, сыграл, вспомнил. Могу чего-то там теперь поправить, изменить. Есть от чего оттолкнуться.

0: Вот так звучит «Танец маленьких лебедей» из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении оркестра «Спектр-62» под руководством Владимира Николаевича Сапогова.
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
2: Потом пошли уже смотры всякие. Геленджик пошел. Вот Геленджик, это у нас стала постоянная ежегодная работа. Первые два раза ездили за свой счет. Наша администрация, потому что считала расточительством посылать нас. Потом, когда они узнали, что всех посылают за счет правления, и ростовчан, тогда еще Краснодар был оркестр какое-то время, Москва даже была несколько раз. Ну, Свердловский и прочие, там, Батайск. Вот всех их посылало управление, а наши чего-то скромничали.
3: Там даже, по-моему, какая-то у них была очередность.
2: Да, один раз мы ездили где-то август и сентябрь. Но это один единственный случай. А так, в основном-то мы старались укладываться в летний месяц. Но там и очередь какая-то была. Я сейчас уже даже не могу вспомнить. В основном-то у нас был июль, август. Июль даже слишком жаркий. Почему-то ростовчане любили больше в июле, а мы старались там где-то попозже немножко.
3: Им, наверное, проще.
2: Да, им вообще просто в автобусе 12 часов, и они уже приехали. А у нас целая проблема. Это надо билеты брать заранее.
3: И все это вот везли с собой, тьму всяких вещей.
2: Ой, столько барахла, страшное дело. Два купе занято аппаратурой. В остальных купе размещаются ребята. Первое время даже мы не купе, а мы аппаратуру помещали просто в тамбуре. Так проводники ругались. Им мешает это, конечно. Они один тамбур никогда не открывали, потому что там аппаратура стоит.
3: А последний раз когда ездили в Геленджик?
2: Последний раз 93-й год был. И мы уже ездили без трубача. Мы лишились трубача к этому времени.
0: Наверное, многим нашим слушателям довелось отдыхать в городе Геленджике, в гостеприимном санатории «Солнечный берег». И, конечно, с этим отдыхом у теплого Черного моря связаны самые приятные воспоминания. Освежить их поможет геленджикское танго, музыку и слова которого написал ленинградский автор Валентин Летов. Поет солист оркестра «Спектр-62» Анатолий Торопа.

Дорогие друзья, знакомство с воспоминаниями Владимира Николаевича Сапогова, музыканта из Санкт-Петербурга, мы продолжим в следующем выпуске программы «Запечатленные». В передаче были использованы записи из его архива. Беседу вела Надежда Киселева, передачу подготовила к эфиру Зоя Шишкова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Надежда Киселева. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с Владимиром Николаевичем Сапоговым, музыкантом из города Санкт-Петербурга.
1: Оркестр еще немножко поиграл. До 97-го, наверное, года мы все-таки ожидали, что, может, трубач найдется. Но не так легко, оказывается, было найти в это время трубача. Уже все хотели играть на гитарах. А на трубе что-то любителей не находилось.
2: У вас все незрячие были музыканты или зрячие тоже были?
1: Нет, зрячих совсем не было, но были так, кто видит что-то.
2: Ну а вот спектр 62, это вы сразу так себя назвали?
1: Конечно нет, вот в том-то и дело, что это родилось где-то уже в 80-е годы. Я еще раньше говорил, что если бы детям давали имя не с рождения, а, скажем, лет 20 спустя, то, наверное, его бы назвали по-другому как-нибудь. В зависимости от того, каким он вырос, что он собой представляет, тогда и имя. Вот мы решили в 80-м году, допустим, решили, что мы по преимуществу играем, ну что у нас там, джазовая музыка была, вот такая вот какая-то специфическая эстрада еще. Откуда она идет? Оттуда, от 60-х, ну, значит, вот.
2: То есть спектр, потому что разножанровые у вас.
1: Да, а 62, потому что это время начала. Но еще как бы даже и не коллектива.
2: Это ваше личное, да?
1: Ну да, как бы так. Там у нас каких только названий не предлагали, всяких разных. Трубач говорит, давайте назовемся «Ребята с пряжки». А пряжка – это у нас река, где сумасшедший дом.
2: Где канатчика удачи, где пряжка. А сегодня как вы называетесь?
1: А сегодня мы называемся просто ансамбль эстрадной песни. Именно эстрадные, я почему подчеркиваю эстрадные, потому что то, что сейчас поют, это вот такой эстрадой в классическом понимании назвать трудно. Там скорее какая-то попса, какая-то блатняк, это русский шансон. Это все уже к эстраде имеет отношение такое побочное. А эстрада классическая, ну вот это та самая эстрада, когда еще Любяковский оркестр играл, когда еще какое-то время Горонян звучал после Любяковского. Как раз эти времена были, когда наша сцена сдавалась в аренду клубу «Меридиан», у нас такой клуб авторской песни. Он недалеко от нашего Дома культуры, наверное, любили нашу сцену. Тогда ведь все было бесплатно, только договориться надо было. На нашей сцене кого только не было. И Городницкий, кстати, я его недавно слышал, мне так его стихи нравятся, он молодец. Розенбаум начинал с нашей сцены. Он еще учился, а уже свои капустники проводил на нашей сцене. Ну, не он, а вообще вся эта их студенческая гвардия. Ну, в общем, хорошие времена были. Как-то так было очень весело, интересно.
3: Я с авторской песней впервые столкнулся в 62-м году. Как-то приятель спрашивает, а Куджаву слышал? Нет, говорю, а кто это такой? Ну, это такой серый мужик, и он передразнил. Еще много километров, паротянок, вы краю ты спал, а ты на. Потом он дал мне послушать нелегальный или, так сказать, полулегальный концерт Акуджавы. Там была и эта песня, и было много других. В общем, песни мне понравились. Надо сказать, что и приятель мой вскоре поменял свое мнение об Акуджаве. Позже я познакомился и с другими авторами. Кукин, Вихарев, Юрий Висбор. Ну, как сказать, первое впечатление было, что это такие песни туристского толка, как «У костра под гитару». Авторская песня, конечно, глубже и серьезнее, но мне всегда не хватало в ней аранжировки. Казалось бы, и музыка хорошая, несколько аккордов бы вот подправить здесь, только бы на пользу пошло, может быть, инструмент добавить. Но в авторской среде существует на этот счет разные мнения, и одно из них – это то, что авторская песня должна исполняться только под гитару и только голос, и больше ничего другого не надо. Авторская, так сказать, интонация, текст, конечно, в первую очередь, и вот этого достаточно. Есть и другая группа, братья Мещуки, Ивашенко и Васильев, Сергей Никитин, позже Тимур Шаов. Вот эти ребята очень прилично играют на гитарах, не пренебрегают оркестровкой. И, в общем, как музыканту, я подчеркиваю, именно как музыканту, мне вот эта группа, пожалуй, ближе. Идеально было бы, конечно, совмещать эти обе концепции, но как-то не всегда это удается. Со Светой Ветровой в 90-х меня свел Михаил Коржановский, известный в бардовских кругах коллекционер, благодаря стараниям которого на свет появились пластинки многих авторов-исполнителей, в том числе Александра Галича. Я сам не исполнитель, не сочинитель авторской песни, но оказывал ей посильную помощь аранжировкой. В 92-м мы со Светой записали первую нашу пластинку на фирме «Мелодия» на виниле. Ну, а дальше были диски на разных коммерческих студиях. На тот момент, когда мы познакомились со Светой, я бы ее скорее отнес к первой группе исполнителей, вот тем, для кого достаточно одной гитары. Но я думаю, что мне удалось ее как-то приобщить к аранжировке. Вот есть песня Михаила Светлова, между прочим, и музыка, и текст его. И говорят, что он любил эту песню свою. Песня называется «Квитанция». Света хотела, чтобы это был романс. Я об этом не знал и сделал ее совсем по-другому. У меня получилась танцевальная пьесочка симпатичная, такой легкий фокстротик. Света все-таки хотела романс, а ее спонсору понравился мой вариант. Оставили оба варианта. Мой как инструментальный, а она спела романс. Я ей сделал специальный вариант.

0: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Вот в этом составе давно вы работаете?
2: Вот в этом это уже не оркестр. Оркестр кончился в 97-м году, он уже, можно сказать, закончился. Мы там еще какие-то были попытки, ну, я бы уже сказал, что это так, просто схватили концы с концами. А вот 2002 года мы уже точно определились. Когда я уже директору сказал, если вы не возражаете, можно попробовать вокальную группу смастерить, а с оркестром, ну, больше играть некому. Ну, директор дал добро, говорит, пробуй, мы стали пробовать. И даже вот если взять сегодняшний состав, он уже наполовину обновился. С 2002 года, пока мы дошли до этого времени.
1: Ну, в общем-то, за 14 лет, за 15, конечно, можно уже.
2: Да, там остались, конечно, и те крепкие ребята, которые с самого начала были, но уже многих нет. А кое-кого нет и вообще.
1: Ну, а кто вот самый старожилый у вас?
2: Эдик Клюшин, Оксана... Бывший Оганесян – это дочка моего бывшего контрабасиста Шура Оганесяна, который у меня еще начинал в оркестре играть как контрабасист. Так что это уже второе поколение пошло. Дина еще есть такая у нас, Давыдова. Да вот я сам. Ну и все, четыре человека – это те, кто идут с самого начала. Остальные менялись.
3: Любители классической музыки, особенно хорового пения, знают произведение «Жук и роза». Оно исполняется акапелла. А вот что сделал с ним Владимир Николаевич, и послушайте, пожалуйста, как звучит оно в исполнении ансамбля под его руководством.

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Тем, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях музыкант из города Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Сапогов.
2: В трудные 90-е годы музыкантам, как и нашей всей стране, жилось нелегко. В это время, как говорится, пышным цветом расцвела уличная музыка. В метро и около метро, в подземных переходах и других удобных местах можно было увидеть музыкантов всех мастей, от самой беспомощной самодеятельности до студентов консерватории. У нас в Санкт-Петербурге весной официально проходила акция «Поющий Невский» под руководством музыкально-эстрадного объединения. То есть назначался день, когда по всему городу, в любом месте, а не только, конечно, на Невском, разрешалось играть, не рискуя нарваться на взятку ментам, что в другие дни удавалось далеко не всем и не всегда. Наши слепые в деле уличной музыки тоже весьма преуспели. Тогда на улице успешно работали такие вот небольшие группки музыкантов с оригинальными названиями «Дети подземелья». Они играли в основном в подземных переходах. «Снегири». Эти получили свое название за самоотверженный труд в любую погоду, в дождь, в грязь, не жалея ни здоровья, ни музыкальных инструментов. Группа «Питомцы доктора Брайля», членом которой я тоже имел удовольствие быть. Вместе со мной играл еще один выпускник Курского училища Саша Шаловский, а третий была с нами девушка-певица. Ну и было много одиночек. Вот таким образом мы и выживали. А в 95-м году мне вдруг неожиданно поступило предложение поехать на заработки в Германию. Да главное, от кого? От ребят из Оркестра народных инструментов Ленинградского радио имени Андреева. Там в коллективе тоже дела были плачевные, и музыканты искали возможности подработать. В оркестре Андреева на басовой балалайке тогда играл выпускник училища Мусоргского по классу гитары Анатолий Корниенко. Это мой корешок, который когда-то играл у меня на гитаре немножко в оркестре Дома культуры. Тогда еще он был студентом этого училища. И вот в компании со своей женой и еще одним балалайчником из того же оркестра, и тоже Анатолия, решили податься на заработки в Германию. Корней предложил мне сделать им концертную программу и в качестве баяниста поехать с ними. Обещал обеспечить нас народными костюмами из кладовых дома радио и отвезти нас на своей собственной машине «Пежо», «шестерка» у него тогда была. На то мы порешили. Я в короткое время сделал программу из русских песен, музыки из оперетт, популярных в Европе эстрадных мелодий и музыки из кинофильмов. Репетировать было уже некогда, но ребята-профессионалы прикинули с листа разок. Остальное, говорят, доработаем там, на месте. Правда, несколько песен народных мы даже успели напеть на кассету для продажи. Но этого было, конечно, мало, и пришлось добавлять другой народной музыкой уже без моего участия, но с участием этих Анатолиев. Вот с этим материалом мы и поехали в дальний путь. Тут я опускаю подробности пути, это не так важно. Можно отметить только начало пути, когда у нас на 47-м километре лопнуло колесо. Я говорю, плохая примета, ребята. На меня все зашикали, не говори под руку. И последняя остановка на территории бывшего Союза – это местечко Лобок. Ох уж этот мне Лобок. Это пограничный пункт в 24 километрах от Невеля. На границе не пропускали бас-балалайку Корнея. Оказывается, нельзя вывозить из страны антиквариат и в том числе довоенного производства музыкальные инструменты. А у него балалайка, кроме того, что довоенная, так еще там выгравирована фамилия мастера. Черт возьми, неужели думаем возвращаться? Но Корней, энергичный, предприимчивый хохол, поехал в Невель, в училище там отыскал знакомого музыканта, поменялись инструментами, и его невыездная балалайка осталась в Невеле. Взяли попроще бас фабрики Луначарского. И все проблемы. На обратном пути они опять встретятся, поменяются, и ничего сложного. В Берлин приехали в середине апреля, была Пасха. В таких случаях немцы всем запасаются заранее, потому что большинство магазинов закрыты, у них выходной. В Германии мы жили у друзей, в основном в Кёльне, но первых 3 дня в Берлине и 2 последних перед отъездом. Виза была у нас месячная. Приехали, нас, конечно, накормили, но дальше жить на халяву уже нельзя. На следующий день мы вышли на улицу. Привели в порядок после дороги машину, созвонились с Кёльном и рванули туда. К вечеру были уже в Кёльне. Из полиции еще раз созвонились с своими друзьями. Те объяснили полицейским, как доехать до деревни Воринген, где они жили. И так мы на хвосте у полицейской машины доехали до дому. Корней дубликатом бесценного груза достал из багажника бутылку рижского бальзама. Полицейский замахал руками: «Нет, нет, я на работе». «Но это же презент», — говорит Корней. Ну, полицейский заулыбался, сдался, принял таки все же презент наш. Жили мы в 2-этажной квартире, семья из 3 человек. Юра – артист цирка, эквилибрист. Его жена Ира нигде не работает, но шьет на дому. И парнишка Вадик, еще школьник. Нам выделили комнату на 2-м этаже. Мы работали каждый день, кроме Дня Победы. С утра на автобус до вокзала и на электричке до Кёльна. 3 места в Кёльне мы облюбовали для своей работы. Хойерштрассе. Это маленькая привокзальная улочка, где находятся лишь магазины и торговые павильончики. 2-е место у знаменитого Кёльнского собора. А в воскресные дни на набережной Рейна, вблизи причала. Все 3 точки имеют свои достоинства. Когда приходишь на Хойерштрассе, кажется, что в Кёльне фестиваль музыки. Через каждые 100 метров своя музыка. Условие одно – она должна быть негромкой, и находиться на одном месте можно не более 30 минут. Через 30 минут место надо поменять. Это если, конечно, у вас нет лицензии на работу. Если такая лицензия есть, то определено и место, и время, и тогда уже никакой полицейский вам не может помешать. Условия вполне разумные. Администрация Бундесрата, видимо, рассуждает таким образом, что 30 минут музыки у открытого окна магазина, в котором также работают люди, вас еще потерпят. Но вот уже 3 часа, это извините. На набережной Рейна находятся в основном офисы. И они по выходным не работают, так что мы в выходные никому там не мешали. Очень хорошее место у Кёльнского собора. Место людное, большое пространство. Одно неудобство – колокола. Они бьют громко и через определенный промежуток. Приходится их пережидать. Потом мне пришла идея использовать это обстоятельство. Мы сделали вечерний звон таким образом, что колокола вписали как бы в нашу аранжировку. Теперь нам уже не надо было пережидать. Мы играли вместе с ними. Эффект получился сногсшибательный. Народ это оценил. Женщина, которая опускала в нашу сумку деньги, я слышал, как сказала Нихт Фергессен, незабываемо. Вообще, надо сказать, что немцы музыку любят и ценят. И ценят труд у уличных музыкантов. Ну, например, 30 минут мы играли в закуточке каком-то, и никого не было. Мы уже складываем инструменты, собираемся уходить, как вдруг бегут. Девушка, оказывается, слышала нас из телефона автомата. Другая девушка слышала из открытого окна кафе. Парень спускается со 2-го этажа. Он, оказывается, слышал нас из окна своей квартиры. Кто бы из наших слушателей поступил таким образом? У нас на музыкантов уличных смотрят, как на попрошаек. Надо преодолеть в себе психологический барьер, чтобы выйти на улицу. А там, в Германии, уличная музыка – это обычное дело. Один только перечень музыкантов говорит о многом. Тут и ленинградский брас-квинтет, тут и отделение классической гитары Киевской консерватории. Видим табличку «Пострадавший от Чернобыля». Есть и свои диксиленты из Дрездена, какой-то местный жонглер на привокзальной площади работает под фонограмму. Народу собрал целую площадь. Ансамбль народной музыки из Перу со своей портативной электростанцией. В 20 метрах журчит потихоньку и никому не мешает. а дает ток для тысячеваттной аппаратуры. Тут не хочешь, да вспомнишь, как в сельском клубе движок для кино тарахтит так, что слышно из соседних деревень. На улице играл оркестр венгерской музыки. Большой, с цимбалами, скрипками, как по радио. Люди слушают, аплодируют. Мы их тоже слушали из кафе. Ну, кафе такой незатейливый, навес над столиками и небольшие бортики. Вдруг в кафе ворвалась группа цыган, трое. Аккордеон, гитара и человек с шапкой. 5 минут музыкального сумасшествия, бедлам, шквал. Третий за это время успел обойти столики, и тишина. Ушли. Но очень мне понравились американцы. Трое здоровых, добродушных парней. Двое из них играют на гитарах, один даже еще и на губной гармонике, а третий – ударные. И все поют кантри. О барабанщике стоит сказать отдельно. Он подал мне руку, лапа огромная, как сковорода. У него на лямках, как передник, висит щит, напоминающий стиральную доску, но с очень мелким гофром. На нем закреплены на стержне тарелка и мелкие ударные перкуссии. Черепашка, коробочка, грушевая палочка. Вместо барабанных палок на руках у него перчатки с грубыми, как наперстки, металлическими такими пальцами, которыми он играет на всех этих мелких инструментах. А иногда он как бы так чиркнет, проведет по гофру. Звук при этом напоминающий щетки. Своими ковбойскими сапогами он выбивал чечетку на мостовой, иногда легая большой барабан, который как бы валялся у него в ногах и напоминал скорее ночной горшок, обтянутый кожей. Вот они приехали не столько для заработка, потому что, похоже, они люди не бедные. Они приехали просто сменить обстановку, провести свой отпуск. Потрясающе. Корней легко как-то со всеми договаривался, что мне все давали потрогать. Так я вот впервые увидел, например, акустическую бас-гитару у перуанцев. Это довольно крупный инструмент, по форме скорее похож на виолончель, но играют на весу, как на гитаре. 5 струн, хотя строй контрабасовый, обычный, квартовый, но последняя 5-я струна настроена не квартой ниже, а квинтой выше. Это даже оригинально, потому что кварта была бы си субконтр-октавы, этот звук не прослушивался бы на акустической гитаре. Они подняли струну на октаву, и таким образом аппликатура осталась та же, а звук уже слышен. Там я изучил всю барабанную конструкцию у этого американца. Корней хотел меня подвести к слепой девушке немецкой, которую он увидел на улице. Говорит, познакомься. Но я как-то не решился, потому что говорить с ней надо по-немецки. Это я не умею. А руки в ход пускать вроде было еще рано. Иногда люди, наши зрители и слушатели, за свои деньги хотят не столько увидеть и услышать, а просто высказаться. Вот мы играем амараду. Это такая самба, бойкое, даже я бы сказал, виртуозное инструментальное сочинение. Мимо едет парень, велосипедист. Остановился, допел с нами до последней ноты, кинул деньги и уехал. Я уверен, это был бразилец, который услышал свою родную музыку. Ему просто захотелось самовыразиться, и он продемонстрировал свои незаурядные музыкальные способности. Молодец. В Берлине встретили 2 наших соотечественников. Флейтист на Александерплац играл Штрауса и другую легкую эстрадную музыку под фонограмму. По лицензии 3 часа через день. И трубач без фонограммы и без лицензии просто, что называется, выматывал душу на кулак. Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, работал явно на русскую публику. Немцам наша грусть непонятна, да они не знают, наверное, Лещенко. Наши русские песни, наши костюмы, инструменты и целый блок кассет, вообще наш вид привлекали внимание публики. Но не только публики, а и полиции. Блок кассет – это как бы уже считается торговля. А торговать без лицензии запрещено. Убираем блок, оставляем 1 в сумке с деньгами. Получается так. Кладешь деньги, кассета попадается на глаза, эту закупают, на ее месте оказывается другая, и так за день глядишь и набегает. Аккордеон для немца – дело обычное, а вот мой вологодский баян – это экзотика. Просили продать. Да я бы, может, и продал, но мне же еще работать нужно было. Женщина прикасается к Корнеевому басу, спрашивает, вас издаст. Мы объясняем, это наша русская балалайка. После очередной песни мужичок начинает нас спрашивать, что это была за песня. Говорим, в Таганроге, казачья. Он продолжает расспрашивать, мы продолжаем отвечать. Видимо, это был журналист, потому что на следующий день Корнея подзывает водителя автобуса и показывает газету, где наши портреты. Газета «Кёльн-экспресс». Нам потом перевели. Артисты из рухнувшей империи несут музыкальную культуру на улицу Кёльна. Перечисляет все песни, какие мы пели. Правда, перепутал. Вместо казачьей назвал казахской. Но это уже такие тонкости, которые немцам знать не обязательно. В другой раз мы действительно встретили русскую немку из Казахстана. Ее дочка уже по-русски не говорит. Они с удовольствием и со слезами почти прослушали наш весь сеанс. Особенно им понравилась Ивушка Пономаренко. Живут компактно, блюдут наши обычаи. Экономить, как местные немцы говорят, мы еще не умеем. Если уж делаем на праздник салату, так целый таз для всех. Играем 8 мая. Утро холодное, зябко как-то не работает, а уж раз приехали, так и работать надо. И вдруг из кафе выходит тетя, несет под нос 4 порции кофе с булочками. Мы ее так душевно поблагодарили. Подарок, что называется, дороже денег в данном случае был. Другая женщина встала перед нами на колени. Ребята бросили играть, вскочили, подняли, успокоили. Видимо, увидела русских. И вообще-то, говорят, пожилые немцы чувствуют вину за содеянное. Дети, как и наши, шумные, громкие. Во дворе, если не прислушиваться, так вроде все то же самое, что и у нас. А прислушаешься, мелькают артикли «дэм», «дэн». А в метро, в ожидании поезда, включили магнитофон, музыка, танцы. У нас такое бы, конечно, не позволили. Или вот мы сидим на платформе, ждем электрички. Галдеж стоит детский, кто-то по крышам лазает. Мы думали, турки, наверное, это они такие всегда громкие. Нет, вдруг, дяденька, сыграйте на балалайке. Это, оказывается, наши детки. На Хойерштрассе подошел мужичок. Хочу с вами поговорить. Моего английского хватило ровно настолько, чтобы понять, что нас приглашают на день рождения. Дал ему наш телефон, об остальном, думаю, договоримся. Приезжаем домой, Ирина с кем-то уже говорит по телефону, потом вешает трубку, говорит, ну вот я вам нашла работу, день рождения играть. Ну, так эту работу, говорю, мы сами нашли, а когда? Сегодня. Оказывается, это был бизнесмен, и у его жены сегодня день рождения. Несколько минут на то, чтобы отдохнуть, перекусить, подготовили поздравительную такую вещицу, которая традиционно всегда у них звучит в день рождения. Happy birthday to you. Ну, взяли Ирину в сопровождающие, в переводчики и за дело. У него двухэтажная такая вилла. Он нас с черного хода провел наверх. Мы там переоделись, подготовились. Он нас угостил каждому по бокалу шампанского. Спускаемся вниз, распахивает дверь. Там уже полная горница людей. Нас встречают аплодисментами, просто с ума сойти. В общем, это был хороший вечер. Потом и нас позвали за стол. Он нас попросил еще задержаться на часок. Это было с 30 апреля на 1 мая. Вся Германия празднует. У них как бы день весны. По всей стране звучит такая душеспасительная музыка, лирическая. Народ сентиментальный и, надо сказать, точный. Вот он сказал, часик поиграть. Мы часик поиграли. После этого он нас отвез на своей машине, да еще заплатил хорошо. Особенно запомнились две встречи. Одного звали Хайнц. Пенсионер с костылем, рука протез. Инвалидность получил под Сталинградом, там долбанули их эшелон. Это был наш постоянный слушатель. И хоть жил не в самом Кёльне, но приезжал к нам регулярно. Мы всегда встречали его дружными возгласами. А он уже издалека кричал: «Володя! Да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да». И мы понимали, что это его заказ. Он просит из доктора Живаго. Говорил он вроде голосом нормальным, но когда начинал петь, у него вот такой вот хриплый, трескучий голос был. Но хорошо знал наш репертуар. Он все порывался нас угостить. Но я мерил все советским аршином. И ребятам говорю, ну что мы будем грабить старика? Четверо человек накормить. Ира потом мне сказала, что напрасно я так, что, может быть, даже мы его обидели. Потому что немец, если у него нет денег, угощать не станет. В следующий раз мы уже согласились. Он угощал нас по-немецки пивом, колбасой, кофе с пирожными какими-то. В общем, все как полагается. Как говорится, война войной, но с нами он обращался очень даже по-дружески. Корней на прощание сфотографировал его с балалайкой и обещал прислать фотографии. И вот другая встреча. Его звали Франц. Во время войны он был еще мальчишка, с аккордеоном, голодал. И наши танкисты взяли его к себе на броню. Они его подкармливали, а он их развлекал своей музыкой. Так что у него о наших военных впечатлениях осталась и память очень хорошая. Он собирает пластинки ансамбля Александрова.

Рейки. Хозяину, оказывается, лучше один раз повесить и забыть об этом на 50 лет, чем каждый год ее перекрашивать, и она все равно будет ржавая и неприятная. Проходит ливень, и через минуту улица опять сухая. А потому что посередине улицы проходит узенькая решеточка, и к ней с двух сторон еле заметные уклоны. И туда стекает весь дождь попутно, захватывая весь мусор, который остается в подвесных корзинках. Они подвешены под этой же решеткой. Так вот решаются экологические вопросы. Или автобусы. Ходят они как часы, а по выходным пускают маленькие автобусы, потому что немцы-домоседы, в выходные им далеко ехать не надо, вполне достаточно и маленького. И подгоняют этот автобус вплотную к тротуару. А я-то думал, как у нас, нужно сделать большой шаг, чтобы не угодать в лужу между тротуаром и подножкой. В метро нет контролеров. А зачем контролеры, если эту функцию вполне можно доверить полицейской бригаде с собаками? Проходи бесплатно, но уж если попадешься этой бригаде в лапы, думаю, пожалеешь много раз. Как я уже сказал, все интересно, все удобно, но только в том случае, если законопослушные люди, которые все это выполняют. Мы, к сожалению, другие. Нам бы было чему у них поучиться, но мы пока учимся только, как обойти закон. Мы, пока жили в Германии, уже 3 раза его нарушили. О первом случае я уже говорил, это запрещена торговля, но мы все же торговали, обхитрили их. Второй момент, когда Корнею на машину приклеили шильдик, он неправильно где-то припарковался, и штраф, марку, ну, конечно, никто платить не пошел, его, правда, тоже не искали, потому что машина его нигде не зарегистрирована, и он понимал, что его, конечно, не найдут. А третье наше нарушение, пожалуй, уже даже тянет на уголовное преступление. Нашим автомобилистам Анатолием были нужны запасные части для их машин. В Германии это делается очень легко. Есть специальный автопарк старых машин, предназначенных для утилизации, где за очень небольшие деньги вам продадут любую деталь. Но мы же приехали зарабатывать деньги, а не тратить. Ребята нашли это предприятие, этот парк. Можно сказать, совершили экскурсию туда. Изучили обстановку, изучили ассортимент, режим работы предприятия. А дальше, как в той песне, была бы только ночка, да ночка подемней. Выбрали подходящее время, как раз дождичек накрапывал. Вошли, можно сказать, с черного хода, а по сути дела в дырку в заборе. И взяли там все, что им надо, и даже больше того. Жаль, что не успели мы принять участие в Шубертовском фестивале уличных музыкантов. Заканчивалась наша виза. А вообще было бы интересно поучаствовать в этом мероприятии. И подготовиться мы бы еще успели. Но нас уже ждал Берлин и обратный путь. На заработанные деньги я тогда купил свой первый в жизни синтезатор.

0: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из города Санкт-Петербурга.
1: Ваша популярность, как она распространилась, как она росла в городе?
2: Я бы не сказал, что она уж так...

0: Росла и выросла. Наша сцена все-таки, во-первых, не такая уж незаметная. Бывали даже некоторые фестивали, эстрадные песни, которые проходили на нашей сцене. Правда, может быть, просто по какой-то случайности могли арендовать ее. Но это городское мероприятие, и мы участвовали в нем просто на правах хозяев. А в городе, вот когда я еще только поступил на работу, мы при Доме художественной самодеятельности никак не числились, не значились. У нас смотр бывает, и когда они дают какого-нибудь специалиста, чтобы он послушал, что там слепые производят такое, то обычно дают какого-нибудь одного мужичка. Вот духовой оркестр, скажем, он ведет, где-то руководит. Он и баянистов послушает, и хор послушает. Я не знаю, что он может усмотреть в хоре или что в баянистах, но что-то такое вот общее представление. А потом, когда уже однажды вот мы заявили о себе какой-то программой, такой цельной, к столетию рождения Владимира Ильича Ленина, пришел человек нас послушать и поняли, что мы, наверное, могли бы потянуть вот на городское выступление на этих самых смотрах. Меня в Доме художественной самодеятельности зарегистрировали. И дальше нам уже присылали всякие приглашения. Нас вроде как признали. И с тех пор мы были уже на виду.
1: Сейчас у вас уже никто не играет. Сейчас вы для них фонограмму делаете, и все только поют.
0: В основном, да. Иногда, конечно, если мне нужно. Некоторые фонограммы я делаю, как бы сказать, ну, пишу сольный там какой-то фрагмент, если он нужен, допустим. А могу эту дорожку просто убрать в расчете на то, что живой инструмент сыграет, скажем, или саксофон Олега Иванковича прозвучит, или какой-то другой инструмент.
1: Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию еще одно произведение в обработке Владимира Николаевича. Обычно оно также исполняется акапелла, но вот как его разукрасил наш гость. Цезарь Кюи, «Гроза».

0: А скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, все-таки ваш такой замечательный труд как оценивался? Какие-то у вас награды, медали, ордена?
1: Ой, Надя, я об этом как-то меньше всего забочусь.
0: А вот интересно мне.
1: Дипломы у нас были не лично мой, а вообще какие-то грамоты. Ну, что там правлению стоит грамоту написать?
0: Ну, а лично вам?
1: Вот ездили в Ростов, это была очень хорошая поездка. То ли 90-й год, то ли 89-й, уж сейчас не помню. Там был фестиваль эстрадно-джазовой музыки всякой. Оркестров там несколько штук собралось эстрадных. Из Свердловска было, откуда-то из Сибири тоже был. Из Кавказа даже были. Раньше всегда бывало так, что мы в своем соку, у нас тут есть своя северо-западная зона, туда входят несколько городов. А тут вдруг случилось так, что собрались в одно место. Не просто наша зона, а со всех зон. Вот это было интересно.
0: Да, помню, такое было. Даже наши туда тоже ездили.
1: Вот это было интересно услышать, потому что своих мы уже как-то вроде бы знали более-менее, кто на что способен. А вот послушать других. Ну и вот там нас отметили особой такой наградой. Ну, я не знаю, относить ли это к себе. Я тоже отношу это все-таки больше к оркестру. Причем там хороший у них какой-то институт музыкальный тоже, который все это оценивал.
0: Ну, в общем, жюри было компетентно.
1: Да.
2: А вот диплом. Очень дорог Владимиру Николаевичу Сапогову. Ленинградскому джаз-оркестру «Спектр-62» под управлением Владимира Сапогова за долголетнюю и верную преданность джазу. Это Ростов-на-Дону. 1990 год, а подписали этот диплом Творческое джазовое объединение Ростовской области, кафедра джазовой музыки Ростовского государственного музыкального педагогического института и музыкальное общество Ростовской области. Да, весомый диплом.
1: Ну, у меня сейчас стоит пивная кружка, туда литра два влезет, такая перетянутая обручами, там тоже вот все эти регалии, и еще висит здоровая такая медаль на ней, на ручке. Тем не менее, я не отношу это только к себе.
0: Но все равно это заслуга и ваша тоже, конечно, и коллектива, и ваша как руководителя, как же.
1: Я сделал, что было в моих силах, а ребята, если так хорошо отработали, тоже молодцы. Вот в Курске был тоже фестиваль. Там он, правда, был в основном литературный. Поэты выступали в основном, прозы вроде не было. Ну и песни тоже были. Так вот, там моя песня была тоже отмечена.
0: Какая?
1: О Ленинграде, 300-летию Питера. У меня была песенка такая с мастерией на стихи Володи Семкова.
0: Это значит, в 2003 году?
1: Эта песня была к 2003, а фестиваль-то был позже. Где-то года 3 назад или 4, я уже забыл.
3: Владимир Сапогов и Владимир Семков. Песня о Ленинграде. Исполняет квартет Людмила Смирнова, Диана Потапова, Олег Колодяжный и Иван Барахтянов.

0: Меня все-таки интересует, Владимир Николаевич, почему это вам, ваша ВОСовская организация, никакого звания заслуженного работника ВОС, например, не дала, или там почетного члена ВОС?
1: Пожалуй, что заслуженный работник ВОС, может быть, и есть, только я уже забыл. Потом был ударник коммунистического труда в советское время. Но документ сам я потерял, а значок без документов ничего не значит. Конечно, при желании можно было бы, наверное, где-то у нас найти и восстановить это. Но что-то я не вижу в этом особой надобности.
0: Расскажите еще, Владимир Николаевич, о своей работе в издательстве «Чтение».
1: Там надо было делать обработки для баяна, песен. На некоторых предприятиях были какие-то ансамбли, оркестры или там что-то в этом роде. Несколько раз я даже писал какие-то аранжировочки для них. Тогда это было востребовано. Сейчас как-то я чувствую меньше.
0: Ну а сейчас вы вообще ничего для этого сборника не делаете?
1: По мелочи так, изредка.
0: А вот в ансамбле у вас все музыканты? Или есть кто не учился нигде, просто так самодеятельный артист?
1: У нас и вообще, можно сказать, музыкантов раз-два и обчелся. Ну вот Эдик, постоянно наш Клюшин играет на гитаре и поет с Оксаной. Это уж такой дуэт у них сложился. Но Оксана, к тому же, заканчивала консерваторию по классу композиции. Правда, сейчас она как-то этим не занимается и ничего не сочиняет. Но музыкант хороший. Есть еще одна женщина, Марина, которая пела в хоре у Сандлера 15 лет в студенческом, когда еще в университете училась. А больше у нас именно музыкантов нету. Просто хорошо слушающие люди. С ними легко работает.
0: Вы ведь еще и в кино снимались. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
2: Я даже вот не помню фамилии режиссера. Это надо смотреть. Фильм называется «Эшелон». Это где-то в 90-е годы. Он несколько дней шел по телевизору. Такой длинненький фильм.
1: Это фильм о том, как уже в окончании войны наши ребята возвращаются, думают, домой. Война окончилась, а их заворачивает на Дальний Восток, в Японию воевать. Там они, кстати, потом и погибли, но это уже потом. А до того они в Сибири, там танцплощадка какая-то, деревенская такая. Я там был в качестве отставного солдатика в какой-то там косоворотке, картуз какой-то, баян у меня был. Они хотели, чтобы это был именно наш, русский баян. А у меня, как на грех, то какой-нибудь вельтмайстер, то еще что-нибудь такое. И я режиссеру объясняю, говорю, слушайте, а ведь в те времена уже наши возвращались с трофейными баянами, может быть, и немецкий подошел бы. Он говорит, а, пожалуй, это тоже вариант. Так, я его немножко уговорил. Но тут мне повезло, я к метро подхожу, а тут наши ребята, музыканты уличные. И я договорился, поменялся с ним. Я говорю, ты вот поиграй на моем баяне, а мне давай твой тульский. И вот я поехал. Метро «Московское», там нас уже ждал автобус, повез нас в Кронштадт, там съемки были. Хорошая такая была погода, нас там даже покормили ужином, потому что целую ночь мы там работали. Я играю, а они танцуют. Что там происходит в этот момент? Потом по фильму-то я понял, что на танцплощадке сцена происходила, договаривались там о чем-то они. А мое дело было играть. Утром заплатили, во-первых, рассчитались со мной хорошо, а потом меня на машине отвезли до дома еще, к тому же. Я прихожу домой, а у меня гости дома. А мне что-то так не хотелось расспросов, как, до чего. Они говорят, ну как там, что? Я говорю, да как обычно. Они говорят, о, смотри, уже звезда, как обычно. А сколько раз встречали меня и наши работники из Дома культуры, и мои знакомые. И каждый раз напоминали мне, что они меня видели по телевизору в фильме. Надо же, узнали все-таки.

0: вас очень красивое имя. Светлана. У вас глаза похожи на ваше имя. Они светятся, как янтарь.
1: Не знаю. Почему? Не пока.
0: И вы вообще вся такая светлая.
2: У меня темные волосы.
0: Волосы темные?
2: Угу.
0: Ну, человек-то вы светлый. Уж мне поверьте.

Подошел к концу очередной выпуск программы «Запечатленная». С своими воспоминаниями и аудиозаписями из архива с нами поделился Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из Санкт-Петербурга. Беседу вела Надежда Киселева, вдохновитель и редактор передачи Зоя Шишкова. Прежде чем попрощаться и пожелать вам щедрого на тепло лета и хорошего здоровья, предлагаю послушать еще одно произведение в исполнении ансамбля эстрадной песни под руководством Владимира Сапогова. Франц Шуберт. «В путь». Мне кажется, строчка «В движении счастье мое» могла бы стать девизом Владимира Николаевича. Я ему желаю осуществить все, что он задумал.

0: Электронный адрес программы impr@francis.org. В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Артур Конан Дойль. «Союз рыжих».

0: Зайдя в один из осенних дней прошлого года к своему другу Шерлоку Холмсу, я застал его увлеченным беседой с каким-то весьма полным пожилым джентльменом с волосами огненно-рыжего цвета. Извинившись за вторжение, я хотел было ретироваться, как вдруг Холмс быстро втащил меня в комнату и запер за мной дверь.
1: Вы пришли очень даже вовремя, мой дорогой Ватсон.
0: И я боялся, что вы заняты.
1: Да, я занят, очень занят.
0: В таком случае я подожду в другой комнате?
1: Ни в коем случае, садитесь. Мистер Уилсон, этот джентльмен был моим партнером и помощником во многих весьма успешных расследованиях. И я не сомневаюсь, что и в вашем случае он принесет немалую пользу.
0: Толстый господин приподнялся со стула и поклонился мне. Его маленькие заплывшие глаза бросили на меня вопросительный взгляд. Холмс разместился в кресле и соединил концы пальцев обеих рук, что обыкновенно делал в критических обстоятельствах.
1: «Я знаю, мой дорогой Ватсон, что вы разделяете мою любовь ко всему необыкновенному, ко всему, что выходит за рамки нашей серенькой обыденной жизни». Вы это доказали тем энтузиазмом, с которым изложили на бумаге и даже, прошу прощения, несколько приукрасили некоторые мои маленькие приключения.
0: Ваши приключения всегда казались мне очень интересными.
1: Вы помните, не так давно, когда мы начали расследовать простенькое дело мисс Мэри Сазерленд, я высказал мнение, что самые необычные и экстраординарные случаи чаще случаются в жизни, чем может себе представить самая необузданная фантазия.
0: Предположение, в котором я счел возможным усомниться.
1: Да, доктор, вы сомневались. Но вам все-таки придется согласиться со мной, ибо я могу закидать вас доказательствами. Вот мистер Уилсон был настолько любезен, что пришел сегодня утром и начал рассказывать историю, обещавшую быть одной из наиболее интересных, слышанных мною за последнее время. Я пока что не могу определить, связана ли она с каким-нибудь преступлением, но события действительно весьма необыкновенны. Не будете ли вы так добры, мистер Уилсон, повторить свой рассказ? Я прошу вас об этом не столько потому, что мой друг, доктор Ватсон, не слышал начала истории, но и потому, что мне крайне важно не упустить ни малейшей подробности, которую вы могли бы сообщить. Как правило, едва услышав самое начало какой-то истории, я воссоздаю ее целиком по аналогии с множеством подобных, хранящихся в моей памяти. Но на сей раз я должен признать, что случай попросту уникален.
0: С чувством некоторой гордости толстяк ударил себя в грудь, вытащил из кармана пальто грязную, мятую газету и разложил ее на коленях. Пока он, наклонившись над газетой, рассматривал колонки объявлений, я имел достаточно времени спокойно осмотреть его с головы до ног, пытаясь в подражание Шерлоку Холмсу составить себе мнение о человеке по его внешнему виду. Нельзя сказать, чтобы мне это вполне удалось». На нашем посетителе лежал отпечаток совершенно обыкновенного среднего человека, скорее всего, лавочника, самодовольного и упитанного. Брюки на нем были очень широкие, серые, в полоску. Не первой свежести черный сюртук был расстегнут, а на жилете болталась тяжелая, позолоченная цепь с квадратным металлическим брелком в качестве украшения. Выцвевший цилиндр и такое же пальто с потертым бархатным воротником лежали рядом, на стуле. Как внимательно я не разглядывал этого человека, я не нашел в нем ничего особенного, кроме огненно-красных волос и выражения досады и недовольства на его лице. От опытного взгляда Шерлока Холмса не скрылась моя безуспешная попытка, и он с улыбкой покачал головой.
1: Кроме того, что мистер Уилсон некоторое время занимался ручным трудом, что он нюхает табак, что он франк-масон, что он бывал в Китае и что очень много писал в последнее время, я больше не могу ничего о нем сказать.
0: Мистер Уилсон привскочил на своем стуле и, положив указательный палец на газету, вгляделся в моего друга.
2: Как вы все узнали, мистер Холмс? Откуда вы, например, знаете, что я занимался ручным трудом? Это правда, я действительно начинал как... «Корабельный плотник».
1: «Это я вижу по вашим рукам, мой дорогой. Ваша правая рука на размер больше левой. Так как вы ею работали, то и мускулатура ее гораздо сильнее развита».
2: «А нюханье табаку? А франкмасонство.
1: Я не удивлю вас своей догадкой, ибо, нарушая строгие правила вашего ордена, вы носите запонки с его знаками.
2: Да, конечно, я совсем забыл про них. А как насчет письма?
1: Мне подсказал ваш сюртук, протертый в том месте, где рука опирается на письменный стол.
2: Ну хорошо, а Китай?
1: Только в Китае на вашем правом запястье могли изобразить такую рыбку. Я в свое время изучал татуировки, даже написал кое-что по этому вопросу, и поэтому знаю, что только в Китае принято окрашивать рыбью чешую в такой нежно-розовый цвет. Когда же вдобавок я увидел китайскую монету на вашей цепочке, задача совершенно упростилась.
2: Черт возьми! Сначала я думал, что вы совершаете чудеса. Теперь же я вижу, что все так просто.
1: Я думаю, Ватсон, что поступаю глупо, объясняя свои умозаключения. Как вам известно, omne ignotum pro magnifico. Все неведомое кажется нам великолепным. И вся моя слава сойдет на нет, если я буду слишком откровенен. Вы все еще не нашли объявление, мистер Уилсон?
2: Нашел. Вот оно. С него и началась вся эта история. Будьте любезны, сэр, прочтите сами.
0: Я взял газету и прочел следующее. Союз рыжих. В исполнение завещания покойного Иезекии Хопкинса из Либанона, Пенсильвания, США. Открыта новая вакансия, которая предоставляет члену Союза еженедельное жалование в 4 фунта стерлингов за минимальную работу. Все рыжие, достигшие 21 года, здоровые телом и душой могут явиться кандидатами. Обращаться лично в понедельник в 11 часов к Дункану Россу в помещение Союза. Флит-стрит, Попскорт, 7. Что это означает, черт возьми?
1: Не правда ли? Это крайне курьезно. А теперь, мистер Уилсон, соберитесь силами и расскажите нам о себе, о своей домашней жизни и о действии, которое произвело в ней это объявление. А вы, доктор, прежде всего заметьте, пожалуйста, какая это газета и от какого числа?
0: «Утренняя хроника», 27 апреля 1890 года, как раз 2 месяца назад.
1: Хорошо. Теперь вы, мистер Уилсон.
2: Как я уже говорил, мистер Шерлок Холмс, у меня маленькая брокерская контора на Кобург-сквер, неподалеку от Сити. Дело это не бог знает, какое прибыльное, а в последние годы оно дает мне ровно столько, чтобы хватало на жизнь. Прежде у меня было 2 помощника, теперь же я держу только 1. Мне и ему было бы затруднительно платить, если бы он добровольно не согласился работать за полцены, чтобы подробно ознакомиться с моим бизнесом.
1: Как зовут этого любезного юношу?
2: Его зовут Винсент Сполдинг, и юноше его назвать нельзя. Возраст его вообще трудно определить. Более ловкого помощника мне нечего и желать. Я отлично понимаю, что он легко мог бы найти гораздо лучшее место и получать вдвое больше. Но если он удовлетворен, то я, конечно, помалкиваю.
1: И отлично делаете. Вы можете считать за счастье, что у вас есть помощник, который обходится вам столь дешево. В наш век такие работники – редкость. Кажется, он столь же необычайен, как и принесенное вами объявление.
2: Положим, и у него есть свои недостатки. Представляете себе, он без ума от фотографии. Хватает аппарат, бросая работу, а потом забирается в подвал, как кролик в нору, и проявляет снимки. это его основной недостаток, а так-то вообще он хороший работник, жаловаться не могу.
3: Я полагаю, он все еще служит у вас?
2: Да, сэр. Он, да 14-летняя девчонка, которая понемногу готовит и поддерживает чистоту. Вот и весь мой персонал. Я бездетный вдовец, сэр. Мы втроем живем мирно, тихо. Большого барыша мне дело не приносит. Но, слава богу, живу безбедно, не влезая в долги. Все шло превосходно, пока не появилось это объявление. Ровно 8 недель тому назад Сполдинг вошел в контору с этой вот газетой в руках и сказал: «Я молил бы Господа, мистер Уилсон, чтобы оказаться рыжим».
4: «Я молил бы Господа, мистер Уилсон, чтобы оказаться рыжим».
2: «Почему?»
4: «Да вот опять освободилась вакансия в Союзе рыжих. Сильно повезет тому, кто займет ее. Я так понимаю, что вакансий там больше, чем кандидатов, и распорядители просто не знают, что делать с деньгами. Если бы я мог изменить цвет своих волос, я бы с удовольствием отправился в это теплое местечко».
2: «Я большой домосед, мистер Холмс, и так как живу рядом с конторой, то иногда по целым неделям никуда больше не выхожу, поэтому я мало знаю о том, что происходит на белом свете, и всегда рад, когда мне сообщают новости. Что это за союз рыжих?»
4: «Разве вы никогда не слыхали о нем?»
2: «Никогда».
4: «Это меня крайне удивляет, тем более, что вы сами могли бы явиться кандидатом на это место».
2: «А что оно может принести?»
4: «Фунтов 200 в год, не более. Но зато работы нет почти никакой. И при этом можно иметь посторонние занятия».
2: «Вы, конечно, понимаете, мистер Холмс, что я весьма заинтересовался, так как последнее время дела мои шли не блестяще, и 200 фунтов в год явились бы мне как нельзя более кстати. Ну, я и попросил рассказать мне все подробно об этом союзе».
4: «Ну, вы видите сами, в Союзе рыжих объявилась вакансия, и адрес напечатан, по которому нужно обращаться с заявлениями. Насколько я знаю, союз этот был основан американским миллионером Изики Хопкинсом, который сам был огненно-красным и испытывал симпатию ко всем рыжим. После его смерти нашли завещание, по которому он все свое громадное состояние оставлял доверенным лицам с тем, чтобы проценты с этого капитала были употреблены на безбедное существование людей, чьи шевелюры были того же цвета, что и его собственное. Я также слышал, что при неплохом жаловании почти никакой работы не требуется».
2: «Но ведь целые миллионы рыжих захотят занять это вакантное место».
4: Не так много, как вам кажется. Завещание имеет в виду только лондонцев, и притом лишь совершеннолетних. Этот американец начинал в Лондоне во времена своей юности и хотел, в свою очередь, сделать старому городу что-то приятное. Опять же, я слышал, что завещание относится только к людям с волосами яркого, ослепительного, огненно-рыжего цвета. Так что, если вы хотите заявить о себе, мистер Уилсон, то нужно лишь прогуляться до их конторы. Но, может, вам и не стоит беспокоиться из-за каких-то 200 фунтов.
2: «Как вы сами, господа, можете удостовериться, цвет моих волос такой огненно-красный, что я мог рассчитывать на успех в конкурсе рыжих. Сполдинг, как человек, знакомый с обстоятельствами этого дела, мог, в свою очередь, оказать мне содействие. Поэтому я велел ему закрыть контору и идти со мной. Он, конечно, очень этому обрадовался, и мы отправились по указанному в газете адресу. Если бы вы видели это зрелище, мистер Холмс, с севера, с юга, с востока и с запада сбежались все, чьи волосы имели хоть малейший оттенок рыжего цвета. Флит-стрит и Попс-корт были переполнены рыжими. Я не мог и вообразить, что в Лондоне столько рыжих. Каждый оттенок рыжего цвета был представлен: соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, глинистый, печеночный и даже ирландских сеттеров. Но только немногие могли похвалиться волосами огненно-красного цвета. Когда я увидел эту массу претендентов, я решил тотчас же вернуться домой. Но Сполдинг начал протискиваться сквозь толпу с таким усердием, что вскоре мы оказались на ведущей в контору лестнице. По ней шло беспрерывное движение. Одни поднимались полные надежд, другие спускались разочарованными. Мы пробили себе дорогу и скоро добрались до бюро.
3: Замечательно интересная с вами случилась история. Если устали, можете ненадолго прерваться, освежить свою память понюшкой табаку, а затем продолжить свое повествование.
2: Вы очень любезны, сэр. В бюро находилось несколько деревянных стульев и сосновый стол, за которым сидел маленький человечек, волосы которого были еще краснее моих. Каждому входившему соискателю он задавал несколько вопросов и в каждом находил какой-нибудь недостаток, мешающий занять вакансию. По-видимому, это место было не так легко получить. Однако, когда очередь дошла до нас, маленький человек отнесся ко мне любезнее, чем к другим, и сразу же запер дверь, чтобы поговорить с нами наедине. «Это мистер Джейпс Уилсон», — объявил мой приказчик.
4: «Это мистер Джейпс Уилсон. Он желал бы занять освободившееся место».
5: «И он имеет на это полное право, так как подходит по все условия. Я даже не припомню, когда мне приходилось видеть такие прекрасные волосы».
2: Он сделал шаг назад, наклонил на бок голову и уставился на мои волосы, пока я сам не покраснел. Тогда он вдруг наклонился ко мне, потряс мою руку и сердечно поздравил меня с успехом.
5: «Каждая минута промедления была бы несправедливостью по отношению к вам. Но вы, конечно, извините меня за некоторые необходимые меры предосторожности».
2: При этом он вцепился обеими руками в мои волосы и начал трепать их так сильно, что я от боли закричал: «Эй, мистер!
5: Эй, мистер! У вас слезы на глазах! Этого доказательства вполне достаточно. Мы должны быть осторожны, ибо нас обманывали два раза с помощью париков и один раз с помощью краски. Я мог бы рассказать вам о таких мошеннических проделках, которые совершенно разочаровали бы вас в человечестве».
2: Он подошел к окну и прокричал, что есть силы, что место занято. Стон разочарования долетел с улицы, толпа разошлась в разные стороны, и вскоре вокруг не было видно ни одного рыжего, кроме меня и менеджера.
5: «Меня зовут Дункан Росс. Я тоже пенсионер фонда, основанного нашим щедрым благодетелем. Женаты ли вы, мистер Уилсон? Имеете ли семью?»
2: Я ответил, что семьи у меня нет. Лицо его тут же приняло скорбное выражение.
5: «Дорогой мой, серьезно говорю вам, что мне очень жаль слышать это. Цель фонда – размножение и распространение рыжих, а не только поддержание их существования. Как это неприятно, что вы оказались холостяком».
2: Тут лицо мое вытянулось, мистер Холмс, ибо я боялся, что не получу места. Но, поразмыслив немного, Росс заявил, что все устроится.
5: «Если бы речь шла о ком-то другом, это обстоятельство непременно явилось бы помехой. Но к человеку с такими замечательными волосами можно быть снисходительным. Когда вы могли бы начать ваши новые занятия?»
2: «Дело обстоит не так просто, так как у меня есть свой маленький бизнес.
4: Не беспокойтесь об этом, мистер Уилсон. Я пригляжу за делами в ваше отсутствие.
2: В какое время я буду занят?
5: От 10 до 2.
2: Так как моя контора загружена больше всего по вечерам, мистер Холмс, особенно в четверг и пятницу, я счел за благо заработать кое-что по утрам на стороне. Тем более, что на своего помощника я вполне полагался. Хорошо, часы мне подходят. А каково вознаграждение?
5: 4 фунта в неделю.
2: А работа?
5: Чисто номинальная.
2: Что вы называете чисто номинальной работой?
5: Вы должны находиться все время в конторе. Или, по крайней мере, в этом доме. Если вы уйдете в рабочее время, то лишаетесь места навсегда. Это правило специально обговорено в завещании.
2: Всего-то 4 часа в сутки. Конечно, я и не подумаю уходить из конторы.
5: Никакие извинения не принимаются. Ни болезни, ни бизнес, ни что другое не будет служить оправданием. Вы должны быть здесь. Или вы теряете место.
2: И все-таки, что за работа?
5: Вы должны переписывать британскую энциклопедию. Первый том в этом шкафу. Чернила, перья и бумага ваши. Мы же обеспечиваем стол и стул. Готовы ли вы завтра же приступить?
2: Конечно.
5: Отлично. В таком случае будьте здоровы, мистер Уилсон, и позвольте еще раз поздравить вас с получением столь хорошего места.
2: Он проводил нас с помощником до дверей, и мы отправились домой. Я не знал, что и сказать, только радовался своей удаче.
6: Целый день эта история не выходила у меня из головы. Но к вечеру я снова упал духом. Мне подумалось, что все это дело просто глупая шутка или грубый обман. Хотя цель подобной авантюры была мне совершенно непонятна. Мне казалось невероятным, чтобы кто-то мог оставить такое завещание и мог платить солидную ренту за такой пустяк, как переписывание британской энциклопедии. Винсент Сполдинг употреблял все усилия, чтобы поднять мое настроение, но все же, отправляясь ко сну, я решился поставить на этом деле крест. Однако утром я счел возможным хотя бы заглянуть в контору. Я купил пузырек чернил за пенни, гусиное перо, 7 листов бумаги и отправился в Попс-Корт. К моему удивлению и радости в офисе все уже было приготовлено для работы. И мистер Дункан Росс ожидал моего выхода на службу. Он распорядился начать с буквы «А». И затем вышел. Однако несколько раз он возвращался, контролируя мое присутствие. В 2 часа он меня отпустил, похвалив за усердие, и запер дверь конторы. Так продолжалось изо дня в день, мистер Холмс. А в субботу менеджер выплатил мне 4 золотых суверена за недельный труд. Так же было и в следующую неделю, и в 3-ю. Я являлся в контору ежедневно к 10 и ровно в 2 уходил. Вскоре мистер Росс стал появляться только по утрам, а затем и вовсе перестал приходить. Тем не менее, я не хотел рисковать таким отличным местом и не покидал комнату ни на минуту, ибо не мог быть уверен, что он не придет. Так прошло 8 недель. Я переписал статьи об абатах, об артиллерии, об архитектуре, об аттике и рассчитывал в ближайшее время взяться за букву «Б». Мои рукописи заняли почти целую полку. Столько перевел я бумаги, перьев и чернил.
2: И вдруг все закончилось.
3: Закончилось?
2: Да, сэр, сегодня утром. Как всегда, я пришел в контору к 10 утра, но нашел дверь запертой, а к ней гвоздиком была прибита карточка. Вот она. Прочитайте ее.
0: Он вынул карточку величиной с лист почтовой бумаги. На ней было написано: «Союз рыжих распущен. 9 октября 1890 года». Шерлок Холмс и я долго разглядывали это краткое извещение и жалостное лицо Уилсона. Но все услышанное нами было столь комично, что, не удержавшись, мы разразились громким смехом. Наш клиент покраснел до самых корней своих огненных волос и закричал:
2: «Я не нахожу здесь ничего смешного. Если вы не можете сделать ничего лучшего, чем смеяться надо мной, я пойду к кому-нибудь еще».
3: «Нет, нет, нет. Я ни на что на свете не променяю ваше дело. Оно так необычно. Но все же, прошу меня простить, в нем есть что-то смешное. Что же вы сделали, увидев эту записку?»
2: «Я был поражен, сэр, и не знал, что мне делать. В соседних конторах никто не мог мне ничего объяснить. Наконец я отправился к домовладельцу, живущему в первом этаже. Я осведомился у него, что стало с Союзом рыжих. Он ответил, что никогда не слыхал о подобном союзе. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс».
7: «Дункан Росс, вы говорите? Впервые слышу».
2: «Я говорю о джентльмене из 4-го номера».
7: «Об этом рыжем?»
2: «Да-да, да-да».
7: «Так его зовут Вильям Моррис. Он адвокат. А пока отделывалась его новая контора, временно арендовал помещение у меня. Он вчера съехал».
2: «Куда?»
7: «Вот он оставил адрес своего офиса. Улица Короля Эдуарда, 17, около собора Святого Павла».
2: «Я отправился по указанному адресу, мистер Холмс, но нашел там только протезную мастерскую. И ни единая душа не знала о существовании Уильяма Морриса или Дункана Росса».
3: «Что же вы тогда сделали?»
2: «Я вернулся домой и спросил совета у своего помощника, но он не мог сказать мне ничего путного. Он уверял меня, что, скорее всего, мне пришлют объяснение по почте, и следует лишь подождать немного. Но меня это не удовлетворило. Мне не хотелось бы терять такое отличное место ни с того, ни с сего. И так как я слыхал, что по доброте своей вы даете советы бедным людям, попавшим в нужду, то я и решил обратиться к вам».
3: «И поступили мудро. Ваш случай единственный в своем роде, и я с большим удовольствием займусь им. Из вашего рассказа я заключаю, что дело это может оказаться гораздо значительнее, чем видится на первый взгляд».
2: «Уж куда значительнее, сэр. Я потерял целых 4 фунта в неделю».
3: «Что касается лично вас, у вас нет никаких оснований жаловаться на этот необыкновенный союз. Если я не ошибаюсь, вы нажили за короткое время около 30 фунтов, не считая приобретенных знаний касательно всего начинающегося на букву А. Так что вы ничего не потеряли».
2: «Да, сэр, не потерял. Но я хочу узнать, кто эти люди и зачем они разыграли такую игру, если это игра со мной. Ведь она обошлась им достаточно дорого, целых 32 фунта.
3: «Мы постараемся выяснить это. Но сначала позвольте предложить вам несколько вопросов, мистер Уилсон. Ваш помощник, который обратил ваше внимание на объявление, он давно служит у вас?»
2: «Около месяца».
3: «Как вы нашли его?»
2: «По газетному объявлению».
3: «Он был единственный, кто откликнулся на ваше объявление?»
2: «Нет, я получил 12 предложений».
3: «Почему вы остановились именно на нем?»
2: «Потому что он проворен и нетребователен».
3: «И согласен был работать за полцены?»
2: «Да».
3: «Как он выглядит, этот Винсент Сполдинг?»
2: «Худощав, маленького роста, с живыми манерами. Ни бороды, ни усов, хотя на вид ему около 30. На лбу у него белый шрам от ожога кислотой.
3: Я так и думал. А вы не заметили, что у него уши проколоты?
2: Да, он сказал мне, что уши ему еще в детстве проколола цыганка.
3: Так, так, так. Он все еще у вас?
2: Я только что оставил его в конторе.
3: Отлично, мистер Уилсон. Я надеюсь, что уже через день-другой смогу изложить вам свое мнение об этом деле. Сегодня суббота. Быть может, уже в понедельник мы все узнаем.
2: Тогда до понедельника, сэр. Прощайте, мистер Холмс. Вы очень любезны. До понедельника.

0: Итак, Ватсон, что вы думаете обо всей этой истории?
1: Откровенно говоря, ничего не думаю, ибо это дело кажется мне весьма темным и запутанным.
0: Как правило, чем удивительнее случай, тем меньше он запутан. А вот самые обыденные, заурядные преступления раскрываются всегда с большим трудом, подобно тому, как с трудом запоминаются заурядные невыразительные лица. Так что в нашем случае необходима величайшая поспешность.
1: Что же вы намерены предпринять?
0: Покурить, прежде всего. Этот случай требует трех полных трубок. И я прошу вас не разговаривать со мной минут 50.
1: Холмс съежился в кресле, подняв колени к хищному носу, и закрыл глаза. Черная глиняная трубка, похожая на клюв какой-то странной птицы, торчала из его рта. Я думал, что он заснул, и поэтому сам начал подремывать, как вдруг он с решительным видом вскочил и положил свою трубку на камин.
0: Сегодня в Сент-Джеймс-Холле концерт Сарасаты. Что вы скажете, Ватсон? Ваши пациенты смогут прожить без вас несколько часов?
1: Я вполне свободен сегодня. У меня никогда не было слишком обширной практики.
0: В таком случае надевайте шляпу и поедем. Заедем в Сити, потом перекусим где-нибудь по дороге. Я заметил, что сегодня в программе много немецкой музыки, а я ее решительно предпочитаю французской и итальянской.
1: Мы добрались на метро до Старых Ворот, затем прошли несколько шагов до Кобург-сквер, где разыгралась история, услышанная нами утром. Это была маленькая мрачная площадь, желавшая, однако, выглядеть благородно. Четыре ряда грязных двухэтажных зданий окружали крохотный садик, в котором лужайка с жухлой травой и несколько лавровых кустов вели неравную борьбу с городским смогом. Висящие на углу три позолоченных шара и коричневая вывеска с белыми буквами «Джейпс Уилсон» указывали на помещение, где наш рыжий клиент вел свой маленький бизнес. Здесь Шерлок Холмс остановился, наклонил голову и оглядел дом снизу доверху. Его глаза ярко блестели из полуприкрытых век. Затем он прошел медленным шагом вверх по улице и снова вернулся к углу, внимательно рассматривая окрестные дома. Перед конторой Уилсона он 2-3 раза ударил тростью по мостовой, затем постучал в дверь, которую сразу же отворил гладко выбритый молодой человек, пригласивший нас войти.
0: Благодарю.

0: А зачем вы стучали по мостовой?
1: Мой дорогой доктор, сейчас время наблюдать, а не болтать. Мы шпионы во вражеской стране. Нам удалось узнать кое-что о Кобург-сквер. Теперь ознакомимся с улицами позади нее.
0: Улица, которую мы увидели, когда свернули за угол Тихой площади, также отличалась от нее, как картина от своей обратной стороны. Это была одна из главных артерий Сити, по которой шло движение на север и запад. По мостовой два потока экипажей непрерывно двигались туда и сюда, а муравьиные полчища пешеходов заполняли тротуары. Трудно было себе представить при взгляде на роскошные магазины и импозантные офисы ту убогую площадь за углом, которую мы только что покинули.
1: Подождите немного. Я хотел бы запомнить расположение зданий. Это же мое хобби – подробно изучать Лондон. Итак, табачник Мортимер, газетная лавочка, Кобургское отделение городского и пригородного банка, вегетарианский ресторан, экипажная фабрика Макфарлена. А затем начинается следующий квартал. Ну что ж, доктор, мы завершили нашу работу, можно немного и побаловать себя. Сэндвич, чашка кофе, и перенесемся в страну виол, где все так сладко, нежно и гармонично, где нет рыжих клиентов с их головоломками.

Музыка была одним из страстных увлечений моего друга. Он сам отлично играл на скрипке и неплохо сочинял. В полном блаженстве просидел он несколько часов в кресле. Его длинные тонкие пальцы иногда вздрагивали в такт музыки. Глядя на ласково улыбающееся лицо, на задумчивые мечтательные глаза, никто бы не подумал, что перед ним неутомимый, безжалостный, хитроумный сыщик. В его удивительном характере проявлялась двойственность натуры. Из сонного, апатичного человека он моментально превращался в полного энергии и огня детектива. Как часто по вечерам отдавался он своим музыкальным импровизациям или погружался в чтение старинных книг. Но внезапно овладевала им страсть к расследованиям, и сила его логических умозаключений возрастала до уровня интуиции, так что люди, незнакомые с его методом, смотрели на него с пугливым удивлением, как на человека, которому дано знать больше, чем простым смертным. Наблюдая за погруженным в музыку Холмсом в Сент-Джеймс-Холле, я подумал, что плохо приходится тем, по чьим следам он идет.

0: Вы, конечно, поедете домой, доктор?
1: Да, пожалуй.
0: А у меня есть еще одно дело, которое займет 3-4 часа. Знаете ли, история на Кобург-сквер весьма серьезна.
1: Почему?
0: Мы имеем дело с подготовкой крупного преступления. Я очень надеюсь, что нам удастся предотвратить его. Но субботний день усложняет нашу задачу. Вечером я буду нуждаться в вашей помощи.
1: В котором часу?
0: Не раньше 10.
1: Я буду на Бейкер-стрит в 10.
0: Хорошо. И положите в карман свой армейский револьвер, доктор. Дело может принять опасный оборот.
1: Он помахал мне рукой и, повернувшись, мгновенно исчез в толпе. Я не считаю себя дураком, но, работая с Шерлоком Холмсом, я всегда чувствую себя таковым, и это меня раздражает. Я слышал и видел то же самое, что слышал и видел Холмс. Но из его слов было ясно, что ему понятно не только уже случившееся, но и то, чему еще предстоит случиться. Мне же положение вещей по-прежнему казалось запутанным и непонятным. Возвращаясь домой, я снова и снова обдумывал все происшедшее, начиная со странной истории рыжего переписчика британской энциклопедии и заканчивая нашим визитом на Кобург-сквер. Припомнил я и многозначительные слова, сказанные Холмсом при расставании. К чему эта ночная экспедиция? Зачем я должен быть при оружии? Куда мы пойдем и что нам предстоит? Холмс намекнул мне, что гладко выбритый помощник нашего клиента – очень опасный человек, замышляющий серьезно.

0: серьезное преступление. Я старался разгадать эту загадку, но, увы, напрасно. А потому отложил свои размышления до ночи, которая должна была все объяснить. Было 10:15, когда я вышел из дому и через Гайд-парк и Оксфорд-стрит вышел на Бейкер-стрит. У подъезда стояли два извозчика, а войдя в переднюю, я услышал оживленные голоса. Холмса я застал в компании двух человек. В одном из них я узнал полицейского агента Питера Джонса, другим был высокий, худой, мрачного вида господин в черном сюртуке и безукоризненном цилиндре. Холмс, одетый в матросскую куртку, застегнул ее и взял с полки охотничий хлыст с тяжелой рукоятью.
1: «Теперь мы в полном сборе. Ватсон, я думаю, вы знакомы с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда. Позвольте вас также представить мистеру Мерривезеру, который тоже примет участие в нашей ночной прогулке».
2: «Как видите, доктор, мы опять будем охотиться парой. Наш друг умеет выслеживать дичь, но ему нужна в помощь старая охотничья собака».
3: «Надеюсь, что мы будем охотиться не за узкой».
2: «Уж вы положитесь на мистера Холмса, сэр. У него свои собственные методы, от которых отдает, извиняюсь, теорией и фантастикой. Но задатки детектива в нем есть, безусловно, есть. Нужно признать, что раз или два он был ближе к истине, чем официальная полиция. Например, в деле об убийстве Шольто или о сокровищах Агры».
3: «Если вы так уверены, мистер Джонс, то я совершенно спокоен. Но мне жаль пропускать вечернюю партию в Робер. Сегодня будет первый за 27 лет субботний вечер, который я проведу не за карточным столом».
2: «Джон Клей – убийца, вор и мошенник. Несмотря на молодость, он преуспел в своей профессии, и я ни на кого не надел бы наручники с большим удовольствием, чем на него. Он выдающийся в своем роде человек, этот Джон Клей. Его дед был герцогом. Сам он учился в Итоне и в Оксфорде. У него умная голова и ловкие руки. Мы повсюду натыкаемся на его следы, но никак не можем его поймать. Он грабит кого-нибудь в Шотландии на этой неделе и собирает деньги на сиротский дом в Корнуэлле на следующий. Я преследую его уже несколько лет, но ни разу даже не видел его».
1: «Надеюсь, что сегодня ночью смогу познакомить вас. Я тоже несколько раз сталкивался с мистером Джоном Клеем и разделяю ваше мнение. Он знаток своего дела. Однако уже минуло 10, и нам пора отправляться. Вы поезжайте в первом кэбе, а мы с Ватсоном сядем во второй».
0: Во время нашего долгого пути Холмс не отличался общительностью. Он откинулся на спинку экипажа и насвистывал мелодии Сарасаты. Мы колесили по лабиринту ярко освещенных улиц, пока, наконец, не добрались до Фарингтон-стрит.
1: «Теперь мы почти у нашей цели. Мерривезер, директор банка, и лично заинтересован в исходе нашей экспедиции. Джонс тоже будет не бесполезен. Он неплохой парень, хотя совершенный тупица в своем деле. Впрочем, у него есть и достоинства. Он отважен, как бульдог, и цепок, как краб. Его клешня, схватив кого-нибудь, не разожмется. Мы приехали, они уже ждут нас».
0: Мы очутились на той же оживленной улице, где были сегодня утром. Отпустив извозчиков, мы последовали за мистером Мерривезером по узкому проходу до боковой двери, которую он нам открыл. Мы оказались в маленьком коридорчике, в конце которого были массивные железные двери. Пройдя сквозь них, мы спустились по каменной лестнице и оказались у еще одних дверей, тоже весьма внушительных. Мистер Мерривезер зажег фонарь, провел нас по темному коридору, открыл еще одну дверь, и мы, наконец, очутились в сводчатом помещении, похожем на погреб или склеп. Повсюду в беспорядке стояли большие корзины и тяжелые ящики. Холмс поднял фонарь и оглядел потолок.
1: «Сверху проникнуть сюда не так-то легко, Мерривезер. И снизу тоже».
0: Мистер Мерривезер стукнул тростью по полу и с удивлением воскликнул:
3: «Черт побери, какой странный звук!»
1: «Я должен попросить вас соблюдать тишину, мистер Мерривезер, иначе вся наша экспедиция будет сорвана. Не будете ли вы добры присесть на один из этих ящиков и не вмешиваться?»
0: С обиженным выражением лица Мерривезер сел на одну из корзин, а Холмс опустился на колени и с помощью лупы и фонаря стал исследовать каменные плиты пола. Понадобилось несколько секунд, чтобы удовлетворить его любопытство. Затем он вскочил на ноги и спрятал лупу в карман.
1: «У нас в запасе по меньшей мере час. Так как они не могут ничего предпринять, пока наш рыжий приятель не уляжется в постель. Но уж тогда они не станут терять ни минуты, так как чем быстрее закончат они свое дело, тем больше времени останется им для того, чтобы скрыться. Мы теперь находимся, Ватсон, как вы, несомненно, догадались, в подземном хранилище одного из ведущих лондонских банков. Мистер Мерривезер – председатель совета директоров, и он вам объяснит, почему самые дерзкие лондонские преступники именно сейчас относятся с таким интересом к этой кладовой».
2: «В этом подвале хранится французское золото. Нас несколько раз предупреждали, что оно находится под угрозой».
0: «Французское золото?»
2: «Да. Несколько месяцев назад выдался случай увеличить наш капитал. И с этой целью мы заняли 30 тысяч наполеондолларов у французского банка. Стало известно, что мы даже не стали распаковывать эти деньги. Они до сих пор лежат в хранилище. Я, к примеру, сижу на корзине, в которой содержится 2000 наполеондолларов, завернутых в восковую бумагу. Наш наличный резерв намного превышает обычную для одного отделения банка сумму. И это заставляет совет директоров беспокоиться».
1: «Для этого есть все основания. Ну что ж, я полагаю, что в течение ближайшего часа дело подойдет к финалу. А пока придется, мистер Мерривезер, притушить этот фонарь».
2: «И сидеть в темноте?»
1: «Боюсь, что да. Я положил колоду карт в карман, так как нас здесь четверо, и мы могли бы составить вам партию, но я вижу, что наши противники основательно подготовились, и было бы рискованно сидеть при свете. Кроме того, нам нужно определиться с местами. Мы имеем дело с опасными людьми, и они могут причинить нам неприятности, если не принять мер предосторожности. Я стану за эту корзину, а вы спрячьтесь вон за тот ящик. Когда я направлю на разбойников фонарь, наваливайтесь на них. Если они откроют огонь, Ватсон, без колебания стреляйте на поражение».
0: Я положил свой револьвер со взведенным курком на деревянный ящик, за который и спрятался. Холмс накрыл фонарь и оставил нас в абсолютной темноте. Только запах горячего металла сообщал нам, что фонарь не погашен и что свет может снова появиться в необходимый момент. Меня, возбужденного долгим ожиданием, охватила депрессия от этой неожиданной темноты, от холодного и сырого воздуха.
1: «Негодяям остается только один выход – назад, на Кобург-сквер. Надеюсь, вы исполнили мою просьбу, Джонс?»
2: «Я поставил инспектора и двух офицеров у входа в дом».
1: «Отлично. Мы перекрыли все пути. Теперь нужно ждать и молчать».
0: Как тягостно время ожидания. Впоследствии выяснилось, что прошел всего час с четвертью, а тогда мне казалось, что целая ночь прошла, и наверху уже рассветает. Члены мои были скованы, так как я не смел шевельнуться. Нервы были напряжены. Слух сделался таким острым, что я не только слышал дыхание моих спутников, но и мог отличить пыхтение толстяка Джонса от легких вздохов директора банка. И вдруг я заметил тонкий луч света. Сначала каменная плита только осветилась снизу, затем между плит образовалась желтая полоска. Потом бесшумно раздвинулись две плиты, и появилась рука. Белая, почти женская рука торчала из пола в самой середине освещенного пространства и шевелила пальцами. Через минуту она также внезапно исчезла. Отверстие в полу закрылось, и все опять погрузилось во тьму. Лишь узенькая щель между плитами пропускала слабый свет. Пауза была, однако, недолгой. Вдруг с резким скрипом перевернулась одна из белых плит, и в образовавшемся квадратном отверстии появился фонарь. Оттуда же высунулось гладкое, почти детское лицо. Затем две руки уперлись в края отверстия, показались плечи, туловище, и вот уже во весь рост незнакомец стоял на полу возле ямы и помогал выбраться своему спутнику, такому же худому и гибкому, с бледным лицом и с копной рыжих волос на голове.
4: «Все в порядке? Инструменты, мешки у тебя?» «Черт! Спасайся, Арчи! Спасайся, а я их задержу!»
0: Выскочив из укрытия, Шерлок Холмс схватил мошенника за шиворот. Второй вор ринулся вниз. Джонс успел схватить его за фалду пиджака, которая с треском оторвалась. Блеснул ствол револьвера в руке задержанного, но Холмс выбил его ударом охотничьего хлыста, и оружие зазвенело, упав на каменный пол.
1: «Бесполезно, Джон Клей. Вы попались».
4: «Вижу. Но напарник мой ушел, оставив вам только фалду пиджака».
1: «Три агента поджидают его у дверей».
4: «Вот как? Вы приняли все меры? Примите мои поздравления».
1: «А вы мои. Ваша рыжая идея весьма оригинальна и эффектна».
2: «Сейчас вы встретитесь со своим спутником. Он быстрее меня шныряет по норам. А я надену на вас наручники».
4: «Не касайтесь меня своими грязными руками! Или вы не знаете, что во мне течет королевская кровь? Будьте же добры, обращаясь ко мне, говорить «сэр» и «пожалуйста».
2: «Хорошо, сэр. Марш наверх! Пожалуйста. Там уже ждет кэп, который отвезет ваше высочество в полицейский участок».
4: «Это звучит уже лучше».
0: Клей вежливо раскланялся с каждым из нас и в сопровождении агента спокойно удалился.
3: «Мистер Холмс, я право не знаю, как наш банк может отблагодарить вас. В своей совершенной манере вы раскрыли и предотвратили самую дерзкую попытку ограбления из всех известных в моей банковской практике».
1: «Мне нужно было свести старые счеты с мистером Джоном Клеем. Я думаю, ваш банк возместит мне незначительные расходы, понесенные мною, а в качестве гонорара я уже получил уникальный опыт, а также удовольствие от замечательной истории о союзе рыжих».
0: Рано утром мы сидели на Бейкер-стрит, тянули виски с содовой, и Холмс объяснял мне ход своих рассуждений.
1: «Понимаете, Ватсон, мне изначально было ясно, что вся эта глупая история с союзом рыжих и переписыванием британской энциклопедии имеет одну цель – удалять нашего простоватого клиента из дома каждый день на несколько часов. Средство для этого было выбрано, конечно, курьезное, но вряд ли можно было придумать лучшее. Цвет волос нашего бедного брокера подсказал изощренному уму Клея этот план. Еженедельные 4 фунта в неделю не были лишними для Уилсона. А для грабителей они были мелочью, ведь они играли на тысячи. Поэтому они печатают в газете объявление. Один негодяй арендовал временное помещение под контору, другой уговорил своего хозяина сходить туда, и оба вместе обеспечили его отсутствие по утрам. Как только я узнал, что помощник согласился на половинное жалование, я понял, что он устроился на службу неспроста».
0: «Но как вы проникли в их план?»
1: «Если бы в доме жили женщины, я бы предположил обычную любовную интрижку, но повода к этому не нашел. Состояние нашего клиента таково, что взять у него нечего, тем более с такими масштабными приготовлениями. Следовательно, имелось в виду что-то совсем иное». «Что же именно? Я вспомнил об интересе помощника к фотографии, о том, что он пропадал частенько в подвале. Вот где была разгадка. Я навел справки об этом таинственном помощнике и пришел к выводу, что имею дело с самым дерзким лондонским преступником. Он что-то делает в погребе по несколько часов ежедневно в течение 2 месяцев. Чем же он там занимается? Только одним – роет туннель, ведущий в какое-нибудь другое здание. Вот к какому заключению я пришел и отправился вместе с вами на Кобург-сквер. Вы удивились, когда я стукнул тростью по тротуару, а я хотел узнать, где прокладывается подземный ход – перед домом или за ним. По звуку я убедился, что перед фасадом его не было. Тогда я позвонил, и дверь мне открыл, как я и ожидал, помощник. Хотя мне приходилось с ним сталкиваться прежде, лица его я никогда не видел. Да, оно меня и не интересовало. Я взглянул на его колени. Они были грязны, помяты, протерты. Они говорили о долгих часах, проведенных на земляных работах. Оставалось лишь выяснить, куда прокладывался подземный ход. Я свернул за угол, увидел банковскую вывеску, и для меня все стало ясно. После концерта вы уехали домой, а я отправился в Скотланд-Ярд и затем к председателю правления банка.
0: А почему вы решили, что попытка ограбления произойдет именно этой ночью?
1: То обстоятельство, что они закрыли свою контору, служило ясным доказательством того, что их больше не беспокоило присутствие мистера Уилсона, а значит, их подземный ход был готов. Понятно, что они должны немедленно им воспользоваться, так как он может быть обнаружен, а золото может быть переправлено в другое хранилище. Суббота была всего удобнее для выполнения этого плана, потому что у них в запасе появлялись лишние сутки. По всем этим соображениям я ожидал их прихода именно сегодня ночью.
0: Какая блистательная цепь, в которой каждое звено логически связано с предыдущим.
1: Эти расследования спасают меня от скуки, но, увы, я чувствую, что она снова овладевает мною. Вся моя жизнь – постоянное усилие избежать тоскливого однообразия будней. Эти маленькие загадки помогают мне слегка развлечься.
0: И вы становитесь благодетелем человечества.
1: Пожалуй, кое-какую пользу я могу принести. «Человек – ничто, дело – все», как писал Густав Флобер в письме к Жорж Санд.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org

тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила.

тебя остаешься ты. А пока тебе не скрещу на груди персты, о, проклятие, у тебя

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся» в русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Прозвучал этюд «Экспромт» Валерия Запеска, и мы продолжаем познавать духовный мир этого уникального человека. Немало радости и бед пережил Валерий на своей родине, в солнечной Молдавии. Оно и понятно. Родная земля, как любящая мать, и отлупит, и приголубит. Не раз, изнывая от холода и тоски в заснеженных степях Казахстана, он душой и сердцем будет стремиться туда, где от вишневой метели дух захватывает, где цимбальный звон родников и карпатских речек благовествует о начале нового дня, где утробно воркует горлинка за селом, вторя пастушьей свирели, где хуторяне, собравшись за видавшим виды кедровым столом, слушают великого сына Молдовы, Николая Сулака, и его знаменитую дойну о невозвратной молодости. Именно тогда в голове у Валерия возник сюжет пьесы для фортепиано под названием «Сутки в Молдавии». Все, до последней копейки он отдал бы только лишь за одни сутки, проведенные в родимом краю. Давайте и мы поспешим вслед за маэстро. И окажемся, кстати говоря, в царстве дважды гармонического мажора. Ох уж этот дважды гармонический мажор. От хребтов Седого Кавказа до полноводного Ганга, от верховьев Тихого Дона до знойной Албании распростер он свои златотканные сети из диезов и бемолей. Не забыл он и о кодрах Молдовы. Слушаем композицию Валерия Запеска «Сутки в Молдавии».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Когда я закончил институт, я выступал на джазовом фестивале, а Бог везде смотрел. Я учился, в принципе, не для себя. Я учился, чтобы быть полезным Богу. Слушал на приемнике вот эти радиостанции христианские, читали Библию. И так потихонечку развивался. Так я прослушал всю Библию за 5 лет. Вот потому я и пошел славить Бога. Я не имел возможности узнать про Бога в детдоме, когда в школе был. Я в детдоме даже не слышал ни разу слова «Бог». А в школе там ребята подняли шум ночью, там издевались старшие над младшим. И один мальчик говорит: «Все видит Бог». Впервые я только услышал слово «Бог», что он видит. И потом дальше стал искать. Со мной были всякие, и плохое было, и хорошее было. В песнях своих я обращался к Богу. Я раньше только инструментальную музыку сочинял, после как война случилась. Да, только свои песни, никаких чужих не пел. Люди по-разному встречали. Одни говорят: это Божьи служители, а кто-то говорит: ты на хорошей музыке воспитывался, тебя хорошей музыке учили, вот ты хорошие песни поешь и так далее. Бывало так, что я встречал в Кишиневе, вот одна женщина часто попадалась, у нее была Библия в руках. Я говорю: прочитайте мне вот пророка Исаия, скажем, 5 главу, по-молдавски. И вот она читает. И другого кого-нибудь спрашивал: прочитайте мне. И читают около Библии. В общем-то, было здорово.

Лихтенштейне уходил. Я мог лишь только помечтать, но разве мог я кем-то стать, что музыкантом буду я? Стал Иисус Христос и я играю и пою.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спрошу другое. Мне Василий Бежина рассказывал и другие. Говорят, ходят легенды про тебя, что узнаешь людей по форме ушей. И даже мне рассказывал Василий, что человека одного не встречал 10 лет и пощупал ухо. Василий говорит, я тоже различаю людей, ну, по форме руки. Даю привет, и вот какая форма руки, я его узнаю. А у тебя откуда это взялось? Говорят, это феномен. Единственный в Молдове, кто по ушам узнает людей.
2: Как я себя стал осознавать, только-только проснулся, или как, ожил. И потрогал свои уши, увидел, что они красивые. Потом воспитатель меня взял на руки. Я тут же его взял за уши, как за свои, сразу. Он разговаривает с детьми. Одну девочку спросил, ты кем хочешь быть? Я говорю, мама. Ну, а меня спросили, кем ты хочешь быть? Я говорю, композитором. А что композитор делает? Песни сочиняет.
1: Тяга к музыкальному слуху, так образно говоря, с детства был.
2: Я скажу про уши. Если человек добрый, доверчивый, он даст ухо потрогать. А недоверчивый не даст ухо. Мнение будет о человеке. Раз он не дал потрогать ухо, значит, что-то не то. Я как-то работал на крышке, ну, закрывать банк. И вот мастер цеха объяснял, крышка состоит из этого, а вот этот бортик, ну, который вверх выглядывает, торчит, называется венчик, венец. Сказал, как венец славы. Вот, имеет такой венец на ухе и может похвалиться, какое у него ухо красивое.
3: Слушаем авторские работы Валерия Записка. Этюд экспромт номер 2 и эстрадный экспромт.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Я лучше расскажу про Сибириус, наверное, это самое главное.
2: Сначала да. Скажи, Сибириус что такое? И не все знают.
1: Ян Сибириус, это был финский композитор 19 века. И в честь его назвали компьютерную программу. Если бы у Паницкого не было бы музыкального секретаря, то вряд ли мы бы услышали его музыку, которую он сделал обработки полосонька, жаворонок в его обработке. Много очень таких чудесных обработок. Но если бы не было бы зрячего секретаря, это бы не дошло до
2: нас. А секретарь что делает?
1: Зрячий секретарь слушал магнитофон, как Паницкий играет, его записали на магнитофон, и он слушал, и каждую нотку писал на бумагу.
2: А когда не было магнитофона?
1: Когда не было магнитофона, наиграл чуть-чуть, сколько запомнил, записал. Наиграл еще чуть-чуть, сколько запомнил, записал.
2: Хорошо, а тот человек, который играл, он же играл с каких-то нот?
1: Он играл с головы, он сам сочинял, делал эти обработки.
2: А, и нигде не записывал. Его секретарь потом уже записывал ноты.
1: Да. Дело в том, что он по Брайлю писать не мог. Потом был такой незрячий композитор Стыдельников. И что бы он делал бы без секретаря? Вот был такой незрячий Сергей Разумов. Что бы он делал без секретаря? Я был на концерте этого композитора. Девчонки, да, вот, которые записали его музыку, они же исполняли. Был хор. Когда прошло много лет, я вспомнил, что же все-таки важнее, композитор или секретарь. Но вот сейчас уже секретарь не нужен. Сейчас надо просто на стол поставить компьютер, загрузить программу Sibelius, сесть за стол и начать печатать.
2: Намного компьютер упростил и это дело.
1: Меня учили печатать на компьютере. И как учили, теперь каждый послушает.
2: Эта музыка сделана на компьютере?
1: Да, да. И мне хочется подсказать, мне просто жалко, что незрячие люди, да, вот я видел, кто пишет на слух, да, по Брайлю. Вот даже сам этот Володя Сапогов, он секретарь только по Брайлю. Вот он печатал в сборниках помощь художественной самодеятельности, но он писал по слуху. И вот у меня тоже был такой случай в жизни. Один парень дал мне ноты читать по Брайлю. Писал их не он, а его отец. С голоса написал. Этот человек спел ему, а тот с голоса написал. Этот листочек хранился лет 40. Его сын подает мне этот листочек. И я читаю до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми соль до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми до соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми соль соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми до. Вот он это написал, эта песня называется «Хора Унири».
2: Да, это Василий Александрович написал слова.
1: За то, что я прочитал, он увидел, что я ноты читаю, подарил мне сборник по Брайлю, там серенада Шуберта, скерцо Моцартского, вальс «Фантазия» Глинки, вариации Паганини, ну много чего там было. Но я весь сборник этот выучил. И много так музыки я писал. Меня бывало просили, напиши там песню «Сладкая ягода». Там. Я и молдавский диктовал, когда в Петропавловске учился. Так я писал, считайте, что я секретарем музыкальным был с 11 лет. Однажды я в институте писал диктант. И преподаватель говорит: «О, как секретарь пишет».
2: Это редкая профессия.
1: Да, и очень нужная профессия. Но чтобы записать, надо иметь слух хороший, чтобы записал точно.
2: А если слух не очень хороший, тогда ноты записываются искаженно.
1: Да, вот я, например, написал «Мазурка» в молдавском стиле. Я хотел, я лежу, лежу, и уже мне играет, играет. Я так хочу ее записать. Я уже и сам ее играл, думал, что буду я так ходить. Ну, взял и записал. А бывали случаи другие. А ну-ка дай-ка я напишу один тетрахорд. А тут какое-то опевание, а тут с другой ноты какую-то гамку сыграю. И я уже даже иногда это называю рисую. Получается музыка. А потом раз, тут что-то вырезал, тут что-то скопировал. Я таким образом написал цикл фортепианных пьес.
3: Многие помнят замечательного музыканта Валентина Дмитриевича Кондратьева. Любовь к детям, добрый нрав, юмор, в какой-то степени сарказм и ирония ярко отразились в его произведениях. Пьесы Валентина Дмитриевича можно назвать живописью в звуке. В начале 90-х мне посчастливилось побывать на концерте этого композитора. Впервые я тогда услышал миниатюру под названием «Корова на льду». Каждый такт вызывал у нас дикий хохот. Мы реально представляли себе тучное, рогатое, неуклюжее животное, выделывающее пируэты на коньках. И вот совсем недавно другой композитор, Валерий Запеска, познакомил меня со своими сочинениями для фортепиано. Я обратил внимание на пьесу под названием «Катание на льду в снегопад». Казалось бы, легкое, светлое, полетное произведение. Но за всем этим ощущается некий трагизм, вечная борьба человека с судьбой. Ведь иной раз можно так упасть, пусть даже и в снегопад, что потом и вовек не встать. В нашем эфире композиция Валерия Запеска «Катание на льду в снегопад».

А теперь остановимся на аранжировках Валерия Запеска. Венгерский чардаш. Первичная обработка Николая Резоля. Эдмундо Рос. Вишневый сад. Румба.

0: напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Очень вдохновленное сочинение, спасибо. И продолжим наш рассказ дальше.
2: Я расскажу про аранжировки. Я делаю аранжировки той же программы «Сибелью». Я делал аранжировки людям из Петропавловска. Меня просил Михаил Хайрулин. Фонограммами я занимался очень-очень-очень давно. Первая моя фонограмма была это в школе. Я зашел в радиовузу, включил магнитофон и всю пленку размотал по всему радиовузу. Это была моя первая фонограмма. А потом пошел. А потом другая фонограмма была, у нас был ансамбль «Водосогрева». Это Гриша, Даша. Мы, короче, мы записали «Город детства», еще какую-то песню записали. Как раз мы пели тогда еще такие песни, как и «Неймана Фиди Пятры», румынская песня. Из репертуара, кажется, «Маргареты Пыславу». Когда Румынию бери, слушай сколько хочешь. Я даже на уроках слушал Румынию. Другие фонограммы, уже когда я поехал учиться в Петропавловск, дали нам магнитофон Дайна на втором курсе. И вот я начал

0: первые записи, собрал ребят, тех, кто только-только поступил. Инструментов не было, был только брайлевский прибор в ящиках от тумбочки, это вместо ударника. Ну и что-то записали. Да, я приехал в Кундеры, а точнее сначала в Бессарабку работал. Работал руководителем хора. Волей-неволей надо было заниматься аранжировками. О фонограммах тогда и думать не мог. Потом приехал в Бендеры, работал руководителем ансамбля. Потом задумывался о фонограммах. Мне все-таки хотелось. Тогда был такой в России Валерий Шаповалов, Юрий Садовник был. Мне тоже хотелось, как он. И вот моя жена песни сочиняла, она хорошо сочиняет. И первый альбом я ее записал. А до этого еще тренировался, была пластинка Жанны Бичевской. И я подыгрывал Жанны Бичевской на электрооргане. Потом пробовал Трево Маринич, они с гитарой и с тамбурином этим, гармошечка такая, с баянными клавишами. Пели, не сыграли воду. Я им тоже подыгрывал. Потом уже свои песни стали сочинять. И, короче говоря, делал фонограммы для нас. Потом пробовал применять фонограммы даже на свадьбах. Бас-гитара отдыхает, а вместо бас-гитары играет фонограмма. Я на одном органе не играю, а играет фонограмма. Короче говоря, дополняет. Никто не отдыхает. И еще были у меня фонограммы. Я в Кедопавске участвовал в драм-кружке, был как звукооператор. Делали спектакль, как он назывался, «Талганай». Спектакль прошел блестяще. И выстрелы были нормальные, и музыка была нормальная. А если бы меня спросили однажды, кем я таки хотел бы быть, я бы сказал радиооператором. Или на второе, или на первое. Все-таки музыкант. Я мечтал иметь свой оркестр и так далее. Я хотел петь как Сулак. Даже пел на русском языке, но молдавские песни тоже пел под Сулака.
1: Да, большой фан Сулака Василий Беженарь из Дроки.
0: Вы знаете, я скажу, что многие незрячие. Я когда вот школьником был, и вот у кого был транзистор, у кого две радиоточки, когда была лава-тражок, все собирались возле радиоточки, качаются, слушают популяр. Когда умер, плакал, очень не плакал. И вот когда в поезде мы где-то были, и там был один, пел Сулака песню, поет, и так, да, качается, аккомпанирует себе на баяне. Такой эффект потрясающий. Это не дефект. Просто человек показывает, как он любит музыку. Он не может не двигаться. Его музыка сама движет.
1: Музыка очень важна в жизни незрячего. На сегодняшний день образование для незрячих может быть улучшено, чтобы для незрячих более доступны были консерватории или школы музыкальные?
0: Конечно, образование нужно, потому что, допустим, как мне один говорит, вот ты слушай, я читаю. То, что я тебе читаю, это люди пережили, это люди трудились над этим. То, что я тебе читаю, это уже считай, что я тебе разжевываю и в рот вкладываю, чтобы тебе было понятно, что ты с этим уже не сталкиваешься. Вот, допустим, ты изучаешь электроорган. Вот тебе объясняют, что такое электроорган. Электроорган – это инструмент, состоящий из электрогенераторов. Каждый генератор свой звук имеет. И кроме этого, они еще делятся на гармоники, на частоты. Отсюда и получается первый октав, второй, третий и так далее. Отсюда еще и регистры складываются у электрооргана. Вот на электрооргане, в советском такие были, 4 голоса. Низкий, средний и 2 высокий. Но чтобы нам понятно было, так как на классическом органе пишут 4, 8, 16 и так далее. Цифры означают путы. Это длина трубок в классическом органе. Вот о таких вещах, да, вот рассказывают. Чтобы мы знали, как этот орган устроен, на что рассчитан. Вдруг, допустим, диапазон клавиатуры, ну, не хватает для твоих аранжировок. Пишешь аранжировки так, что превышает диапазон этого органа. Значит, он должен писать так, чтобы это соответствовало этому электрооргану. Аранжировщик должен знать, руководитель оркестра. Инструменты все должны быть на резиновом коврике. Должно быть заземление, чтобы никого не убило то. А то кого посадят? Руководителя. Обычно руководитель, он же и аранжировщик. А радист, гитарист, жена мне читала по зрячему статьи по аранжировке, поднимался вопрос, как выбрать инструмент подходящий. А еще надо многое знать, как надо написать ноты для трубы. Такая ситуация бывала. Вот мы идем играть на свадьбу, с нами труба. Мы, конечно, все знают. Трубач говорит, играйте в ре минор. А он не знает, что он нас запутал. Он будет играть в ре миноре, а у нас будет до минор. Ну, на электрооргане это будет до минор, на гитаре, что тональности не совпадают. Так инструмент устроен. А это для него ре минор, а для них уже до минор. И он объявил тональность, а люди кидаются с ним играть и не совпадают с ключами. А когда они все знают вот эти недостатки, ведь каждый инструмент в чем-то ограничен. Вот то, что труба не строит пианино, да, вот когда на пианино берешь си бемоль, то на трубе это будет до. Когда на пианино берешь до, на трубе это будет ре. Выше на то труба строит. Он пишет, скажем, пианино чистый ключ имеет, ну, до мажор, никаких диезов, ничего. А на трубе будет уже два диеза. В музыке очень много явлений. Когда человек необразованный, он не знает, а что это такое, как это называется. Вот как в природе. Гром гремит, и мы знаем, что это гром. Так и в музыке тоже. Много-много-много явлений. И музыканты не знают самоучки, как это называется. Все учение не только зависит в том, что ты знаешь, как прочитать и написать ноты. А должен знать еще все вот эти явления, какие в музыке случаются, как их назвать, как их записать.
1: Писатель пишет романы, музыканты своей музыкой тоже рассказывают что-то людям, тоже о чем-то говорят. Если есть хорошее музыкальное образование, он расскажет, передаст лучше свое видение.
0: Когда продемонстрировал Грум ла Парадис, я хотел рассказать, как человек растет постепенно, как он в духе возносится к Богу. Не так сразу, если он сразу туда пойдет, то все грехи его наружу.
1: Но сразу в жизни ничего не случается.
0: Да, да, да. А он постепенно, постепенно. Он сначала, может быть, нехороший человек, потом он чаще молится. А вот еще есть музыкальный рассказ, как-то, или «Город призраков», что-то такое, фантазия. Это я сочинил, когда утонул. Я в 5 лет слышал, что дети ныряют. Я тоже нырнул. А не знал, что надо потом вынырнуть. И меня вода понесла, понесла, и меня достали. И когда я уже очнулся, с меня вода выходила. И я вспомнил, да, вот этот город призраков. Это тоже синтезатор, ну, сочинение.

0: Спасибо большое, Валерий, за объемный рассказ. Теперь, после содержательного разговора, наверное, заключим наш репортаж. Придем к финалу. И в конце репортажа хочу спросить, Валерий, какое у тебя кредо в жизни было? Как ты шел, достигая этих успехов?
1: Кредо одно – верить. Вера – это уже есть цель. И мечтать.
0: Да, если человек мечтает о чем-то и мечтает сильно и стремится к этому, обязательно дойдет до своей цели. Есть ли любимая книга?
1: Когда-то мне была любимая книга Франц Шуберт, а когда-то наслаждался Шукшином. Есть книга, книга это Библия. Я уже ее, наверное, раз 10 перечитал.
0: Да, это книга книг, где любой человек может найти полезное для себя. Есть ли любимый герой, персонаж, которому хотел бы подражать?
1: Я есть я. Это личность отдельная, персональная.
0: Какой жанр музыки более всего нравится?
1: А я все люблю. Все люблю.
0: Все абсолютно, что была качественная, хорошая музыка. А может быть, есть любимая песня из, неважно из какого жанра, но любимая песня?
1: Мои любимые песни – это те песни, с которыми я прошелся, когда прославлял Бога. И я пел такую песню очень хорошую. «Зачем свет незрячим глазам?» Передача, да, называется «Зрячие сердца». Так получается, что слепой человек иногда видит больше зрячего. То, о чем мы говорим, да, что я вот прославлял Бога, да, это говорит о том, что я зрячий сердцем, потому и пошел славить Бога. А зрячих я видел просто слепыми.
0: Есть, может быть, еще какая-то мечта, к которой стремишься, еще не осуществленная пока?
1: Вот я мечтал записаться на радио РАНС, чтобы меня подслушали не зрячие передачи, зрячие сердца.
0: Ну, возможно, это скоро случится.
1: Я хочу, чтобы меня подслушал Володя Сапогов, и чтобы поставили ему вальс «Под небом Парижа». Он как-то рассказывал в передаче, когда он был в Германии, что ему к нему подходил один немец и говорил над треснутым голосом, чтобы он сыграл Живаго. Я хочу в знак благодарности, чтобы ему включили вальс «Под небом Парижа», который я записал.
0: Может быть, и послушает. Думаю, обрадуется, что о нем знают.
1: Конечно.
0: Ну что, Валерий, на этом, наверное, закончим с нашим сегодняшним интересным собеседником Валерием Запеско. Беседовал Урсу Марчел из ЯС. До свидания, до новых встреч. Спасибо, Валерий, всего хорошего. И чтобы все мечты сбылись.
1: Мулцумес, Марчел. Румос, мулцумес.
0: До свидания, Валерий. Всего хорошего и новых успехов.

Итак, вместе с Валерием Запеско, Марчеллом Урсу и, надеюсь, с вами, уважаемые радиослушатели, мы проиграли, прошагали все 4/4 пути от мрака к свету. Мы познали цену настоящей жизни от приземленности до заоблачных далей. А теперь, внимание! Как любая творческая личность, Валерий ищет единомышленников, композиторов, вокалистов, поэтов и всех тех, кто неравнодушен его творчеству. Связаться с ним можно по адресу в скайпе русскими буквами Валерий_Запеско. И кто знает, может быть, когда-нибудь на радио Рансис прозвучат новые песни Валерия Запеско на стихи кого-то из наших радиослушателей. И, конечно же, хочу поблагодарить Марчелло Урсу, который познакомил нас с таким удивительным, светлым, во всех отношениях зрячим сердцем и душой человеком. А пока не говорите мне «прощай», призывает Валерий и надеется на новую встречу с нами. Над программой работали ведущий Марчелло Урсу и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу об одной из самых долгоиграющих и самых успешных групп в истории мировой рок-музыки. Называется эта рок-группа Scorpions – «Скорпионы».

Нашу программу открыла композиция «Rock You Like a Hurricane» – «Встряхну тебя, как ураган», взятая мною с альбома «Scorpions» – «Любовь с первого укуса», выпущенного в 1984 году. При подготовке программ о немецкой рок-группе Scorpions я использовал много источников информации, но чаще всего буду ссылаться на книгу «Встряхни свою жизнь», написанную создателем и руководителем группы Scorpions Рудольфом Шенкером. Книга выпущена на русском языке в 2011 году. В этой книге Шенкер рассказывает о начале своего пути, о пути группы Scorpions к успеху, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с разными известными и неизвестными людьми, знакомит со своей жизненной философией, благодаря которой он и добился столь головокружительного успеха. Немецкий глагол «schenken» по-русски означает «дарить». Шенкер – даритель. Рудольф Шенкер – дарит нам свою философию, а воспользоваться его идеями или нет – это личное дело каждого. Продолжит программу композиция «Speed is coming», открывающая второй альбом Scorpions «Лети к радуге», выпущенный в 1974 году.

Квинтэссенцией жизненной философии Рудольфа Шенкера является фраза, цитата, «Стать реальностью может любая мечта, если только вы поверите в нее. Мой секрет – все очень просто. Я получаю удовольствие от того, что делаю каждый день вот уже 40 лет». Конец цитаты. Рудольф Шенкер родился в 1948 году в небольшом немецком городке Зарштадт в Нижней Саксонии, недалеко от Ганновера. Его отец Генрих – инженер-строитель, мать Урсула – домохозяйка. Руди в детстве ничем не отличался от своих сверстников. Школа, детские забавы и шалости, футбол. А вот как пробудилось в нем увлечение музыкой. Цитата. «Я хорошо помню ту поездку на машине во Фрайбад в конце 50-х. Отец включил тогда приемник, и я впервые задумался над тем, что звучало из двух маленьких динамиков. Болтовня ведущих меня не интересовала. Мне было важно другое – музыка. Завороженный, я сидел с широко раскрытыми глазами на заднем сиденье нашего авто и был одновременно восхищен и удивлен». При всем своем старании я не мог понять, что это такое, и, главное, как получаются такие звуки. Тогда я спросил об этом маму, которая сидела впереди и держала на руках моего младшего брата. «Рудольф, слушай, музыка получается, когда много людей собираются вместе и играют на разных инструментах», — сказала она. «И в конце звучит песня, которую передают по радио». Мама своими объяснениями пробудила во мне интерес. Теперь я знал, как получается музыка. Конец цитаты. В исполнении Scorpions слушаем титульную композицию с альбома In France, в трансе, выпущенного в 1975 году.

Продолжаю цитировать книгу Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Он рассказывает о чувствах, прекрасно знакомых большинству наших радиослушателей старшего поколения. Цитата. «Я мчался в гостиную и шлепался на стул перед отцовским радиоприемником. Всякий раз, когда я шарил по коротким и средним волнам, у меня учащенно стучало сердце. Приходилось очень аккуратно крутить маленькое колесико, и ты никогда не знал, что поймаешь на этот раз. Именно в этом и состоял весь интерес. Мои любимые станции назывались «Радио Люксембург», «Радио Монте-Карло» и, разумеется, «Радио Каролина» – легендарная пиратская станция, вещавшая с борта корабля в нейтральных водах у побережья Англии. Абсолютное безумие! В противоположность немецким радиостанциям, они передавали рок-н-ролл из Англии и Америки. Чак Берри, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис – в самих именах исполнителей словно звучал

приятный шум меня ничуть не смущало. Наоборот, это создавало особенную загадочную атмосферу. Чем больше я слышал песен, тем отчетливее замечал, что гитара – самый мистический инструмент. Конец цитаты. Послушаем композицию «Dark Lady» – «Таинственная женщина», открывающую альбом «Scorpions» в трансе.

Как большинство его сверстников, Руди был увлечен мыслью о мопеде или мотоцикле. Черная кожаная куртка, запах бензина, ветер, скорость. Но родители решили иначе. На 16-й день рождения отец подарил Руди гитару. Сперва далеко не все получалось, как хотелось. Но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. В первую группу, созданную Руди Шенкером, вошли его школьные товарищи. Рудольф увлек гитарой своего младшего брата Михаэля, который впоследствии стал хорошим гитаристом. Но об этом я еще расскажу. «Все зависит» – так называется композиция «Scorpions», которая сейчас прозвучит. Она взята мною с первого альбома группы «Scorpions» «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году. На ритм-гитаре играет Рудольф Шенкер, на соло-гитаре – его младший брат Михаэль.

Дело шло к окончанию школы. Руди хотелось заниматься творчеством, однако... Цитата. «На лице матери я часто видел выражение озабоченности и печали. Так она непременно хотела, чтобы я пошел по стопам ее семьи и видела меня связистом в Siemens или Deutsche Post. Она была из семьи служащих с соответствующими традициями и желала и мне такой же упакованности. Мол, главное, что там пенсия приличная. Какое мещанство! Кто-то из приятелей рассказал мне, что сравнительно неплохо можно зарабатывать в Ганноверско-Брауншвейгской энергетической компании и что там даже имеются вакансии. Моя мама постепенно теряла терпение, вот я и подумал, черт с ним, раз ты не знаешь, кем хочешь стать, тогда устраивайся туда, где хорошо платят. Так я и начал учиться на электромонтажника по силовым сетям. Уху! Зачем я рассказываю этот не очень увлекательный эпизод из своей биографии? Очень просто, потому что для меня это был очень важный урок. Впервые в жизни я пошел по пути зарабатывания денег, вместо того, чтобы подумать хорошенько и определить, что мне нравится делать. Я поддался на уговоры и пошел учиться, лишь бы успокоить свое окружение, в данном случае родителей. Конец цитаты.

0: 僕はすべてをみんなに与える。 Sound of the strings。 君の心の For someone。 歌になるために。
1: Прозвучала одна из самых красивых, на мой взгляд, ранних баллад Scorpions, рожденный, чтобы прикоснуться к твоим чувствам, с альбома «Взятый силой», выпущенного в 1977 году. Первая группа, которую создал Руди Шенкер, называлась «Безымянный». Но вскоре он понял, что это название никак не соответствует его целям и устремлениям. Рудольф Шенкер выбрал для своей группы новое название «Scorpions» – «Скорпионы». Цитата. «Под «Scorpions» я не подразумевал астрологический знак, а скорее «очень опасное животное». У этого слова во всех языках одинаковое значение. Для меня это было решающим. Если мы начинаем с Германии, но собираемся играть за границей, то надо, чтобы люди сразу запоминали название группы». Конец цитаты. Для того, чтобы иметь успех за границей, немецкий язык никак не подходит. Нужно петь по-английски. Поначалу Рудольф был не только гитаристом, но и вокалистом Scorpions. Однако быстро понял, что вокалист он не самый крутой. Младший брат Рудольфа, Михаэль Шенкер, был гитаристом в группе «Коперникус». Фронтменом и вокалистом «Коперникуса» был Клаус Майне. Благодаря усилиям Рудольфа Шенкера, его брат Михаэль и Клаус Майне стали участниками группы «Scorpions». Вот что пишет Рудольф Шенкер об атмосфере, в которой «Scorpions» делали свои первые шаги. Цитата. «Когда в 1965 году я начал работать над своим замыслом, а в начале 70-х во всеуслышание заявил о нем, меня высмеивали со всех сторон, называли мою затею полным бредом. Все наши музыкальные эксперты в один голос утверждали, что англичане и американцы сыграют рок-музыку в 10 раз лучше, чем мы, даже если им связать руки за спиной. Короче, это был сущий кошмар. С кем бы я ни делился своей идеей, в ответ получал сплошной негатив. Рудольф, ты так не сможешь. У тебя все равно так не получится. Сапожник, не берись за пироги. Ты в своем уме? Ты, да кто ты такой?» Конец цитаты. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем композицию «Action» с первого альбома группы Scorpions под названием «Long Song Crow», «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться. Глава первая. Шел снег. Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада, то ли от близости вечера, болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того неспокойную душу. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась, огляделась и варежками обмахнула с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться. Лучше поберечь варежки, которые без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые без кустарников участки болота, где сильней становился ветер и, кажется, густел снег. Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой. Те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало непогоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным. И вот теперь этот снег. Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой земле заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие латаные-перелатанные сапожки. Правда,